0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: карточки.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть

0: Реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nashchodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: И мы будем молчать, глядя на дым, глядя на дым.
8: В ближайший четверг, 21.00, мы продолжим нашу беседу с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». Говорить мы будем, естественно, о Свердловском рок-клубе, о Свердловском роке. И на этот раз мы коснемся книги рок-мемуаров, которую написал Макс Ильин. Она называется «Глядя на дым».
9: Воспоминания участника Свердловского рок-клуба у них под заголовок. И я там собрал все-таки какие-то вещи, которые я запомнил, которые мне

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новые релизы.

0: на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смешная».

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
1: Здравствуйте. Эксперты рассказали, когда нормализуется ситуация с бензином в российских регионах. По данным издания «За рулем», топливный кризис затронул до 50 субъектов по всей стране. Полное устранение дефицита возможно, если одновременно будут выполнены три условия. Завершатся ремонты на поврежденных НПЗ, будут снижены ажиотажный спрос и паника среди водителей, а также удастся стабилизировать логистику. Наиболее оптимистичный сценарий предполагает постепенное выравнивание ситуации уже к концу июля и началу августа, пишет со ссылкой на издание «Газета.ру». В Свердловской области спустя неделю после рекордных ливней стабилизируется паводковая обстановка. По данным спасателей, подтопленными остаются 10 частных домов и около 50 дач, а также более 900 приусадебных участков. Эвакуация жителей уже не требуется. На реках Свердловской области работают временные гидропосты. Они контролируют ситуацию каждые 3 часа. В это же время в ближайшие дни МЧС ждет подъема воды в реке Ница после сброса с Рижевского и Алапаевского гидроузлов. 6 июля стало в Екатеринбурге самым теплым днем с начала этого года. Ночью в уральской столице было плюс 19, а днем воздух прогрелся до плюс 13,5. Среднесуточная температура составила почти плюс 26 и больше, чем на 8 градусов сейчас превышает норму. Также понедельник оказался самым теплым 6 июля, начиная с 1989 года в Екатеринбурге. В Свердловской области жарче всего вчера было в Алапаевске и Красноуфимске плюс 32 и плюс 33, а самый низкий дневной максимум плюс 28 отметили в Кытлыме, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Российские компании обсуждают с властями создание систем раннего обнаружения, оповещения и отражения атак беспилотников. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он добавил, что работа власти и бизнеса в этом направлении, скорее всего, потребует новых инструментов, в том числе финансовых. Дискуссия бизнеса и власти продолжается, пишет «Коммерсант». Дональд Трамп подтвердил звонок главе ФИФА. В это же время американский президент заявил, что не заставлял главу Международной федерации футбола Джанни Инфантино менять решение о дисквалификации нападающего сборной США Флориана Балагана. Дональд Трамп на брифинге в овальном кабинете заявил, что только просил пересмотреть эпизод. Несмотря на отмену дисквалификации Балагана, сборная США закончила свое выступление на чемпионате мира, проиграв минувшей ночью сборной Бельгии 1-4. Официальный доллар на сегодня 77,97, евро 89,26.
2: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
6: Итак, сегодня 7 июля в Екатеринбурге ожидается облачная погода, временами с прояснениями и дождь, а температура воздуха в течение дня плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
7: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
8: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
7: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Лето на Урале!

0: реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рок-арсенал.
3: Доброе утро.

0: рубрики «Региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Здравствуйте. В Российском Союзе промышленников и предпринимателей предложили государству поддержать пострадавшие от беспилотников НПЗ. Александр Шохин предложил в первую очередь вводить налоговые льготы. Также, по словам главы РСПП, для восстановления поврежденных мощностей необходимы инвестиции, которые будут использованы не только напрямую на ремонт, но и на закупку более современного оборудования. Власти России должны рассматривать эти вложения как совместную задачу, поскольку от стабильной работы НПЗ зависят все отрасли экономики и благополучия потребителей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей. Пассажиры рейса в Ничанг пожаловались на 10-часовую задержку своего рейса. О переносе вылета туристы узнали уже на борту самолета. Как рассказали пассажиры порталу Е1, в течение 2 часов люди сидели в душном салоне с неработающими кондиционерами. После того, как одному из туристов стало плохо, на борт поднялись медики. По данным онлайн-табло Кольцова, вылет во Вьетнам должен состояться сегодня в полдень. В пресс-службе аэропорта журналистам сообщили, что рейс перенесен по решению авиакомпании. И аэропорт работает штатно. Футбольный «Урал» официально представил своего нового директора. За плечами Романа Орещука карьера профессионального футболиста и опыт спортивного директора в клубах премьер-лиги, сказано в соцсетях клуба. После завершения футбольной карьеры Роман Орещук работал в московских «Динамо» и «Торпедо», а в «Урал» перешел в прошлом году. Напомню, что Григорий Иванов стал заместителем председателя совета директоров футбольного клуба, а должность президента футбольного «Урала» упразднена. Иран возобновил удары по судам в Ормузском проливе. Об этом пишет Wall Street Journal. Одним из атакованных кораблей стал катарский танкер, перевозивший сжиженный природный газ. Перед нападением по морской радиосвязи суда слышали угрозы. Произошедшее ставит под удар переговоры о прекращении американо-иранского конфликта, добавляет издание. Очередной раунд должен состояться 11 июля. Полиция Абу-Даби дала совет жителям столицы Арабских Эмиратов, которые отправляются в отпуск или любую другую поездку. Путешественникам рекомендуют не рассказывать в соцсетях заранее об отъезде. По сути, это публичное сообщение о том, что дома никого не будет, предупредили стражи порядка. Также полиция Абу-Даби попросила путешественников проверять, закрыты ли в жилье окна и двери и включена ли сигнализация. Также неплохо будет убрать ценности в надежное место. Официальный доллар на сегодня 77.97, евро 89.26.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Лор-центр «Здоровье 365». Экспертный уровень помощи для взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и комплексный подход. От консервативных решений до малоинвазивных операций. Опыт врачей и современные стандарты медицины для здоровья всей семьи. Возможно, противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: 10:04 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив, начинается, естественно, программа «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Идришов. Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Присоединяйтесь к нам. Ваши вопросы, свидетельства, мнения, все, что касается автомира, присылайте на +7 908 909 104.5 сообщениями через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страничка. Там есть чат, туда тоже пишите. Ровно тоже вопросы, свидетельства, сообщения. Может, кто-то уже увидел новые модели, которые на «Иннопром» привезли. 3, как минимум, автомобиля были представлены на «Иннопроме». Некоторые не новые, а один новый. Это новый кроссовер «Эволют iSky», который впервые показали живьем как раз у нас здесь в Екатеринбурге вчера. Это разошлось.
6: Там рестайлинг у них был, да.
5: Да. Так вот, что интересно. Производство, понятно, начнется в августе. Об этом уже было сказано давно. Так, двери без ручек, чтобы на это сказали китайцы.
6: Ну, автомобиль для китайского рынка не выпускается, он выпускается для нашего рынка.
5: Верните ручки,
6: в Китае сейчас, да, действительно идет процесс обратно, когда возвращают ручки, потому что новый стандарт у них по-моему, еще не действует с 1 января вроде как, да? Он будет действовать, но производители уже, естественно, сейчас перестраивают производство.
5: То ли января, то ли вообще с осени. Ну, ладно, не буду сейчас...
6: Да, но автопроизводители в любом случае перестраивают свои вот эти все модельные линейки, находят инженерные решения, чтобы ручки в физическом виде присутствовали. Ну, и ты знаешь, это, наверное, все-таки плюс, потому что китайцы принимали такое решение после анализа многих дорожно-транспортных происшествий, когда просто спасатели не имеют доступа к автомобилю, а иногда каждая секунда она важна. Знаешь, пока ты с этой ручкой разберешься, как ее открывать, да, то уже, может быть, помощь пока никому и не понадобится.
5: Это да.
6: Я вчера тоже новую модель видел, хоть и на проме не был. А, иду, смотрю, Джили Манжаро стоит. Подхожу ближе. Волга.
5: Она, вот она. Волги уже ездят по просторам нашей родины.
6: Ну, вот единственный раз увидел, да. Ну, продажи начались уже, эти транспортные средства.
5: Ну, знаешь, продажи начались, и у некоторых все наоборот, продажи не начались, а они уже самые популярные. А тут продажи начались, еще не факт, что они окажутся на дорогах. Ну, видишь, удача.
6: Нам расскажут. Нам расскажут потом, сколько было продано. Вот планы грандиознейшие у завода, 25 тысяч автомобилей реализовать. Посмотрим, что из этого выйдет.
5: Так вот, к эволют возвращаемся. Да, они действительно идут по пути. Я все перечислять не буду. Можно посмотреть на разных сайтах, как это выглядит и что там содержится, каким образом, да, выглядит этот эволют, какие характеристики. Но что интересно, это то, что максимальный запас хода достигает 424 километров. Восполнить заряд с 30 до 80% можно за 28 минут.
6: Ну, все зависит от мощности зарядника, да? То есть здесь однозначно нельзя сказать,
5: что станции быстрой зарядки,
6: на любой заправке, да, там, на любой зарядке 28 минут. Это не нет. Так. Такого не бывает.
5: Ну, если на быструю заправку заехал, то зарядку, не заправку, зарядку да. все-таки, да, они называются. И из пресс-релиза. Тоже приходят
6: пресс-релизы. Ну, вот, знаешь, осталось только посмотреть, сколько таких заправок, зарядок. Да, зарядок в Российской Федерации, потому что далеко не все они являются быстрыми.
5: Цитата из пресс-релиза, который описывает, как выступали представители Эволют на Иннопроме. Больше половины наших клиентов говорят о том, что они фактически не заезжают на заправки за ископаемым топливом, они заряжаются дома или в офисе.
6: Ну, хорошо.
5: Хороший офис, который выделяет вам электричество, чтобы поехать на Эволюте. Посмотрим, как это выстрелит Эволют. Там еще подчеркнули, что он самый локализированный. У нас, естественно, электромобиль, да, и это дает ему право, в том числе и в такси, участвовать легко и непринужденно. В списке он есть.
6: Ну, да, да, в списке они есть, да.
5: Ну, вот, первая модель, которая была представлена на Иннопроме. Вот, затем АвтоВАЗ показал еще раз вживую «Ладу Азимут», представлен в цвете «Серенада», пишет «Автоньюз».
6: Это синенький такой, да, по-моему?
5: Синенький, да. Ну, серенада синенький. Конечно, синенький. В таком оттенке модель дебютировала на Петербургском международном экономическом форуме. Можно посмотреть, и когда приедете на Иннопром, посмотрите, как Азимут выглядит вживую. И вот эти все картинки, у нас есть такая возможность. На рынок выйдет до конца 2026 года. И, наконец, Тенет Т9 тоже на Иннопроме представлен. Схоже, пишут коллеги, с Черри Тига 9. Это вот как ты про «Волгу» только что пытался рассказать.
6: Да, очень схоже, да.
5: До степени схожести. Не будем про смешение говорить. В общем, «Иннопром», как всегда, радует какими-то новыми...
6: А почему ты обошел автомобиль «Атом»?
5: А он разве есть?
6: По-моему, ну, конечно, и на «Иннопроме» даже он есть. Я видел фотографии, по крайней мере.
5: А, ну я не знаю, я только сегодня туда поеду, посмотрю.
6: Нет, «Атом» возят с выставки на выставку. Это такая традиционная достаточно история. Нет, их собрали несколько, они там даже там в разных пробегах участвуют, где-то ездят, все презентуют. Уже назвали стоимость этого автомобиля, 4, по-моему, миллиона рублей будет стоить. Ну, плюс господдержка, у нас же еще есть 950 тысяч рублей. Да, ну, пока вот что-то продажи никак не начнут. Вот говорят, что вот-вот скоро, и все вот никак не получается. Ну, «Атом», слушай, у него примечательна только одна история такая, вот отличает его от всех остальных других автомобилей, да, у него задняя дверь открывается против хода движения.
5: Понял. Зачем?
6: Да, и отказались от стойки там, и если двери обе открыть, то у тебя получаются такие широкие ворота для входа в автомобиль. Зачем? Слушай, ну, автомобиль изначально рассматривали как автомобиль для такси, и почему-то посчитали, что так будет удобней.
5: Ну,
6: почему?
5: Выходить
6: я не знаю.
5: Если вот припарковался, то, ну, выходить-то удобнее наверняка, потому что ты не бьешься...
6: А может быть, хотели, знаешь, такой премиальности добавить? Это же у Rolls-Royce такие двери.
5: Чтобы как-то необычно было, это уже сразу премиальность плюс. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. Вот Сергей наблюдением делится. Вчера первый раз на машине за лето увидел пыль. Немного обрадовался кусочку лета. Что были дожди. Сейчас это раз стоит. Сегодня опять дожди обещают, что начнутся. Так что радуйтесь, Сергей, пока пыль у вас на автомобиле не смыла.
6: Это такие вот маленькие радости автомобилистов, да.
5: Хотя бы. Радости с топливом пока не наблюдается. И переходим к нашим традиционным уже топливным хроникам. Во-первых, ФАС взялось за мелкие заправки. В московском регионе 6 операторов АЗС уже дело завели на них за то, что они сговор учинили. И это привело к тому, что цены повысились на топливо. В Оренбурге тоже 3 независимых оператора под подозрение попали. В Саратовском управлении предупреждение вынесли. Все это мелкие заправки. Не вот эти, как вертикальные.
6: Так, слушай, понятно, и я не знаю, где какой-то сговор. Ну, смотри, ты маленькая АЗС, да, например.
5: Я маленькая заправка.
6: Да, у тебя нет своей нефтяной скважины, да, у тебя нет завода своего по переработке. У тебя максимум, что есть, такая там нефтебаза, может быть, небольшая, да, и то она есть не у всех совершенно, а пользуется другими. Ты идешь, не знаю, там, к сине-голубым, да, допустим, и говоришь, дайте мне бензин. Они говорят, без проблем. Но вчера вот он стоил по 60, да, а сегодня он будет стоить 90. Ты покупаешь по 90, и что тебе делать? Да? Ты создан не для того, чтобы социальное равенство тут устраивать какое-то, да? Ты создан для извлечения прибыли. Это цель любой, коммерческой организации. Конечно. Ты выставляешь ценник, чтобы хоть какую-то прибыль получить. Одновременно это произошло, естественно, потому что цена одновременно выросла на всех нефтебазах для них.
5: Что
6: сговор был, да, да, не было тут никакого сговора. Ну, на самом деле, так вот, если объективно смотреть, да.
5: Ну, просто ФАС же...
6: Я понимаю, что те, у кого есть свои нефтебазы, свои нефтяные скважины, там, да, они могут держать цены, и то, это же искусственная абсолютная история, потому что, ну, если мы говорим про закон рыночной экономики, да, ФАС, они как раз и должны отслеживать рынок, да, ну, они держат цены сейчас. А то, что у них не повышается, не значит, что не должно повышаться ни у кого.
5: Ну, как не повышается? Мне кажется, везде повышается. То есть мы же тоже отслеживаем. У нас
6: не так стремительно.
5: Не так стремительно, да. Но ФАС долго пинали по поводу топливного, всяких топливных историй, что вы где находитесь, ФАС, посмотрите, что творится на заправках. Видимо, надо было на ком-то, ну... отыграться.
6: Ну, условно. Не знаю, здесь ФАС, конечно, как раз ни при чем совершенно. И вот этих вот частников, которые поднимали цены, я их прекрасно понимаю. Ну, людям надо на что-то жить, собственно. И потом, вот, когда такие истории случаются, да, это значит, что это? Значит, проще им закрыть эти заправки на время какое-то, да, пока там переждать чуть-чуть. А закрытие даже небольших каких-то заправок, оно приводит к очередям на других заправках. Вот мы получаем замкнутый круг.
5: Абсолютно согласен с тобой. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши свидетельства, в том числе и о топливе. Мы никуда не уходим от этого вопроса, пока активная фаза кризиса, как нам говорят, не закончится, мы будем...
6: Вас вот до аэропортов бы доехать, знаешь, я сколько раз в аэропорту не бываю, вот всегда удивляюсь ценами, какие там есть. Вот туда бы вот энергию направить. Или, знаешь, вот в Екатеринбурге сейчас проходит Иннопром.
5: Вот, да? Можно в едальню зайти.
6: Традиционная история. Авиабилеты Москва-Екатеринбург на эти даты, они становятся дороже у всех авиакомпаний. Ну, почему?
5: Да? Вот, а спрос, тебе скажут, спрос...
6: Так, а по бензину то же самое.
5: Это другое. Бензин социально значимый товар.
6: А авиабилет Москва-Екатеринбург тоже может быть для меня социально значимым.
5: Для некоторых значимым. Рассказывали вот буквально недавно, что, например, билет Стамбул-Москва 15 тысяч рублей, Москва-Екатеринбург 25 тысяч рублей.
6: Ну, вот на время и на пром, да.
5: Ну, вот примерно, да, вот в эти даты.
6: Да, так и есть.
5: На атоме слезали дверь с горбатого запорожца и москвич 401. Никодим считает. А не с вот этих ваших.
6: Роллс-Ройсов-то.
5: С нормального.
6: Ну, мы не знаем, чем вдохновлялся дизайнер, который рисовал этот кузов. Вот это неизвестно.
5: Да, может, потом когда-нибудь узнаем. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Ну, ладно, посмотрим, чем закончатся эти дела, которые ФАС возбудили. Другие темы. Я не могу не процитировать наших коллег 66.ru, телеграм-канале, по крайней мере, они написали: интерес к засасыванию бензина среди россиян вырос на фоне топливного кризиса. В себя засасывают бензин россияне, потому что топливный кризис. На самом деле это вредно. Об этом
6: волна отравления пошла просто.
5: Да, врач-кардиолог.
6: Люди из канистр в канистры из бака переливают. На заправке же нельзя в бак, в канистру залить во многих регионах, да? Практически во всех. Люди из бака сливают, чтобы там свою газонокосилку или там бензопилу какую-нибудь заправить топливом. Все это происходит достаточно неумело. Навык утерян. Да? Это раньше, в советское время, этим навыком обладал практически любой человек.
5: Не проглотить этот самый бензин.
6: Любой автомобилист. Да. Здесь навык утерян. Все там полсекунды, все, у тебя уже бензин внутри, получаешь отравление вот этими самыми парами
5: этанола. Только парами, да, иногда прям люди...
6: Да и сам бензин, да, он не очень полезен, для здоровья. Да, вот это автомобили на них ездят, люди вот на нем как-то жить не могут, на этом бензине.
5: Это тебе не пальмовое масло, на котором люди, кстати, могут жить еще. Вот, плюс индонезийцы, слышите нас, мы знаем, как рекламировать пальмовое масло в качестве топлива. Так вот, Алексей Никитин, еще раз, ну, 66, для этого опубликовали статью, чтобы предупредить людей, чтобы были осторожны, когда вот так вот переливают бензин из одной емкости в другую с помощью вот этого всасывания сначала первоначального, ну, чтобы давление появилось в шланге. Симптомы могут появиться не сразу, а в течение нескольких...
6: Нет, не чтоб давление. Ну что ты, это же физика. Ну, закон сообщающийся с сосудом.
5: Ну, чтобы, да?
6: Сосуды сообщались, нужно из шланга воздух удалить просто физически.
5: Ладно, хорошо. Это разные формулировки.
6: Никакого там давления
5: нет. Ладно, нет давления. Хорошо, нет. Ладно. Симптомы вот могут проявиться не сразу, в течение нескольких часов, когда человек надышался. У пострадавшего начинается мучительный кашель, одышка, посинение губ, может подняться температура. В мировой медицинской практике описаны случаи, когда после засасывания бензина у пациентов формировались абсцессы легких, и для спасения жизни требовалась экстренная операция. Кроме того, если бензин попадает, то могут начаться судороги, человек может впасть в кому, и когда человек проглатывает бензин, ему нельзя вызывать рвоту. Так топливо почти неизбежно попадает в легкие и может вызвать тяжелые ожоги. В общем, еще целая профилактика для тех,
6: да,
5: кто...
6: Да нет, понятно, что действительно эта история такая достаточно опасная на самом деле, да? И, наверное, скорее всего, есть какие-нибудь, наверное, приспособления, позволяющие там заменить человеческий рот и человеческие легкие, да?
5: Есть.
6: Какие-нибудь насосы портативные,
5: Я купил специальный топливный насос для перекачки топлива из бака в канистры.
6: Вот, видишь, вот, оказывается, такие штуки есть. Вот поэтому, Александр, напишите, за сколько купили. Не пожалеете эти денег. Я уверен, что там не 1000 рублей он стоит. Ну и вообще, да, наши китайские партнеры давно уже научились. Недавно смотрел ролик. И там простой совершенно элемент. Да, человек там лодку надувал, чтобы потом на рыбалку плыть. Вот. И достает он из кармана такую вот интересную фиговинку. Самую, вот, знаешь, размером 4 сантиметра, наверное. Вкручивает, а это насос. Вкручивает, нажимает кнопочку, электрический насос. И через 1.5 минуты у него лодка накачана.
5: Ну, то же самое касается всяких вот матрасов и прочее. Уже придумали все приспособления, чтобы не надувать ртом это все. Потому что, во-первых, долго.
6: И насосом тоже. Надо насос с собой таскать. Да. Вот сейчас есть действительно очень компактные устройства такие, которые... там поместятся в вашем кармане. Зарядил спокойненько, и все, у тебя все работает.
5: Сообщает Александр, 2800 вместе со шлангами.
6: Ну,
5: Ну, в нашей ситуации...
6: Я думал дешевле.
5: Не, ну, может, и дешевле, есть разные же модели наверняка, но 2800 можно...
6: Ну, тоже нормально, в принципе, да.
5: Да.
6: Знаешь, если там говорить о здоровье, о своем здоровье, то 2800 это не та цена, это сколько там прием врача там платного, да, 2800, наверное, будет стоить.
5: Если прекратил, Александр же продолжает, работу Омский НПЗ, а он основной поставщик в наш регион, то стоит ли делать запасы топлива на осень?
6: Мы не знаем, прекратил он работу или нет, об этом, по-моему, не сообщалось.
5: Сообщалось о том, что есть
6: инфраструктурные повреждения, как пишут, что это такое, большая загадка, работает он или нет, неизвестно совершенно. Ну, есть Пермская нефтебаза еще, Лукойл там базируется, в принципе.
5: Но еще не факт,
6: что... Оттуда тоже везут бензин. Ну, не знаю, не знаю. Одно понятно, что пока выход из кризиса, он как будто бы чуть отодвинулся.
5: Ну, да, чуть-чуть пока. Ну, нам же обещали активную фазу. Раньше, чем 1 сентября, должна закончиться. Посмотрим. Вчера мы это обсуждали. Никодим про билеты, кстати, вспоминает. Летели из Китая с пересадкой в Москве лет 10 назад во время военной выставки в Тагиле. Билеты Москва-Екатеринбург были 40 тысяч рублей за троих. Через день улетели за 17. То есть любое мероприятие крупное такое, которое привлекает людей, естественно, сразу повышается цена. Почему? Потому что люди
6: Что спрос больше, да. Ну, и с бензином то же самое же абсолютно. Ну, человек купил, если этот бензин, да, за 80 рублей. У него, скорее всего, документы даже все есть. Почему он должен по 70 продавать? Вот, скажи мне, я объясню.
5: Не скажу, не объясню.
6: В конце концов, ну, свобода рынка же. Ну, не нравится тебе эта цена, так не покупай, в чем проблема-то?
5: А лететь-то надо?
6: Нет, я имею в виду про бензин все-таки сейчас.
5: Бензин. Да, хорошо. Ну, как, а ехать надо?
6: Ну, есть заправки, которые не попали под проверку ФАС. Вот там стой в очереди 5 часов.
5: Ладно, хорошо. Большой стаж деревенской жизни, Николай вспоминает, выпил много соляры, прежде чем до этого дошел. Это правильно, видимо.
6: Ну, вот, да. Опыт, сын ошибок трудных.
5: Ну, что делать? Ну, опять же, ты правильно говоришь, как и ремонт автомобиля, так и вот это пересасывание бензина из одного бака в другой, это такой утерянный немножко навык.
6: Это приобретенный навык, да. Он теряется с отсутствием
5: практики. Теряется с практикой, да. Этот бензонасос должен работать на бензине. Бензин нужно сначала насосать вот в этот самый насос. Паул Зиберт шутит. Нет, он может работать на электричестве в конце. С электричеством у нас, видите, пока все нормально, и электромобили... и гибриды, они популярнее и популярнее. Про топливную историю еще одну, уже конкретная история. Кстати, о ней как-то подзабыли, когда начался этот условный, да, назовем его кризисом. Можно или нельзя? Пока можно, да, кризис говорить?
6: Не запрещали.
5: Пока не запрещали. Так вот, на заправке, портал Я1 пишет, в Екатеринбурге заметили машину с 300-литровой канистрой. И водитель объяснил, куда ему столько. «Я являюсь, — говорит он, — руководителем развития каршеринга в Екатеринбурге. Данный автомобиль используется нами для заправки автомобилей. У нас сейчас на территории города 400 машин, которыми пользуются жители и гости столицы Урала. Кризис коснулся нас тоже, в особенности ограничения по отпуску топлива». То есть вот это 300 литров на 6-8 машин хватает. И ему нужно заехать.
6: Смотри, У нас есть правила перевозок. На самом деле, для личного пользования разрешено перевозить 240 литров топлива. Ну, плюс то, что в баке есть. Это не считается, да? В отдельную упаковку. Именно 240 литров. Если у тебя перевозка коммерческая, а здесь коммерческая перевозка, да, то 333, вот не знаю, откуда такое число, 333 литра в маркированных канистрах.
5: Треть в обязательном тонны
6: порядке они должны быть условные. Промаркированы. Да, вот. И здесь обычная канистра совершенно, ну, такая бытовая или там любая емкость 300-литровая, она не подойдет абсолютно. Ну, человек имеет право, да, вот если...
5: Так сейчас не заправляют, сейчас же лимиты. И уже в Лукойле, например, сказали в обслуживании, «Газпром» заправляет только по 30 литров в час, поэтому нужно, вот он на автозаправке заправляется, как пишет портал Я1, ну, не знаю.
6: И обратно в очередь встает, да?
5: Ну, или в очередь, либо к другому подъезжает к пистолету и там начинает заправляться. То есть, этот процесс не быстрый, скажем так. Он еще прерывается тем, что нужно несколько движений совершить дополнительных, а не просто залить 300 литров. Вот каршеринг, действительно, как они-то выживают? Вот большой вопрос. Таксисты, ладно, у них там какие-то могут быть преференции. Ну, если ты таксист, то вряд ли.
6: Нет, слушай, ну, каршеринг, у них есть свои службы заправки, во-первых. Вот. Да, и у них, я так понимаю, какие-то есть специальные договоренности с нефтебазами. Ну, это от оператора зависит, от оператора каршеринга конкретного. Но вот такие мобильные заправщики, у них тоже присутствуют, да.
5: Вот, крутятся как могут. Александр спрашивает, у меня есть старенькая карбюраторная восьмерка, может, стоит пока на ней поездить, пока Евро-3 действует?
6: Да, смотрите, вот, если часто менять масло, чаще, чем вы привыкли это делать, то на самом деле можно и так потерпеть. Ну, двигатель, спасибо, конечно, не скажется. Такое количество серы, когда он рассчитан на совершенно другие параметры и показатели.
5: Ладно, про топливо еще, думаю, не раз мы поговорим. Про другие темы, про ОСАГО. Компенсация по ОСАГО не лишает автовладельца права на выплату по договору КАСКО и не должна автоматически уменьшать ее размер. Об этом заявил Верховный суд в рамках разъяснения порядка получения страховых выплат после полной гибели машины. Но дело в том, что есть автолюбитель, автовладелец, который сначала попал в ДТП, ему по ОСАГО компенсировали ремонт, он еще чуть-чуть поездил, и потом настолько убил автомобиль, что все, не подлежит восстановлению. И тогда страховщик решил уменьшить выплаты по КАСКО на сумму, которую он получил автовладелец.
6: Это два разных страховых события, да?
5: Да, абсолютно. И что, даже страховые разные, насколько я понимаю. И страховщики тут в этом плане на суды пенять нечего, потому что даже начиная с финансового омбудсмена было принято решение, что это два разных страховых случая, но тем не менее страховщики пошли вплоть до Верховного суда, чтобы не выплачивать вот эту вот разницу.
6: Не, ну, дошли, видишь, сейчас точку поставили, но если два разных страховых случая, то, естественно, там ни о каком уменьшении речи быть не может, и вот эта выплата по ОСАГО, она же не целевая, да, то есть, если страховая компания соблюдала бы законодательство об ОСАГО, ее направили бы на ремонт, ему отремонтировали бы автомобиль, вот, но выплатили раз деньгами, деньги — эта история абсолютно не целевая, и ты, как собственник автомобиля, можешь все, что угодно с ним делать. Можешь даже, там, не знаю, пойти и проесть их все, допустим, да, или пропить
5: даже. И потом даже
6: имеешь право,
5: горя,
6: да.
5: Потому что машина
6: наступил
5: поломалась.
6: Другой страховой случай, ну все, если полная гибель наступила, страховая компания по КАСКО, будьте добры, исполните условия договора.
5: Ну, почему я об этом проговорил, что если страховщики так себя ведут, надо помнить, что это два страховых случая разные и вообще никак не связаны между собой.
6: Послушай, на это не упирайте. Не надо забивать себе голову, надо заниматься тем, в чем ты разбираешься, есть юристы, есть. Если у вас какие-то сложности возникают, лучше обратитесь к юристам.
5: Ну, чтобы обратиться, тоже надо понимать, кому обращаться и по какому поводу обращаться. Ну вот Никодим вспоминает, за всю жизнь ни разу не глотнул ни солярки, ни бензина, хотя иногда приходилось подсасывать. Надо учитывать законы физики о сообщающихся сосудах.
6: Да, именно так.
5: Не хотелось бы.
6: На этом все и основано.
5: Ничего учитывать. Вот смотрите, насосы, все, у нас есть гаджеты, которые нам придумали для того, чтобы нам проще было жить и чтобы не тратить свое здоровье на вот
6: проще
5: вот,
6: и безопаснее.
5: Да. Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Максиму Ядрышову до завтра. Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Так что не переключайтесь.
6: До завтра.
3: Макс Авто. Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
7: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
3: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
8: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
9: Добрый день, уважаемые слушатели.
2: Если мы поговорим про солнце и отпуск, то после многие обнаруживают на себе новые родинки и кератомы. Во-первых, какое количество вот этих вот новообразований должно насторожить и отправить человека к врачу? Ну, а во-вторых, что дальше-то делать? Вот они появились. И?
9: Какого-то здесь определенного количества по невусам нет. Это будет зависеть от фототипа кожи. У кого меньше меланина, те в группе риска. Могут появляться множество этих новых элементов после активного загара. Это связано с тем, что кожа, опять-таки, экстренно пытается защитить свою ДНК от повреждения ультрафиолетом, вырабатывая меланин. Поэтому новые родинки вполне себе могут появляться после загара. Это нормальный сценарий. Что должно напрягать? Если родинка была маленькая, но вдруг ни с того ни с сего она начала резко увеличиваться, расти, или вдруг в ней появились какие-то новые цвета. Сразу несколько. Это и черные, и коричневые, и красные, желтые вкрапления. Это тоже тревожный звоночек. Ну и, пожалуй, самое главное, если появились какие-то ощущения у человека. То есть, например, родинка стала чесаться, покалывать, шелушиться, может быть, кровить. Все это будет требовать диагностики уже в кабинете у врача-дерматолога. В основном, конечно, после загара появляются действительно доброкачественные метки. Они не опасны, это новые родинки, новая пигментация, солнечная лентига, например, это как такая леопардовая кожа в пятнах. Чаще всего она появляется на спине или на плечах, например. Это кератомы, доброкачественное разрастание, самое верхнее.
2: Вот они такие, они неровненькие, они да. как наросты, как чешуйки
9: появляются. Они как шероховатые такие, прилипшие кусочки как будто бы на коже. Оттенок может быть разный, светло-коричневые, розовые и темно-коричневые ближе к черному. Но это абсолютное добро.
2: А некоторые ведь пытаются их счистить?
9: Ну, я бы не рекомендовала, потому что сам элемент может не уйти от этого. Более того, могут быть и негативные последствия. Не советую экспериментировать. Лучше обратитесь за помощью к дерматологу. На сегодняшний день кератомы, они очень быстро и легко удаляются. И период реабилитации достаточно малый. Он в среднем занимает около 2 недель, в летний период также их можно убирать. Главное, профилактика для появления новых, чтобы это предотвратить, это, конечно, нанесение солнцезащиты будет.
2: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
10: Если хочешь быть здоров.
11: Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235 0 91 4.

0: Вера Никола Пашиняна в Екатеринбурге. Визит случился. Первая его поездка после выборов, прошедших парламент.
1: Вообще в Россию в целом, да.
0: Да, и первым городом, как вы знаете, стал Екатеринбург. Он разместил в своих соцсетях ролик из Кольцова. Очень эффектный ролик, очень эффектный премьер, который в ярком образе предстал. Мы нашим зрителям, сейчас зрителям нашей видеотрансляции показываем это. Он в шляпе с золотым, фактически, золотым галстуком. Его встречали хлебом, солью. Причем выложил Пашинян ролик в запрещенном в России и признанном экстремистским Инстаграме. Посмотрела вчера специальный комментарий, там куча сердечек, кто-то написал, это моя родина, уральцы приветливые, доброжелательные люди. Но там были отдельные реплики, например, просто зачем?
1: Зачем?
0: Да. Или вот, например, на поклон, если они не признают выборы и не поздравляют, зачем ты едешь?
1: А и на пром надо было ответить.
0: Да. Дальше, и кто-то написал, опасно, берегите себя. Как мы знаем, Никол Пашинян прилетел в наш город при закрытом Кольцово вот из-за угроз очень беспилотной атаки.
1: Интересно, да, с утра беспилотная атака была, угроза, потом Кольцово закрывало и прилет, и вылет самолетов, но тем не менее самолет Пашиняна прилетел именно в Кольцово. Почему так случилось, например, объяснил директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Его слова публикует портал «Европейско-азиатские новости». «Все предельно просто», — сказал он. «Если раньше подача сигнала «Ковер» означала, что в определенном участке воздушного пространства прекращаются любые полеты гражданской авиации, то сейчас оценка угроз ведется в режиме реального времени и с более точной детализацией по секторам». То есть, вот несколько самолетов уже в Челябинске посадили, которые летели на Иннопром, ну, по крайней мере, в Кольцово, да, не обязательно на Иннопром, и они оттуда уже добирались. А вот про пашинянский самолет сказали, нормально прилетает.
0: В переводе с дипломатического это называется, если очень хочется, то можно. Потому что, с одной стороны, сел самолет Пашиняна из Армении, с другой стороны, как раз на фоне введенного режима беспилотной опасности, в Кольцово отменили рейсы из Екатеринбурга в Москву и Бишкек, как минимум два рейса. Еще 10 рейсов как минимум были задержаны. То есть проблемы-то были очень серьезные, но, тем не менее, было сделано исключение. Встретился на полях Иннопрома премьер-министр Армении с российским коллегой, с Михаилом Мишустиным. Ну и были сделаны такие осторожные заявления. С одной стороны, Никол Пашинян сказал, что в последнее время появились некоторые проблемные вопросы. Некоторые. И, конечно же, я надеюсь, что мы обсудим и решим эти вопросы. Надеемся, настроены на дальнейшее развитие наших отношений. Ну и примерно в том же духе выразился Михаил Мишустин. Он сказал, что рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования выборов, обеспечит поступательное развитие российско-армянских отношений. Он сказал, важно, чтобы правительство Армении продолжала создавать комфортный режим для деятельности российских инвесторов и обеспечила соблюдение их прав, законных интересов. Но здесь нельзя не вспомнить, что вообще-то все-таки это Россельхознадзор ограничил поставки из Армении.
1: Ну, потому что Армения что-то там с Европейским Союзом решила контактировать. Ну, в общем, во вся
0: я
1: речь...
0: Я только что сказала, Паш, про инвесторов, да, что как будто бы обижали наших инвесторов.
1: Да, да, ну, может быть, и обижали кого-то, почему бы и нет. Армения же тоже отвечала наверняка на те действия Роспотребнадзора, которые были со стороны России. Ну, вообще, разговор прошел примерно так. Ну, что мы, как у нас ситуация? Да, нормально. Дружить будем? Ну, будем, покуда это
0: пока,
1: возможно.
0: Во всяком случае, без особых деталей. И этот визит больше, конечно, напоминает такой символический жест. Подробнее об этом визите, о том, как будут развиваться отношения наших стран, мы поговорим после часа дня в прямом эфире. Программа «Говорит и показывает» с политологом Алексеем Шабуровым сегодня. А мы перейдем к другим городским темам. Арт-объект «Город бесов» вернули на набережную Сети после его уничтожения. Вот эта новость такая любопытная. Многие вообще про уничтожение
1: да,
0: это
1: да,
0: не
1: да,
0: знали.
1: Да, мы-то узнали.
0: А то, благодаря возвращению арт-объекта узнали, что, оказывается, его убирали. Мы зрителям сейчас покажем, как новенький выглядит. Спасибо телеграм-каналу «Шахов на ветке». Оттуда мы взяли эту фотографию. Так вот, мы рассказывали, что изначально граффити около драмтеатра появилось еще 2 июля, а потом, как выяснилось, его убрали коммунальщики.
1: И теперь его вернули в том виде, это «Город бесов», такая табличка.
0: Радиослушатели, можно, а с ним кто-нибудь?
1: Да, для радиослушателей табличка, это даже

0: не граффити в прямом смысле слова, это такой плакатик, скажем так, со специальными следами разрушения, как будто город бесов, уже не город бесов.
1: Город оставлено, да. Слово, а бесы... Вот как
0: замазаны, как или разорваны, такой эффект разрыва.
1: Это эффект рванины называется, да. И арт-объект обыгрывает такие стикеры. Город бесов, помните, в 2019 году баннеры, стикеры по всему городу появились после того, как Владимир Соловьев так окрестил Екатеринбург.
0: Даже табличка была на въезде в город, в одном месте как раз город бесов.
1: Да. Кстати, уличный художник Сергей Акрамов, автор первого арт-объекта, который убрали коммунальщики, опроверг, между прочим, свою причастность к появлению новой надписи. Но если кто-то его копировал, то получилось, конечно, прямо до степени смешения. Стиль его фирменный.
0: Он давал первый комментарий, когда первый раз появилась такая табличка, он все рассказал, что она значит. Теперь вернули эту табличку или похожую табличку, если не он это делал.
1: Знаете, что занятно? Занятна реакция близкого к мэрии телеграм-канала «Екатеринбург главное». Здесь пересказывать не будем, чтобы не портить, мы просто процитируем. Хочется спросить, а что тут происходит? А ничего тут не происходит, кроме сюжета про британских ученых, которые наблюдали за белыми мышами. Те, оказывается, наиболее интенсивно размножались, если замечали, что за ними наблюдают британские ученые. Короче, примерно 3 дня назад появился стрит-арт, квартальные его содрали, мыши заметили, и спустя пару дней появился новый. Ну и пусть висит пока. Понаблюдаем. Прикольно. Еще раз, это текст из телеграм-канала «Екатеринбург главное».
0: Кто тут мыши, интересно? И кто ученые? Да, ну хорошо, ладно. Ученые, понятно, администрация квартальная.
1: Там вот с одного из этажей наблюдают.
0: А вот кто тут мыши? Потому что неизвестно, кто повесил обратно этот самый арт-объект.
1: Да, да. Остается только, как говорится, догадываться. И еще мы поговорим уже не только про Екатеринбургскую. В целом, тема, которая всей Свердловской области касается. Громкий заголовок на портале 66.ru. В Свердловской области вымирают автовокзалы.
0: Сами как будто, да, но все это основывается на сообщении министра транспорта дорожного хозяйства Свердловской области Дениса Чигаева, который на Иннопроме, как я понимаю, рассказал, что происходит с автовокзалами Свердловской области.
1: Все правильно
0: понимаю, да. Так вот, за последние 10 лет в Свердловской области перестали работать 10 автовокзалов, и еще 4 находятся под угрозой закрытия. Сейчас действует 25 станций, но проблемы у них с расходами, проблема содержания этих станций существует.
1: Правда, знаете что? Высокие расходы на содержание станции такую причину озвучили, но она не единственная озвученная. Еще знаете, что сказали? Вот это очень интересно. В числе основных причин закрытия станции снижение пассажиропотока.
0: Угу. Ну, понятно, откуда деньги-то брать на развитие. Это ж не просто бюджет. Это
1: подожди,
0: в том числе
1: нет, я про другое. Точно снижение пассажиропотока, потому что, в общем-то, людям же нужно как-то передвигаться по области. Значит, вдогонку, что там предлагали во время сессии Иннопрома, в Минтрансе предлагают объединять железнодорожные вокзалы и автовокзалы там, где это возможно. Но на секундочку, ведь в первую очередь закрываются те самые маленькие станции, автовокзальчики. Какое там? Какая железная дорога? Это вот в глубокой области.
0: Была бы железная дорога, то тогда бы люди, наверное, на поездах туда и ездили, на электричках.
1: Малые
0: города,
1: маленькие вот эти автостанции. Ну и, соответственно, мы хотели бы с вами об этом поговорить. Во-первых, бываете ли вы на автовокзалах? Как там? Уютно, неуютно? Пользуетесь ли вы междугородними автобусами, когда передвигаетесь по области? На чем вы передвигаетесь по области? Может быть, кто-то... Мне кажется, сейчас это должно быть более востребованным,
0: да,
1: люди,
0: да,
1: пытаются экономить на бензине.
0: Совершенно.
1: И кому-то проще оставить свою ласточку у себя во дворе, и если было бы удобно, если было бы, если...
0: Вот если бы, это, мне кажется, главный
1: чтобы
0: аргумент.
1: Полдня автобуса ждать или, например, толпиться на автовокзале, пока еще не закрытом, что, в принципе, уже многих пугает, если почитать отзывы. Сейчас давай напомним, куда писать, потом я вам некоторые отзывы озвучу.
0: +7 908 909 104.5 сюда присылайте открываете ваше свидетельство, видеотрансляция во ВКонтакте, туда тоже пишите, потому что действительно, ну, не все сталкивались с автоперевозками, то есть на автобусах. Я, когда преподавал, помню, ездил на автобусах, в том числе, ну, там, Ревда была, Нижний Тагил, и я тогда знал, что происходит на автовокзалах, тогда, ну, плюс-минус было все устроено.
1: Напишите нам, кто все-таки пользуется автобусами, передвигаясь по Свердловской области, как оно? Плюсы, минусы, подводные камни, как это принято говорить. Так вот, у нас в городе, а что далеко ходить по городам и селам? У нас в городе, как известно, северный автовокзал, ну, это нулевые, и начало южный. Нулевых, и южный автовокзал, многострадальный, южный автовокзал, само здание в 60-м, по-моему, году построили, а в 70-е это здание реконструировали. Вообще, анонсировали еще в далеком 2011 году то, что Южный автовокзал переедет на Ботанику поближе к метро.
0: Там все строится, золотой, так называемый.
1: Так называемый золотой автовокзал. Причем я специально посмотрела сегодня перед эфиром, Паша, статью за 2011 год. Там анонс. Перенос вокзала на этот золотой должен произойти в течение ближайших 3 лет.
0: Ага.
1: В том-то и дело. И тут буквально на днях уже 2026 год, совершенно верно, прошла информация в середине июня о том, что так называемый золотой автовокзал на Ботанике не откроют как минимум до следующего года. В очередной раз отложили это открытие. Там и торговый центр, и автовокзал. И в пресс-службе городской думы как раз об этом рассказали. Сроки переноса неоднократно срывались. В мэрии ведь надеялись, что в начале 26-го года в здании откроется хотя бы автовокзал. Но, увы, инвестор общества «Малышева-73», как мы знаем, а этот золотой заложили еще в 2020 году на месте аэровокзала «Уктус». И, в общем-то, еще к, по-моему, 300-летию Екатеринбурга в 23-м году планировали объект открыть. Ну так вот, возвращаясь к Южному автовокзалу. Ты знаешь, когда я была маленькая, не было в семье машины, я помню этот Южный автовокзал. У нас дача тогда была в Сесерском районе. И каждую субботу мы приезжали, ну, почти каждую субботу мы приезжали на этот автовокзал, чтобы сесть на автобус. Я помню эти толпы. Я помню, как люди буквально кидались на автобус, чтобы его штурмовать. Я помню этот автовокзал. Это было, ребятки, очень давно. И я решила... Я там давно не была. Как понимаете, шли даже не годы, а десятилетия. И я решила посмотреть, а чего там, как на автовокзале. Я уж не поехала, что ничего. Я отзывы специально для вас прочитала за всех за вас. Отзывы свеженькие, специально. Знаете, WGIS, вот эти все ресурсы, где можно посмотреть, что народ-то пишет. Я специально не стала вглубь веков к татаро-монголам уходить, а посмотрела июнь, июль, что народ пишет. Честно, я специально негатив не выбирала. Я подряд взяла. Там, по-моему, одно было отличное автовокзал, без подробностей.
0: Хорошо.
1: Но
0: уехал.
1: Я просто подряд вам почитаю. Вот, например, самое свежее. Так себе.
0: Так себе.
1: Это еще комплиментарное.
0: Это мягонько,
1: это комплиментарное, да. Дальше. Пишет человек. Хотелось бы поставить 0 из 5 звезд, потому что, ну, сначала не отвечают на сообщения по электронной почте. Ха-ха, кого удивили. По телефону не отвечают. Система навигации, ее нет. Сотрудники не желают работать с людьми, им помогать. Дальше. Удобство для пассажиров. -1000. Расположение туалетной комнаты, ее состояние, место для курения, место ожидания автобусов. Все это крайне неудобно расположено. Куча турникетов между локациями. Один хилый охранник. Иллюзия безопасности. Я не понимаю, как существует этот филиал ада, прокрастинации и безразличия в таком большом и гостеприимном городе, как Екатеринбург, написал пассажир. Еще просто тихий ужас, грязь. Ремонт был лет 50 тому назад, предполагает человек. Вот Татьяна некая пишет. Вопиющее недоразумение этот вокзал. В 90-е было лучше. Как в тюрьме побывать? И еще напоследок давайте я добью танцем от некого Александра, который вот в конце мая написал про Южный автовокзал. Ну что сказать? Спасибо, что есть. В принципе,
0: есть хотя бы, да.
1: Туалеты платные, все старые, обшарпанные. Курилка, как загоны для скота. И вообще все будто для скота. Заборы, турникеты. Понимаю, на входе рентген. А дальше уже просто переборщили. Зимой дубак, не посидеть все на улице. Видимо, человек постоянно ездит не только в конце мая, но еще и зимой.
0: Как раз недавно, несколько месяцев назад, с рентгеном тем самым тоже были проблемы, когда толпы скапливались для того, чтобы пройти в автовокзал. Открыли же еще и регистрацию электронную. То есть можно было как-то зарегистрироваться, чтобы билет получить в кассе. Но с этим тоже возникали проблемы. И нам обещали в Екатеринбурге, что будет новый автовокзал. Хотя, если по области эти автовокзалы закрываются, то зачем тогда большой золотой автовокзал? С другой стороны.
1: Нет, ну почему? Не сказали же, что они не востребованы настолько, чтобы и крупные какие-то станции
0: закрываться. Это я так уже. Автовокзалы по всей стране такие. Я вот чаще передвигался из Новосибирска в Барнаул. Там в Новосибирске это был ужасный автовокзал. А Южный вокзал, автовокзал еще хуже. Я там был пару раз. И действительно, очень удручающее впечатление.
1: Если есть что добавить, спешите. +7 908 909 104.5 или под нашу видеотрансляцию продолжается на ВКонтакте радиофорум 104.5, называется наша страничка.
0: Александр, про местный автовокзал. У нас в Березовском автостанцию захватил частник-депутат. Он взвинтил цены на обслуживание частных перевозчиков, даже закрывал ее временно, когда те взбунтовались.
1: Все у вас в городе очень-очень неспокойно.
0: Непросто, очень непросто.
1: В принципе. Еще про транспортная забавная ситуация случилась в Вологодской области. Ну, правда, не очень забавная для одного человека, для вологодского губернатора. Сначала он призвал жителей региона не запасаться бензином впрок, а потом, буквально через час, как подсчитали некоторые ехидные СМИ, застрял на трассе без топлива. То есть сначала он публикует в соцсетях Георгий Филимонов, любимый наш борец с алкоголем, он просьбу отнестись к ситуации с бензином с пониманием. Опубликовал не запасаться бензином впрок, не создавать ажиотаж. Да, уточнил гражданам, отпуск бензина ограничен, потому что при текущем объеме поставок топлива мы в первую очередь обеспечиваем им спецтранспорт. А потом через час буквально сообщил, что его служебная машина остановилась на трассе, потому что кончился бензин.
0: Да, любопытно, пришлось
1: что он,
0: спасать.
1: Что хотел сказать. Да, бак на нуле он написал.
0: Да-да-да, и похвалил ГИБДД, потому что они оказались ему помощь. Все мы плывем в одной лодке, написал он. Вот он подчеркнул, что он тоже страдает, видимо, от отсутствия бензина. Но не ропщет.
1: Если человек решил показать, как он красиво в одной лодке с народом, это не очень, мне кажется, Паш, получилось. Правда, не очень, потому что на самом деле какой вывод сделали обычные люди? Не то, что губернатор наш тоже без бензина, такой, как
0: с народом.
1: Вообще... Люди сделали ситуацию, так надо запасаться бензином, потому что его, может быть, экипаж ГИБДД и подвез,
0: а нас кто подвезет тогда в такой ситуации?
1: Даже если добрые сотрудники ГАИ будут, но их на всех не хватит.
0: На всех не хватит, все правильно, их и так немного на трассах, но действительно, это как вот с гречкой, если даже у губернатора она кончилась, то надо бы запасаться.
1: Есть сразу несколько любопытных новостей, которые связаны так или иначе с обучением. Есть одна приятная, надеюсь, новость для первоклассников и их родителей. С 1 сентября ученики первого класса будут освобождены от домашних заданий, сообщает Минпросвещение в официальном письме.
0: Да, ТАСС опубликовал документ, это не просто так заявление, а целый документ, который действительно устанавливает, что с 1 сентября домашние задания в первом классе не будут проводиться.
1: А вторая новость любопытная. В Русской Православной Церкви предлагают ввести раздельное обучение в средней школе. Кто предложил? Иерей Федор Лукьянов, славен человек, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, в принципе, громкими заявлениями. Очередное громкое заявление. Ну, давай его процитируем. На пресс-конференции об этом сообщили.
0: Да-да, Россия сегодня в центре медиагруппы проходила пресс-конференция. Если мы сделаем раздельно параллельное обучение с пятого класса, когда идет разница в развитии мальчиков и девочек, то мы получим рост количества молодых студенческих семей. Сегодня их не так много в стране, потому что мальчики и девочки обучаются совместно в старших классах.
1: Это в смысле? Подождите.
0: Негативного опыта работы не будет.
1: Точно, то есть люди сразу же видят, ой, не, ой, все.
0: Вот и с ней я потом буду семью создавать.
1: А тут прекрасная загадка. Дальше, что он сказал?
0: Вот не будет негативного опыта и поможет сосредоточиться школьникам на учебе.
1: Вот,
0: это все, да, что не надо будет отвлекаться на противоположный пол. И, кстати, отмечает, что где такое обучение есть, Удмуртия, например, то старшие классы больше внимания уделяют учебе.
1: Дамы и господа, друзья, слушатели, зрители, как вам эта идея? Раздельное обучение, ну, например, с 5 по...
0: Он с 5 года,
1: да? С 5 класса. Да. Раздельное учение в школе для детей. Мальчики направо, девочки налево. Может быть, вы считаете, что это было бы полезно? Плюс 7-908-909-104-5. Есть действительно опыт Удмуртии. Нет, не всех школ. Вот, например, в прошлом году издание «Коммерсант» опубликовало статью «Школьниц научат хранить семейные ценности». И рассказ о том, что в 8 школах Удмуртии в прошлом году, с прошлого года, должны были вести программу «Традиционное воспитание девушек» для учениц с 5 по 9 классы. Там раньше таких школ было 4, потом в прошлом году стало 8. Там, в числе прочего, преподаются мораль, так называемые морально-нравственные и декоративно-прикладные дисциплины. То есть, например, декоративно-прикладные – это вот в том числе флористика, основы мозаики. Есть основы нравственности, потом курс, который посвящен выдающимся женщинами и в истории, угу. И курс под названием «За жизнь».
0: Мне очень отлично.
1: То есть девочки, еще им танцы преподают, угу. Историю моды. Ну, то есть место женщины, так скажем,
0: определено. А где готовка, я что-то не услышал,
1: в общем,
0: а шить?
1: Ну, все это есть, угу. Я просто не перечислила, Паш. То есть угу. Классы так называемого традиционного воспитания, 95-классниц в них обучалось 24-25 год, в том числе священников приглашали. Вот, например, один из спикеров курса «За жизнь» — митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Вот он спикер основной, в том числе по этой теме. И он сказал, мы их настраиваем, я цитирую, чтобы они обязательно создавали семьи и обязательно рожали. Это нам очень нужно.
0: Это нам нужно, чтобы они создавали и рожали. Ну, все правильно. Логика вполне понятна. Кстати, Лукьянов еще и помолвку предложил официально вернуть,
1: это,
0: чтобы
1: все... Ну, в принципе.
0: Все, да.
1: Ну, и помолвка и так есть. Автор той самой идеи раздельных классов, которые были введены в Удмуртии, председатель Союза православных женщин Удмуртии, бывший депутат Удмуртского госсовета и, кстати, ее 11-летняя внучка на тот момент, угу. Сейчас, наверное, годик постарше, тоже учится без мальчиков. И вообще, конечно, есть исторический опыт. Да, до революции был опыт, когда, и то не все, но многие, конечно, почти все пансионаты, гимназии, училища, да, раздельное угу. обучение, об этом все знают. Потом, после революции, совместное обучение, в 43-м, во время Великой Отечественной, вернулись к этому опыту, но не везде. Москва, Ленинград, союзные краевые центры, но, говорят, коснулось это не более 2% учеников, 50-е все свернули. Угу. Но любопытно, что авторам удмуртского эксперимента, как говорят, пришлось искать дырки в законе, потому что есть нюансы юридические. И, например, замглавы администрации Ижевска по соцполитике Наталья Гвоздкова говорила, что сама программа не вписана ни в один регламент Министерства просвещения. Нету нигде, ни в каких законодательных актах. Это важно.
0: Более того, мы же помним, что дети приписаны к школе по месту проживания, и как разделять мальчиков и девочек, надо две школы делать? Или в одной и той же школе просто стену строить, так, чтобы с разными входами было?
1: Скажу, все гораздо смешнее. НТВ, телеканал, делал репортаж осенью про один из таких удмуртских классов. И знаешь, как заканчивался этот репортаж? Там синхрон, в смысле, прямая речь. Дарья Егорова, классный руководитель. Соседний от нас кабинет – это мальчики, кадеты-летчики. Поэтому дружба с мальчиками как есть, так и будет. Тут никаких особенностей, ни про какую изоляцию даже речи быть не может.
0: Это как с общежитиями.
1: А суровую реальность нашего быта. Все бьется. Квартирный вопрос, может быть, не испортил, может быть, наоборот, помог.
0: Да, и негативный опыт они найдут, где получить. И мальчики, и девочки.
1: А может быть, позитивный, и слава богу. Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
0: Маргарита Балакирская.
1: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
0: Не переключайтесь.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Кинопоказ.
3: В прокате в Ельцин-центре с 7 по 15 июля пронзительная драма «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Это режиссерский дебют в кино французского писателя и драматурга Флориана Зеллера, которого носят на руках в литературных и особенно театральных кругах Франции. Он автор самых востребованных современных пьес на французском. Его дебют в кино в 2020 году был также чрезвычайно благожелательно встречен критиками и прессой. У «Отца» было 6 номинаций на «Оскар», включая лучший фильм, 2 премии «Бафта» и еще довольно много призов. «Отец» — это первая часть трилогии, есть еще «Мать» и «Сын», но их принимали с меньшим восторгом. По сюжету зажиточному лондонскому пенсионеру Энтони, это как раз герой Энтони Хопкинса, около 80, физически он еще бодр, но бессилен против прогрессирующей деменции. После того, как от него сбегает очередная сиделка, дочь Анна, роль Оливии Колман, сообщает, что она влюбилась и уезжает в Париж. И, возможно, Энтони придется отправиться в дом престарелых. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
2: Кроме того,
3: в повторном прокате в Ельцин-центре сейчас еще «Мементо» Кристофера Нолана с Гаем Пирсом в главной роли. Его герой Леонард Шелби ищет убийцу жены, но он страдает редкой формой амнезии – потерей короткой памяти. Леонард помнит все, что было до убийства, но не помнит, что случилось 15 минут назад. Чтобы найти убийцу, он собирает улики и хранит их в виде записок, фотографий и татуировок на теле. «Мементо» будет идти в Ельцин-центре до 15 июля.
2: Концерты.
3: Концерт закрытия фестиваля «Веранда Альпины» в эту субботу состоится в Ельцин-центре. На концерте трио «Прованс» представит программу «Свое», полностью составленную из авторских композиций участников коллектива. В нее вошла музыка в жанрах джаз-вальса, нового мюзета, танго, свинга и баллады. По словам музыкантов, эта программа стала важным этапом в истории трио. Работа с собственным материалом изменила звучание коллектива и сам подход к исполнению. Начало концерта в эту субботу, 11 июля, в 19:30. Вход свободный по регистрации.
2: Выставки.
3: В круглом зале Ельцин-центра до 23 августа проходит уникальная фотовыставка «Непарадный портрет советской жизни». Здесь представлены фотографии Владимира Сычева из коллекции музея-заповедника «Остров Град-Свияжск», и выставка открывает зрителю творческое наследие Сычева, фотографа с мировым именем, который одним из первых показал Западу повседневную жизнь СССР и скрытый от глаз мир неофициального искусства. Портреты художников, поэтов и музыкантов, составивших ядро неофициального искусства 70-х, одна из граней наследия Сычева. Переехав из Казани в Москву в 1972 году, он стал не просто наблюдателем, а полноправным участником творческого подполья. Предоставлял квартиру для нелегальных выставок, дружил с героями своих снимков и не расставался с камерой. В его объектив попали Илья Кабаков, Оскар Рабин, Леонид Губанов, Алексей Хвостенко и многие другие, кто творил вне официальных институций. Еще один раздел выставки посвящен выставке в Измайлове. Это серия кадров, сделанных 29 сентября 1974 года на первом официально разрешенном показе нонконформистов под открытым небом. Полную афишу всех событий, которые проходят в президентском центре, можно найти на его официальном сайте. Я же на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
4: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
6: Здравствуйте. Дональд Трамп оценил телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент США по традиции сообщил СМИ, что разговор с российским коллегой прошел очень хорошо. Думаю, мы уже близки к тому, чтобы довести это до конца, цитирует РИА Новости комментарий президента США. Беседа по телефону между президентами России и Соединенных Штатов состоялась в воскресенье и продолжалась около полутора часов. Темами были названы украинский конфликт, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. Сегодня второй день международной промышленной выставки «Иннопром». Одно из главных мероприятий в программе – это деловой форум «Промышленный диалог Россия-Индонезия». Это страна-партнер «Иннопрома-2026». Участниками мероприятия станут глава Федерального Минпромышленности Антон Алиханов и его коллега из Индонезии Агус Гумивант Картаса Смита. Товарооборот двух стран демонстрирует стабильную тенденцию роста и превысил 3,5 миллиарда долларов, сказано в аннотации делового форума. Водители вечером в понедельник пожаловались на огромные пробки, в которых встал ЕКАД. Проблема образовалась на участке между Челябинским и Тюменским трактами. На съезды с Кольцевой не пускали фуры. В госавтоинспекции уточнили, что на ЕКАД теперь установлены дорожные знаки. Движение грузовых автомобилей запрещено. Ограничения действуют с 6 утра и до 22.00, пишет портал Е1. В Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в список заболеваний. Речь идет не о признании выгорания самостоятельным заболеванием или психическим расстройством, а о введении отдельной категории для описания состояния. Оно связано с хроническим стрессом и является основанием для обращения за медпомощью, считают авторы инициативы. Агентство ТАСС пишет, что профессиональное выгорание ранее включали в международную классификацию болезней в 11-й редакции, но 2 года назад реализацию этого документа приостановили. Испания вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв Португалию. Испанцы забили гол на последних минутах матча, а встреча в результате завершилась со счетом 1-0. Спортивная пресса пишет, что мечта форварда сборной Португалии Роналду о Кубке мира так и не исполнилась. За 20 лет Криша в сборной его команда трижды вылетала на стадии 1/8, один раз вообще не вышла в плей-офф, а на прошлом чемпионате закончила свое выступление на стадии четвертьфинала. Напомню, что ранее Роналду заявил, что это его последний чемпионат мира по футболу. Официальный доллар на сегодня 77,97, евро 89,26.
7: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
8: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
7: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
9: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nashtochkodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
10: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен дождь. Ветер южный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 26 градусов выше 0.
7: Информация на правах рекламы.
11: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
12: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
11: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Экономика и бизнес.
14: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
15: События.
14: Татарстан и Свердловская область продлили сотрудничество. Соглашение в первый день работы выставки «Иннопром» подписали губернатор Денис Паслер и глава Татарстана Рустам Минниханов. Свердловская область и Татарстан связывают давние отношения в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной сферах. Предыдущий план межрегионального взаимодействия успешно завершен. Новый документ рассчитан на период до 2030 года, сообщил Денис Паслер. Основные направления взаимодействия связаны с нефтеперерабатывающей, химической, пищевой промышленностью. Кроме того, налажены поставки медицинских изделий и техники, выстроено системное сотрудничество с автомобильной корпорацией КАМАЗ и торгово-производственной компанией МТЗ «Татарстан». По итогам 2025 года предприятия Среднего Урала поставили в Татарстан продукцию на 1,3 миллиарда рублей. В числе товаров, которые поставляются в Свердловской области из Татарстана, металлоконструкции, медицинские инструменты, полиграфические краски и лакокрасочные материалы.
15: Бизнес-статистика.
14: Жители Свердловской области стали реже устанавливать самозапрет на кредиты. В июне их было установлено 23 400. Из них 21 000 оформлено через портал госуслуги, 2 400 через МФЦ. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй. Спрос по сравнению с маем снизился на 5%. Таким образом, регион находится на 8-м месте в рейтинге регионов по количеству установленных самозапретов. В топ-5 регионов в июне оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область. Общее количество установленных гражданами Российской Федерации самозапретов на привлечение кредитов и займов в июне этого года составило больше 765 тысяч, на 1,4% меньше, чем в мае, передает РБК. Спрос на установку самозапретов продолжает снижаться, постепенно стабилизируясь, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Это может свидетельствовать о том, что большинство из тех, кто активно хотел воспользоваться услугой, это уже сделали. Еще одна причина – охлаждение интереса, успехи в борьбе с мошенниками, против которых и был направлен закон.
13: Потребительский рынок.
14: Беларусь впервые закупила уральское мороженое. В апреле в республику отправили 3 тонны, сообщает Уральское таможенное управление. Основным потребителем продукта остается Казахстан, на который приходится 99% всех экспортных поставок. За первое полугодие экспорт уральского мороженого вырос на 76%. В прошлом году за рубеж отправили 385 тонн, в этом почти 680. Основные производители и поставщики экспортного мороженого

0: пока такую некую общую рамку. И я допускаю, что если в рамках этой общей рамки, вот этот общий посыл, что введение в заблуждение третьими лицами при наличии добросовестности второй стороны, это, такое заблуждение не является основанием для отмены признания недействительным договора. Это пока рамка достаточно общая, но тем не менее она сужает пространство возможностей при рассмотрении дел с судами. Возможно, этого будет достаточно. Бесспорно, будут, и мы, возможно, даже будем слышать, и юридическое сообщество наверняка сможет привести примеры таких выпадающих из этой практики решений. Но тут, как всегда, дьявол кроется в деталях. Надо будет разбираться в деталях. Если вдруг вот эта общая такая рамка не станет достаточной преградой для большого количества, ну, давайте так назовем, неправосудных по своей сути решений, таких несправедливых, неправосудных, не соответствующих содержанию, там, духу гражданского права, тут как угодно можно даже так немножко высокопарно об этом говорить, то у Верховного суда всегда есть возможность, ну, дополнительно эту рамку сужать, дополнительные какие-то ограничения, точнее, не ограничения, руководящие такие положения принимать. Очевидно, это будет не быстро, в любом случае, это должно пройти год-два, там, какое-то время для того, чтобы посмотреть, как практика будет формироваться. Но, по крайней мере, если раньше мы судьи, значит, юридическое сообщество могло ориентироваться, ну, по сути, на вот эти единичные дела, и дело Долиной самое громкое, которое дошло до Верховного суда, но все-таки у нас, чтобы вы там себе не думали, непрецедентное право. По крайней мере, отдельные конкретные решения Верховного суда, если в них нет каких-то указаний о том, что эта позиция распространяется, в деле Долина и подобных делах, разумеется, таких указаний нет. Это является лишь одно из череды дел. В основном все дело. Обзор, то есть обзор судебной практики, вот это уже ориентир. То есть, условно говоря, Верховный суд из многообразия судебных решений, судебных подходов, нижестоящих, не обязательно из своей собственной практики, но из многообразия судебных решений выбирает те решения, где, на его взгляд, подход, логика юридическая, ну, в общем, все составляющие рассмотрения дела являются, что называется, достойными подражания, продолжения и таким неким образцом. И вот это уже, конечно, можно, скажем так, влияние на правоприменение, обзор имеет существенно выше, чем там рассмотрение отдельных дел.
1: Ну, в этом случае появление именно такого обзора со стороны Верховного суда, оно было ожидаемо, потому что в течение самого процесса было видно, насколько штормит, в принципе, все вот решения, которые принимались по аналогичным поводам. Сначала, когда квартиру вернули, потом, когда дело перешло на уровень Верховного суда. Я сужу вот по тем кругам на воде, которые были видны по медиа, потому что, во-первых, резко выросло количество самих исков, в котором было указано «я заблуждался», меня ввели в заблуждение. И откровенно люди даже спекулировать, ну, по крайней мере, попытались поспекулировать на этом. Как обычно, у нас именно такие, если не недоработки, то непроясненности и недосказанности на уровне медиа в законодательстве, они вот провоцируют такие инфоповоды.
0: Я бы, честно говоря, достаточно аккуратно вот оценивал там, в том числе и влияние, и весь этот шум, точнее не шум, а реальные юридические последствия дела, опять же, условного и реального дела.
1: Я говорю про попытки воспользоваться моментом.
0: Дело Долиной на юридическую практику. Потому что бесспорно у вот такой, ну, скажем так, ну, можно назвать негативной судебной практикой, но негативной с учетом того, что Верховный суд поправил нижестоящие суды, соответственно, это, очевидно, была ошибка, уже подтвержденная Верховным судом, а не только экспертным мнением. Бесспорно, у распространения такой негативной практики были и объективные причины. Ну, очевидно, что количество таких телефонных мошенничеств разного рода за последние годы увеличилось кратно, и, соответственно, также кратно, очевидно, увеличилось и количество обманутых наших сограждан, которые, ну, вот, совершают подобные сделки. Но все-таки

0: у нас нет статистики, никто этим профессионально не занимался, хотя у Верховного суда она бесспорно есть, а какое количество у нас споров, например, по признанию сделок купли-продажи недвижимости недействительными, а в каком... Какое количество споров из этих заявлено по статье 178-179 как совершенные под влиянием обмана и заблуждения? А в каком количестве споров сделка признана недействительной и где там действительно влияние третьих лиц? То есть, бесспорно, в современную информационную эпоху там любое дело, оно может быть даже единичное, ну, пример Долиной в этом смысле очень показателен, что, по сути, единичное дело, но за счет медийности стороны оно приобрело такой некий вселенский масштаб. Сейчас возьмем это слово в кавычки. То есть, если бы это была бы не Лариса Долина, а кто-либо другой, то...
1: Менее значимая в информационном поле.
0: Менее медийная фигура, да. Конечно. То это дело могло бы даже не дойти до Верховного суда. И с этой точки зрения у нас этой информации бесспорно нет.
1: Настоящие суды внимательнее бы отнеслись, не было бы такого, скажем так, давления оказанного?
0: Нет, не в этом дело. То есть, давайте так, мы не знаем, оказывалось ли какое-либо вне процессуальное давление на нижестоящие суды, кроме самой медийности фигуры Ларисы Долиной, которая, насколько я помню, в суды не ходила. То есть, она везде были ее представители.
1: Но зато везде это обсуждалось.
0: Бесспорно. То есть, и судьи тоже люди, но, тем не менее, это представители профессионального сообщества, и я думаю, здесь-то они способны отделить, скажем так, наносное, медийное от юридической составляющей. Но другое дело, что оно и могло не дойти до Верховного суда, что Верховный суд мог не обратить внимания. У нас Верховный суд не обязан рассматривать все дела, которые обжалуются. Он делает это избирательно. И здесь мы видели абсолютно очевидную такую... Ну, я бы сказал, юридическую, в некотором смысле политическую волю, ну, в правовом смысле.
1: Это была позиция.
0: Политическую волю позиция Верховного суда, в первую очередь, максимально быстро, публично рассмотреть это дело, потому что, ну, возникло ощущение, что маятник качнулся, как-то чересчур отклонился от точки равновесия. Но, повторюсь, нам сейчас сложно говорить и оценивать, насколько эта ситуация была массовой. Все-таки, ну, давайте так, какое количество судебных споров, тысячи, десятки, сотни тысяч рассматриваются, и, вот повторюсь, это у нас единичные случаи, там, десятки, сотни, или это уже некая массовая проблема. Но тем или бесспорно для каждого конкретного человека любой такой спор – это организационная и финансовая драма, как минимум. Бесспорная, связанная...
1: Уже не говоря о предмете оспаривания.
0: Повторюсь, связанная с потерей денег, с финансовым ущербом, хоть с той, хоть с другой стороны, с потерей квартиры, хоть в ту, хоть в другую сторону. То есть, бесспорно, это драма. Но насколько она статистически значимая, но так или иначе, позиция Верховного суда, вот этот обзор практики, бесспорно, имеет положительное влияние на формирование судебной практики.
1: Давайте тогда в этой теме оценим еще одну инициативу, несмотря на то, что время у нас поджимает. Я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому ваши вопросы мы ждем на +7 908 909 104 и 5 и в трансляцию на официальной страничке Радио Форум 104.5 FM. Оформлять сделки с квартирами только через нотариуса в очередной раз предложила одна из региональных дум. Московские депутаты в Госдуму внесли законопроект, и разработчики подчеркнули, что отмена в свое время обязательной нотариальной формы для сделок с недвижимым имуществом была ошибкой. Насколько вообще имеет смысл возвращаться к прежним механизмам, просто потому что закручивание гаек уже получается со всех сторон. У нас введены достаточно жесткие банковские ограничения, у нас действуют ограничения по всем льготным ипотечным программам, и так непросто, исходя из всех банковских ограничений, выходить на сделку, а тут еще давайте-ка мы сходим к нотариусу, когда уже вроде как все обо всем договорились, деньги нашлись, и уже вопрос только вот в подписании договора купли-продажи.
0: Скажу честно, на мой взгляд, эта инициатива просто демонстрация бессилия и такого признания некого организационного проигрыша, если такой закон будет принят, со стороны ну, в целом системы государственного управления. После принятия Гражданского кодекса с 95 года у нас был отменен, фактически отменен, отменена обязательная нотариальная регистрация, нотариальное заверение договора купли-продажи. Связано это было в первую очередь и положительный вот, эффект от этого отмены, это существенное оживление рынка недвижимости, снятие разного рода таких и организационных барьеров на совершение такой сделки, и финансовых, потому что у нас при нотариальном заверении нужно заплатить государственную пошлину по тарифам, а тарифы, они достаточно весомые и в процентах, там, в доле.
1: Ну, учитывая, говоря, что они от многих показателей зависят.
0: Я, честно говоря, точно не помню, там, доли процента или проценты, но они привязаны к стоимости недвижимого имущества. А стоимость недвижимого имущества у нас существенная.
1: На данный момент.
0: И у нас, я скажу так, многие нотариусы в свое время, в 95-м году, немного приуныли, когда было отменено обязательное нотариальное заверение, так как это был очень весомый элемент их личного дохода.
1: Это еще был и стабильный доход в том числе, потому
0: да,
1: что
0: в том числе.
1: Недвижимость у нас
0: поэтому,
1: одна из форм инвестиций.
0: То, что сейчас предлагается вернуть нотариальное заверение, это, по сути, если будет принято, государство распишется в бессилии и скажет, мы не смогли отладить систему, надлежащую систему государственной регистрации, деятельности Росреестра. Мы не верим в самостоятельность, разумность и адекватность наших сограждан, что они могут самостоятельно принять это решение. Давайте будем проводить это через нотариуса. Нотариусы, учитывая, что если будет какая-то ошибка, то они за это отвечают. Это будет очень дотошная проверка, и проверка может быть даже чрезмерная. Это со всех точек зрения негативное, было бы негативное решение и политически, и организационно, и содержательно.
1: В общем, система будет перегружена однозначно.
0: Система нет, как раз систему это разгрузит. Нотариусы будут отлично работать, зарабатывать, но граждане, у них будет дополнительный барьер для совершения подобных сделок.
1: На этом, я думаю, что мы пока остановим обсуждение именно темы недвижимости в сегодняшнем эфире юридической консультации. Трехминутный перерыв в нашем эфире. После этого вернемся и продолжим.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки, если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
4: Добрый день, уважаемые слушатели.
1: Если мы поговорим про солнце и отпуск, то после многие обнаруживают на себе новые родинки и кератомы. Во-первых, какое количество вот этих вот новообразований должно насторожить и отправить человека к врачу? Ну, а во-вторых, что дальше-то делать? Вот они появились. И?
4: Какого-то здесь определенного количества по невусам нет. Это будет зависеть от фототипа кожи. У кого меньше меланина, те в группе риска. Могут появляться множество этих новых элементов после активного загара. Это связано с тем, что кожа, опять-таки, экстренно пытается защитить свою ДНК от повреждения ультрафиолетом, вырабатывая меланин. Поэтому новые родинки вполне себе могут появляться после загара. Это нормальный сценарий. Что должно напрягать? Если родинка была маленькая, но вдруг ни с того ни с сего она начала резко увеличиваться, расти, или вдруг в ней появились какие-то новые цвета. Сразу несколько. Это и черные, и коричневые, и красные, и желтые вкрапления. Это тоже тревожный звоночек. Ну и, пожалуй, самое главное, если появились какие-то ощущения у человека. То есть, например, родинка стала чесаться, покалывать, шелушиться, может быть, кровить. Все это будет требовать диагностики уже в кабинете у врача-дерматолога. В основном, конечно, после загара появляются действительно доброкачественные метки. Они не опасны, это новые родинки, новая пигментация, солнечная лентига, например, это как такая леопардовая кожа в пятнах. Чаще всего она появляется на спине или на плечах, например. Это кератомы, доброкачественное разрастание, самое верхнее.
1: Вот они такие, они неровненькие, они да. как наросты, как чешуйки
4: появляются. Они как шероховатые такие прилипшие кусочки как будто бы на коже. Оттенок может быть разный, светло-коричневые, розовые и темно-коричневые, ближе к черному. Ну, это абсолютное добро.
1: А некоторые ведь пытаются их счистить?
4: Ну, я бы не рекомендовала, потому что сам элемент может не уйти от этого. Более того, могут быть и негативные последствия. Не советую экспериментировать. Лучше обратитесь за помощью к дерматологу. На сегодняшний день кератомы, они очень быстро и легко удаляются. И период реабилитации достаточно малый. Он в среднем занимает около 2 недель. В летний период также их можно убирать. Главное, профилактика для появления новых, чтобы это предотвратить, это, конечно, нанесение солнцезащиты будет.
1: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
5: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
1: 11:34 на часах. Юридическая консультация на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что гость сегодняшней студии Олег Жигарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии «Адвокат». Также я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому ваши вопросы все еще можно присылать на +7 908 909 104.5, либо через все работающие мессенджеры, либо посредством смс-сообщения. Ну и прямая трансляция на официальной страничке «Радиофорум 104.5 FM» продолжается. Нас там видно, нас там слышно. И комментарии под трансляцией юридической консультации, они обязательно доберутся до сегодняшнего прямого эфира. Второй раз за последние 2 недели будем мы говорить о бензине в эфире юридической консультации, просто потому, что подписан закон, который направлен на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Во-первых, документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива, а также продлевает до конца года модернизационные соглашения по НПЗ. На самом деле, самый важный момент в этой части, что ряду нефтеперерабатывающих заводов, там есть определенные критерии, которые должны быть соблюдены. В общем, ряду НПЗ разрешили выпускать в оборот бензин не класса Евро-5, как действовали до топливного кризиса правила и нормативы, а спустить до Евро-3, чуть ли не до Евро-2. Чего боятся все? Все боятся того, что у нас поломаются двигатели. И, в общем-то, даже уже начались заголовки о том, что якобы в автосервисах выросло количество обращений с жалобами на некачественное топливо. Давайте как раз раскладывать все, уж не знаю, там по полочкам или разливать по нужным баночкам. Где у нас закон, где у нас снижение качества, а где у нас все-таки якобы выросшее количество обращений уже?
0: Ну, с точки зрения количества обращений в сервисы у нас, опять же...
1: Официальные статистики
0: мы можем, ну, на самом деле, привести те же самые рассуждения, которые касались условного дела Долиной. Мы не знаем статистику, и мы не понимаем, даже в рамках одного сервиса мы не знаем статистику. И главное, мы не понимаем, в какой степени эти обращения действительно связаны с поломками, и эти поломки действительно связаны с некачественным бензином. Это еще, что называется, требует дополнительного уточнения, и уточнять это, разумеется, вряд ли кто будет. Что касается закона, мы с вами обсуждали, по-моему, на прошлой неделе о том, что вот предполагается внесение изменений в налоговый кодекс. Вот у нас моментальное такое прохождение и появление этого закона, несмотря на предвыборный период отпуска и все остальное. В чем основная суть, как бы основные изменения? Основные изменения заключаются, по сути, в передаче большего объема полномочий по регулированию, ну, назовем это общо, топливного рынка России на уровень правительства. То есть правительство сможет, ну, фактически в ручном режиме менять существенные правила игры на этом рынке, потому что в первую очередь речь идет об определении там видов, и качество топлива, которые допущены к обороту на территории Российской Федерации. С этой точки зрения, когда мы говорим там Евро-5, Евро-4, дело не только в том, что заводы постепенно начали там, ну, если мы говорим там в какой-то исторической перспективе, начали делать более качественное топливо, а дело в том, что у нас существовали нормативные ограничения по обороту топлива более низкого качества на территории России. Сейчас фактически эти ограничения могут сниматься в ручном режиме и варьироваться там, хоть по областям.
1: Просто распоряжением правительства.
0: Распоряжением либо постановлением, это тут вопрос такой в большей степени технический. Но главное, что это уже не у этих действий нет даже формального внешнего контроля со стороны представителей общества в виде наших депутатов, которые всегда независимо, беспристрастно и объективно оценивают пользу и вред каждого принятого им закона и принятого решения. Это первое. Второе. Есть прямое указание в этом законе о том, что допускается там, смешение, там такой технологический пункт о том, что допускается смешение там, разного вида топлива, нефтепродуктов с добавлением присадок и так далее. То есть, по сути, речь идет вот под этой такой технической, несколько громоздкой фразой как раз и скрывается возможность, ну, скажем так, изменения порядка производства топлива, в результате чего происходит снижение его качества с Евро-5 там, до Евро-5. 4, 3, 2, 1, и далее все машины полетели в стратосферу. Ну и третий момент, который здесь, ну, то, что касается реконструкции, ремонта НПЗ, это техническая норма, очевидно, что называется, вынуждена, но тем не менее техническая. И третий момент, который вот действительно может иметь значение, но он может иметь значение на цену, на формирование цены, но не на количество. Вводится, то есть мы с вами говорили в прошлый раз, что существует так называемый топливный или нефтяной демпфер, когда выпадающие доходы при более высокой, значит, биржевой цене на топливо, на нефть, на нефтепродукты, выпадающие доходы нефтекомпании государство компенсирует. Но это касалось нефтепродуктов, которые нефтяные компании российские самостоятельно производят, добывают нефть и производят, реализуют. Сейчас этот же демпфер будет распространяться и на импорт нефтепродуктов. То есть, если из Казахстана, из Белоруссии, из Индии приобретается топливо, то, по сути, вне зависимости от того, по какой цене оно приобреталось, продаваться оно должно по цене, ну как, давайте так, должно. Это касается, конечно, вертикально интегрированных нефтяных компаний, «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», которые государственные.
1: Крупных игроков.
0: Тех, крупные игроки, привыкли. Государственные, либо окологосударственные, на кого государство имеет существенную долю влияния. Но где здесь встречал статистику, что в некоторых регионах, особенно если мы говорим про регионы там Сибири, Забайкальский край, то есть вот, такие отдаленные от европейской части, скажем так, там доля, скажем так, независимых компаний достигает 40 и более процентов. То есть с этой точки зрения мы привыкли, с одной стороны, что вроде бы, там, если заправка, то чаще всего это будет «Лукойл» либо «Газпром». Но сейчас, особенно сейчас, начинаешь обращать внимание, что у нас достаточно много и независимых заправок, даже у нас в городе, о которых раньше не задумывался. Поэтому этот демпфер, ну, отдельный вопрос, распространяется ли он только на вертикально интегрированные крупных компаний или на всех, либо остальных будет антимонопольная служба призывать к ответу, если не пряником, то кнутом. Но вот это положение о демпфере для импортных поставок бензина позволит, ну, скажем так, сохранить или сдержать рост цен. Пусть он, это сдерживание происходит таким несколько искусственным образом. Ну и не множить убытки для вот данных компаний. Поэтому то, о чем мы слышали много раз, просто сейчас приобрело силу закона. Поэтому это те обстоятельства и та реальность, которые мы в вынуждены существовать.
1: Ну вот, оставаясь буквально коротко в этой самой топливной теме, во-первых, интересная статистика в тех регионах, где, как вы сказали, не такой большой масштаб и не так крупно представлены именно вертикально интегрированные производители, там сейчас начали продавать эти самые частные заправки. Я просто вчера смотрела по региону Поволжья, совершенно случайно попалась мне эта статистика. Там стоимость от 30 миллионов начинается. Действительно, как бы бизнес вот отреагировал еще и так. Не только ища попытки выхода из кризиса, но и пытаясь реализовать вот этот вот актив, который стал слишком затратным и невыгодным на фоне топливного кризиса.
0: Ну, дело в том, что вот такие небольшие заправки, особенно если мы говорим не... Есть ведь вот эти небольшие, но достаточно крупные сети заправок, а есть и действительно совсем вот небольшие, ну и серии, как там «Королева бензоколонки», вот одна заправка, ну две, и это весь бизнес. Проблема-то в чем? Что подобного рода, подобные предприниматели, они попадают между Сциллой и Харибдой. То есть, с одной стороны, закупить топливо для последующей реализации есть некая проблема, потому что у нас... Тоже так коротко отмечу. Основной, вот такие независимые заправки, они закупают топливо на бирже. Как топливо попадает на биржу? Оно попадает от крупных игроков. Для того, чтобы не было монополизации, было установлено требование о том, что крупные игроки, нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, это те же самые Роснефть, Лукойл, Газпром, в первую очередь, может быть, Башнефть, которая там, в общем, вот эти крупные игроки, они обязаны определенный процент выработанного бензина продавать на бирже. То есть, потому что в противном случае они все бы оставляли себе или продавали на экспорт, ну, если мы берем там другие времена, и малые такие сети АЗС, они просто были бы выдавлены с рынка, им бы неоткуда было бы взять бензин. И было такое требование. И я боюсь соврать там, какой был процент, но был некий закреплен процент.
1: Сейчас этот процент снижен, и вот. Это, опять же, прошло по всем медиа.
0: В том-то все и дело. Что если бы, то есть ожидалось вообще, что если процент будет этот увеличен или хотя бы сохранен, то вот эти малые сети АЗС, они могли бы приобретать это топливо и продавать его в том числе по рыночной цене, потому что у них демпфера нет. Они как купили на бирже, добавили свою маржинальность какую-то небольшую.
1: А топлива нет, и бизнеса нет тоже.
0: А проблема в том, что сейчас, исходя в связи с лоббированием со стороны госкомпании, это в СМИ везде проходит, что это пролоббировано главой Роснефти Сечиным, сокращен объем свободного и так не хватающего, но предлагаемых свободной продажи на бирже топлива. Это, во-первых, это такая Сцилла. А Харибда в виде антимонопольной службы, которая приходит и начинает выяснять, а почему вы вдруг продаете по 100 рублей? Ну, так если мы на бирже его купили за 99, ну, я утрирую, конечно, но смысл в этом. Но, как сказать, у нас ведь, если поставлена задача, то проблемы возможны вне зависимости от объективных условий. Поэтому это отчасти вынужденная мера, не только способ уйти от проблем, а просто бизнес становится невозможный к ведению, а не убыточный, а невозможный. Но если нечего продавать, то...
1: А при этом все налогообложение, оно сохраняется, вне зависимости.
0: Не, ну разумеется, если мы говорим про налогообложение, то все-таки самые такие, как сказать, тяжелые в этом смысле финансово-обременительные налоги, налог на прибыль, НДС, они все-таки зависят от оборота и от реализации. Но, разумеется, например, налог на имущество, налог на землю, то есть те налоги, которые связаны с владением, они, конечно, все сохраняются, и эта нагрузка, бесспорно, сохраняется.
1: Да. Если прибыли нет, и я сомневаюсь, что как раз структуры, которые защищают интересы частного бизнеса, у нас будут выходить на уровень правительства, предлагая как раз вспомнить ковидные сценарии, когда та или иная ситуация могла быть признана форс-мажором, и освобождать в том числе или вводить какие-то налоговые каникулы.
0: Есть большие сомнения,
1: что всем тяжело?
0: Большие сомнения, что в данном случае это сработает, потому что все-таки, когда мы говорим про ковид, говорили про ковид, там ограничения были связаны с прямым запретом органов власти.
1: Там были для всех запреты.
0: Да, требования самоизоляции и вот эти как бы форс... Самоизоляция, пожалуйста. Господи, вспомнить-то этот неологизм. Да, ну да, верните нам наш 2020-й.
1: Бог, вы что.
0: Ну, я согласен, это был, конечно, большой стресс и для общества, и для государства. Но дело в том, что и тогда вот эти обстоятельства, связанные с форс-мажором, они распространялись в первую очередь на те сферы, которые непосредственно связаны с потребителем. Общий ПИД, там, сфера услуг, то есть там, где запрет или вот это требование самоизоляции,
1: выходить из дома,
0: оно непосредственно касалось... лишало компании потребителей. В данном случае неожиданные поломки многочисленных НПЗ, они вряд ли, их вот так можно напрямую с точки зрения юридически свяжут с нехваткой топлива на рынке. При том, что, ну, насколько я понимаю, одна из таких проблем существенных — это проблема логистики. Не только нехватки топлива как такового, но и проблема логистики, то есть переброски топлива из одного региона в другой, что дополнительно усиливает вот это ощущение, а сам эффект топливного кризиса в отдельных регионах. Если бы проблемы логистики не было, то не значит, что не было бы проблемы, но она была бы в некоторых регионах, наверное, не такой острой.
1: От увлекательной темы обсуждения топливного кризиса на территории России давайте переключимся на не менее увлекательные вопросы наших слушателей, потому что потихонечку начинает поджимать наше эфирное время. Оплата приходит от другого контрагента. В назначении платежа указана оплата за контрагента. Нужно ли запрашивать письмо у контрагента об оплате организации от третьего лица?
0: Давайте так. С формальной точки зрения, если мы берем просто содержание закона, то обязательство по договору может быть исполнено третьим лицом. Предполагается, что если третье лицо исполняет это обязательство, то у него для этого были какие-то причины, основания, ну, для того, чтобы заплатить за контрагента. Но встает вопрос, насколько это исполнение было не то чтобы добровольным, а я бы сказал осознанным. То есть понимал ли плательщик, что он платит за контрагента, сколько он платит, как, по каким обязательствам. Потому что если фраза «оплата за контрагента», это если именно так сформулировано в платежном поручении, без указания на конкретный договор, без указания на конкретного контрагента, на конкретное обязательство, то возникает вопрос, во-первых, за какого контрагента была оплата, и не является ли этот платеж ошибочным. Потому что если указана оплата, там, не знаю, за ООО «Рога и копыта» по договору там, номер 1 от 1 января какого-нибудь года, все понятно, значит, плательщик понимал, что, как и за кого. Поэтому для того, чтобы снизить риски, можно запросить письмо, можно запросить там, подтверждение. Оно не является обязательным, но позволит снизить риски последующего потенциального оспаривания ошибочности платежа.
1: У меня железнодорожные пути на участке, пишет наш слушатель. Город внезапно перевел эту землю в лесопарк. Теперь я не могу оформить землю под путями. Есть ли смысл судиться с администрацией? Наверное, вопрос, чьи это были железнодорожные пути. Это же у нас определенный объект.
0: Ну, во-первых, раз у нас слушатель задает вопрос у меня, то, видимо, принадлежат они ему. Тут есть несколько моментов. То есть сам по себе перевод земельного участка, изменение его, значит, вида разрешенного использования, категории, вне зависимости от наличия тех или иных объектов на этом земельном участке, сам по себе не является незаконным. То есть такое, в принципе, возможно. Но здесь сразу возникает несколько вопросов. Во-первых, железнодорожные пути, они в практике понимаются как линейный объект. И линейные объекты не дают права выкупа земельного участка, находящегося под этим линейным объектом. То есть у нас есть общее правило в земельном кодексе, что если у лица есть объект недвижимости на земельном участке, то он имеет право выкупа в собственность этого земельного участка под данным объектом. Но применительно к линейному объекту это право не применяется. Ну и потом нужно, конечно, оценивать, насколько корректно проведена процедура изменения вида разрешенного использования. Если есть нарушения процедурные, тогда бесспорно оспорить можно. Но тут, то есть, такого автоматического ответа здесь нет. Само по себе наличие объекта недвижимости, в том числе железнодорожных путей, не лишает администрацию права изменить назначение земельного участка.
1: Андрей спрашивает, может ли член совета директоров передать свои полномочия другому лицу по договоренности, в том числе право голоса на заседании?
0: Да, но нет.
1: А теперь объясняйте.
0: Да. Дело в том, что член совета директоров и его права и обязанности, они неразрывно связаны с личностью. Все-таки мы, это элемент корпоративного контроля, элемент корпоративного управления, и совет директоров принимает, либо согласовывает и устанавливает такие некие стратегические решения, которые связаны с деятельностью компании. И в совет директоров у нас назначается персонально, избирается персонально. С этой точки зрения отдельные полномочия, связанные с реализацией полномочий члена совета директоров, передать по доверенности можно, но это полномочия должны носить такой организационный характер. Например, право на получение копии документа, запроса информации.
1: Чисто техническая история.
0: Такая технически организационная. Но все, что касается непосредственно принятия решения и голосования, это может сделать только лично член совета директоров. Я думаю, что можно помыслить себе ситуацию выдачи доверенности, я вот так рассуждая, с указанием голосовать определенным образом. Вот это, наверное, такой вариант рассмотреть можно, когда член совета директоров заранее по повестке дня принимает решение и выдает доверенность с указанием проголосовать конкретным образом. Тут, наверное, можно порассуждать, будет ли представитель лицом, принимающим решение, или, условно говоря, рукоприкладчиком, подтверждающим уже принятое решение членом совета директоров. Но это вопрос неочевидный. А вот так, что передать доверенность, что удивительно, например, директор, единоличный исполнительный орган, он может выдать доверенность, по которому фактически там свои полномочия без ограничений может передавать другому лицу. Там, понятно, встанет вопрос, все-таки, в чем его функция директора, но с юридической точки зрения такие решения, сделки и так далее, принятые по доверенности, они будут правомочны. Помимо, наверное, некоторых организационных внутри компании, то есть во взаимодействиях с третьими лицами. А вот не внутри компании. У члена совета директоров, учитывая, что их решения, они, как правило, связаны с деятельностью внутри компании, такая передача сильно ограничена.
1: Ну, в конце концов, у нас есть Банк России, который регулярно проводит заседания совета директоров по ключевой ставке. Поэтому Ильвия Набиуллина пропустить Петербургский международный экономический форум может, а заседание совета директоров Банка России тут пришлось выздоравливать.
0: Действительно, доверенность выдать не получилось.
1: Так, нас торопят. К сожалению, не успеваем мы на один вопрос ответить. Спасибо огромное Олегу Жгареву за то, что нашел время в непростое время для Екатеринбурга прийти в наш сегодняшний эфир. Прощаемся на неделю. Всем спасибо.
0: Всего доброго.
6: Фабрика идей.
7: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
6: Полезно и важно.
7: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства подвел итоги финансовой поддержки бизнеса за первое полугодие этого года. С января по июнь представители малого и среднего бизнеса региона получили 222 льготных займа на общую сумму почти 500 миллионов рублей. 491 миллион 170 тысяч. Специальные займы для старта начинающего бизнеса получил 51 предприниматель на общую сумму 95 миллионов рублей. Реализация инструментов финансовой поддержки – одно из ключевых направлений деятельности фонда. Займы до 5 миллионов рублей выдаются бизнесу на срок до 3 лет. Ключевые сферы деятельности заемщиков фонда – торговля, ремонт автотранспортных средств, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, а также деятельность по операциям с недвижимостью. Также займы в фонде брали гостиницы и предприятия общепита, IT и научно-технические компании, строительные предприятия, компании сферы образования, здравоохранения и социальных услуг. Подробности о программах и условиях займа на сайте Фонда поддержки предпринимательства.
6: Форум.
7: Вторая выставка «Форум ювелирного искусства «Тонкие грани» пройдет в креативном кластере «Домна» 15 и 16 июля. Событие объединит ведущих производителей, дизайнеров, байеров и экспертов отрасли для живого диалога и реальных сделок. Как меняется спрос в ювелирной сфере и что брендам с этим делать? 15 июля в рамках форума состоится ток-шоу «Ювелирный рынок 2026. Состояние, тренды, прогнозы». На сцене соберутся практики и аналитики, которые формируют рынок и готовы делиться своим видением. Помимо деловой программы, форум предлагает форматы для вдохновения и развития. Турнир стилистов, творческое состязание с трансформацией образов до и после, оценкой экспертного жюри и финальным дефиле. Состоится также секция «Живой культурный код», где будет обсуждаться, как создавать продукты с характером, опираясь на смыслы и традиции. Будут также экскурсии на производство, выездные туры для байеров, чтобы увидеть процесс создания украшений изнутри. Ну и оба дня, 15 и 16 июля, будет работать выставка со свободным доступом к витринам ведущих уральских и российских ювелирных марок. Вход на все мероприятия ювелирного форума свободный по регистрации.
6: ID.
7: 20 июля стартует бесплатная онлайн-программа на тему «Цифровизация и цифровые помощники бизнеса». Это бесплатное онлайн-обучение, где специалисты IT разберут реальные инструменты цифровизации для роста прибыли. Они расскажут, как внедрить современные технологии в маркетинг и аналитику, чтобы избавиться от рутины. На практике научат писать ботов ВКонтакте, и особое внимание будет уделено работе с искусственным интеллектом. Здесь научат писать идеальные промпты для создания контента и анализа данных. Программа поможет не только улучшить тексты, но и быстро определять интересы целевой аудитории. Программа рассчитана именно для малых и средних предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей. Участие бесплатное, обязательно предварительная регистрация.
6: Фабрика идей.
8: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
9: Здравствуйте. Эксперты рассказали, когда нормализуется ситуация с бензином в российских регионах. По данным издания «За рулем», топливный кризис затронул до 50 субъектов по всей стране. Полное устранение дефицита возможно, если одновременно будут выполнены три условия. Завершатся ремонты на поврежденных НПЗ, будут снижены ажиотажный спрос и паника среди водителей, а также удастся стабилизировать логистику. Наиболее оптимистичный сценарий предполагает постепенное выравнивание ситуации уже к концу июля и началу августа, пишет со ссылкой на издание «Газета.ру». В Свердловской области спустя неделю после рекордных ливней стабилизируется паводковая обстановка. По данным спасателей, подтопленными остаются 10 частных домов и около 50 дач, а также более 900 приусадебных участков. Эвакуация жителей уже не требуется. На реках Свердловской области работают временные гидропосты. Они контролируют ситуацию каждые 3 часа. В это же время в ближайшие дни МЧС ждет подъема воды в реке Ница после сброса с Режевского и Алапаевского гидроузлов. 6 июля стало в Екатеринбурге самым теплым днем с начала этого года. Ночью в уральской столице было плюс 19, а днем воздух прогрелся до плюс 13,5. Среднесуточная температура составила почти плюс 26 и больше, чем на 8 градусов сейчас превышает норму. Также понедельник оказался самым теплым 6 июля, начиная с 1989 года в Екатеринбурге. В Свердловской области жарче всего вчера было в Алапаевске и Красноуфимске плюс 32 и плюс 33, а самый низкий дневной максимум плюс 28 отметили в Кытлыме, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Российские компании обсуждают с властями создание систем раннего обнаружения, оповещения и отражения атак беспилотников. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он добавил, что работа власти и бизнеса в этом направлении, скорее всего, потребует новых инструментов, в том числе финансовых. Дискуссия бизнеса и власти продолжается, пишет «Коммерсант». Дональд Трамп подтвердил звонок главе ФИФА. В это же время американский президент заявил, что не заставлял главу Международной федерации футбола Джанни Инфантино менять решение о дисквалификации нападающего сборной США Флориана Баллогана. Дональд Трамп на брифинге в овальном кабинете заявил, что только просил пересмотреть эпизод. Несмотря на отмену дисквалификации Баллогана, сборная США закончила свое выступление на чемпионате мира, проиграв минувшей ночью сборной Бельгии 1-4. Официальный доллар на сегодня 77.97, евро 89.26.
3: Повтор программы.
5: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
7: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. Новая масштабная выставка «Царское село. Шедевры императорской резиденции» проходит сейчас в Екатеринбургском музее изобразительных искусств на Воеводина 5. И об этой выставке говорим с заместителем директора по научной и просветительской работе музея-заповедника «Царское село» Ираидой Бот. Разговор мы записали прямо в музее.
10: Ираида, расскажите, пожалуйста, какова логика выставки, вот как она составлялась, общая какая-то концепция?
11: Ну, вы знаете, логика и концепция в самом названии. «Царское село. Шедевры императорской коллекции». Действительно, в основе нашего музея, который был создан в 1918 году, вот в июне 18 года, в начале и в конце, для посетителей были открыты залы Екатерининского и Александровского, двух наших царскосельских дворцов. А до этого еще с февраля, после февральской революции, когда все имущество императорское было национализировано, в музей приехали специалисты. Нам очень повезло, у нас оказался Георгий Крескентьевич Лукомский, который возглавил так называемую историко-художественную комиссию. И вот они повели учет всему тому имуществу, которое вот перед ними открылось. Это были сокровища, действительно.
10: И сколько тогда было предметов, когда учет провели?
11: Я думаю, что тогда описи эти не сохранились. Лукомский, который вскоре, увидя, как развиваются события, покинул, уехав в отпуск из Царского села, затем спустился в Киев, там помог создать на базе коллекции Ханенко музей русского и зарубежного искусства, затем в Ливадии тоже поучаствовал в создании музея и уехал за границу. И вот за границей, увезя фотографии и автохромы, которые он делал, мы ему благодарны тем, что он зафиксировал на фотоматериалах вот тот момент, когда императорские музеи, вернее, императорские дворцы стали художественными государственными музеями. Так вот, он много публиковал. Он публиковал в 20-е годы и в Берлине, и в Париже, и в Брюсселе, и очень высоко оценивал коллекции Царского села. Он говорил, что если что и можно сопоставить, то только Версаль с Царским селом. Ну, мы ему верим. Вот. Во всяком случае, описи нет, но судя по тому, что перед войной в 1938-1940 году после распродаж они были у нас не столь существенны по количеству, но из дворца изъяли самые интересные художественные вещи. И живопись, и мебель, и бронзу хорошую. Вот. Но все-таки перед войной было 110 тысяч предметов. Правда, это были предметы все, которые находились и в кладовых, и в мягких кладовых. То есть имеется в виду и портьеры, и какие-то там тканевые запасы. Но все-таки 110 тысяч единиц хранения, которые стояли на даже на бухгалтерском учете. Коллекции были огромные. Коллекции очень пострадали в годы войны, потому что вывести, несмотря на все усилия, удалось, ну, там, пятую, даже меньше, чем пятая часть, сохранить, вернуть. Но потери были огромные. Дворцы и павильоны стояли в руинах. И надо сказать, что воссоздание Царского села началось довольно поздно. Вот Павловск сразу после войны, следом Петергоф. А вопрос с Царским селом долгое время был открытым, потому что дворец весь деревянный внутри, весь позолоченный. Считалось, что такого количества... Ну, во-первых, это большие большие финансовые затраты, но и такого количества резчиков и специалистов, в общем, наверное, нет. Хотя уже в 1944 году, еще война, но уже освобожден Ленинград и Пушкин, создается школа реставраторов. И вот эта знаменитая Ленинградская школа реставраторов, которой мы по праву гордимся и сегодня. Так вот, вопрос о воссоздании, возвращении царскому селу статуса дворцов и музеев, он был решен только к 1957 году. Вот с этого момента, с 1957 года и по сегодняшний день идет возрождение нашего ансамбля. Ансамбля грандиозного, включающего три парка, два дворца, около сотни павильонов, садовых форм, плотин, мостов, которые тоже требуют реставрации, но эта работа идет. И вот буквально несколько дней назад мы завершили, можно сказать, работы над воссозданием половины Екатерины, 10 интерьеров в Зубовском флигеле, и вот открыли 3 июня во время работы форума экономического, открыли громадный, красивый, нарядный китайский зал. Панели китайские, лаковые, для них выполнили китайские специалисты. Это тоже было для нас большим таким событием. Лукомский создает экспозицию в двух дворцах. Очень важно обратить внимание, что в Александровском, который в 20-е годы потом исследователи многие ругали вкус последних владельцев, но он принимает решение оставить все, как есть на местах, не переворачивать страницу календаря, даже цветы, засыхающие или засохшие, не трогать, оставить это как памятник вот истории, как памятник момента. И такое долго сохранялось.
7: Несколько вопросов уточняющих. Вот возвращаясь к тому, что утрачено, это я правильно понимаю, что когда большевики распродавали какую-то часть имущества? И второй момент. Я видела бальную книжечку. Расскажите о ней тоже, пожалуйста.
11: Да, мы специально включили в экспозицию эту бальную книжку, футляр Корне дю Баль. Да, бальная, это действительно книжечка, футляр, в котором находятся три костяных листика. Такой книжечкой пользовались барышни, которые записывали и танец, и обещанный тому или иному кавалеру танец. Две такие книжки 18 века французской работы были вывезены, оказались в числе эвакуированных предметов Новосибирска. И вот из Новосибирска, когда был освобожден Пушкин, уехал директор этого хранения эвакуированного, Анатолий Михайлович Кучумов, уехал в Пушкин, и каждый день, преодолевая, в общем, большими усилиями, преодолевая сложности, он двигался по дворцу, разрушенному, без перекрытий, без кровли, и писал письма своим коллегам в Новосибирск. И вот по результату этого отчета такого они написали, взяв эту книжку, это вообще беспрецедентный случай, взять музейные предметы и что-то там вообще еще написать. Они написали: дворцы. 25 января, Пушкин освобожден, но дворцы погибли. Память о них сохранится вечно. И расписались. И интересно нам было, когда мы изучали это корне и рассматривали второй, что они выбрали именно этот предмет, на котором, в отличие от другого, написано «На память о дружбе». То есть это то вот братство, которое сложилось там, и сложилось уже в момент подготовки к эвакуации, эвакуировали в основном женщины. Нас иногда удивляло, в картинном зале 140 картин, но почему 16 не вывезли? Ответ оказался очень прост. Они оказались самого верхнего яруса, и они были довольно большие по размеру. Их физически было женщинам не снять. Хотя вот одна из сотрудниц, заместитель директора по научной работе, Вера Владимировна Лемус, оставила воспоминания, написала, что уже после войны не понимала, откуда брались силы для того, чтобы схватить бронзовый тяжелый таган камероновский и отнести его из одной его части дворца в другой, где велась упаковка. То есть, да, это был подвиг. Не было тары, не было уже материалов. Опять же, по воспоминаниям мы знаем, что небольшие предметы мебели просто грузили вот на какие-то средства передвижные, на телеги, для того, чтобы отвозить на вокзал. И успели поезда до того момента, пока не покорежены были рельсы и пути, выехать. И вот значительная часть этих эшелонов, в которых были не только царскосельские вещи, но и Павловск, и Гатчина, и Петергоф, вот они уехали вглубь страны. Сначала направились в Горький. Горький скоро стали бомбить вот Нижний Новгород. Он стал прифронтовой, можно сказать, зоной. И тогда транспорт уехал дальше за Урал.
7: Предположу, что, наверное, какие-то особые отношения у вас с Новосибирском. У музея.
11: Да, вы знаете, хороший вопрос, потому что вот скоро, в сентябре, будет выставка, которую инициировал наш большой зал, вообще наш большой зал филармонии петербургской, который тоже там оказался. Там же в Новосибирске собрались и музеи, и Русский музей, и Третьяковская галерея, и музей изобразительных искусств, и филармония. И вот они там дали первый концерт после того, когда вот выехали в эвакуацию. И по инициативе Большого зала филармонии мы предоставляем все пригороды, которые там оказались, мы предоставляем по знаковому предмету, характерному, собственно, или так, которые являются символами того или иного музея сегодня, на выставку, а оркестр филармонии, значит, соответственно, прозвучит вот в Театре оперы и балета, где коллекции наши в годы войны хранились. Театр тогда не был достроен. И опять по воспоминаниям знаю, что приехавшие коллекции разместили в цокольном этаже. Там же разместились и наши сотрудники. Абсолютно на бетонном полу с детьми. Это было, конечно, тяжело. Это было несколько дней. Потом им нашли жилье уже у горожан.
7: Перейдем к выставке. На сегодняшний день в коллекции Царского музея-заповедника «Царское село» более 57 тысяч предметов. В Екатеринбург привезли более 300. У меня вот в 360, сообщается.
11: Да, это единица хранения. Знаете, там у нас же свой учет. Если, говорит, ну, допустим, комплекс предметов, там чашка и блюдце, чайная пара, два музейных предмета. Но, на самом деле, если посчитать это как бы вот комплектами такими, да, то это, ну да, где-то 300 предметов.
7: Ну, это так же, как у нас конструктивизм. Считаем дома. То есть, когда целый комплекс, да, там тоже, ну, вот расхождение. Расскажите о самых, ну, выдающихся, с вашей точки зрения, предметах, жемчужинах. Вот я там видела, одна картина так и характеризуется.
11: Ну, значит, если говорить о живописи, то, может быть, для нас очень интересны те произведения, которые мы не привезли. Произведения, которые появились в Царском селе в петровские времена и которые впервые из кладовых вынула Елизавета Петровна, когда создала дворец и установила на стены картинного зала. По этой причине мы не привезли. Но для нас интересна живопись, которая появилась благодаря Екатерине. Причем она появилась как предметы сознательно формировавшейся живописной коллекции. Вот все, что у нас, это сегодня коллекции. А когда-то в императорскую историю это были обстановочные по существу вещи. Это вещи убранства. И парадных, и жилых интерьеров. Те вещи, которые нравились, были близки. И были случаи, когда из одного дворца они перевозились, и просто вот на момент 17-го года они остались там или здесь. Но вот если говорить о вещах, то очень интересно екатерининское время, например, Беретони, картина, которая была куплена Екатериной в очень известном английском собрании премьера Роберта Уолпола, которая по описи этой коллекции числилась там с 1726 или там 24-26 года. Екатерина покупает, и эта картина появляется среди первых, когда она формировала вот коллекцию, ставшую основой, ядром будущего Эрмитажа. Из этой же коллекции у нас маленькие две картины. Одна здесь на выставке, Карреля ван Фаленса, голландского художника, который был очень популярен в свое время, А и эта картина происходит из собрания Гацковского. Вот ту коллекцию Гацковского берлинского коллекционера Екатерина полностью покупает. И это тоже вот основа начала формирования Эрмитажной живописной коллекции. В этом смысле это очень интересно. У нас таких произведений несколько. Все они происходят из Зимнего дворца. И по тем или иным причинам какие-то нравились нашим хозяйкам в XIX веке, Марии Александровне, или еще Елизавете Алексеевне, супруге Александра I, они оказались вот в царском селе. Очень интересная история небольшой картины Григория Чернецова «Александр I перед гробницей Александра Невского». Эта картина была написана по заказу Марии Федоровны, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, матери Александра, сразу после его кончины. И эта картина довольно известна, она есть во многих музейных собраниях, но существует она в виде раскрашенной гравюры или даже написанной по гравюре масляной живописью, что называют, так называемой венкой. А у нас вот тот самый первоначальный подписной источник, который происходит из императорского дворца. Перед войной он находился в комнатах Александра II. Ну, по каким-то причинам, по понятным причинам, эта картина не была эвакуирована, исчезла. Мы ее числили в потерях. Она могла сгореть, погибнуть в пожаре или там от неблагоприятных погодных условий. Она вошла даже в сводный каталог

0: заведение звонит нам, как сейчас помню, это майские праздники, мы не можем никак отреагировать, не писать. Ой, какой год, хороший вопрос. Это год, когда мы еще активно покупали на аукционах. Наверное, какой-нибудь 12-й, 13-й, 14-й. Вот. И мы тогда просим их выступать от нашего имени, посылаем им гарантийное письмо или доверенность такую своеобразную, и они участвуют в этом аукционе. Оговариваем сумму. Сумма была очень стартовая, невысокая, потому что неизвестное произведение, неизвестное изображение, непонятно, а мы кто. Все видели, непонятно кто. Вот. Но понятно было не только нашим специалистам, но двум представителям московского коллекционера, имя я до сих пор его не знаю, который не уступил. И с которым, в общем-то, соревновались, пока мы не сдались. То есть наши немецкие коллеги не отказались. Нам было очень грустно. Нам было очень печально, что эти люди, несмотря на то, что наши немецкие коллеги рассказали историю, что она из дворца, что музей очень хочет вернуть, они пошли нам навстречу. Ну и сделали даже телевизионный сюжет на эту тему. И каково же было удивление и радость, когда спустя 2 года друг нашего музея, уже многолетний друг, меценат Михаил Юрьевич Корисалов, который нам помогает и помогает находить наши вещи, и помогает пополнять коллекцию высокохудожественными объектами, находит эту картину в Москве и у коллекционера, да, выкупает и приносит в дар музея.
1: А тогда еще такой вопрос. А Чернецов писал с натуры или по...
0: Как? Нет, это после смерти Александр написано. Молится. Да, там такая история. Александр, как известно, покинул Петербург в ночь на 1 сентября 1825 года. И сохранились воспоминания его кучера, который вез его в эту ночь без свиты, без сопровождения. И вот он рассказывает о том, что, выехав из Каменноостровского дворца, Александр проехал по Каменноостровскому проспекту, на Троицком мосту попросил остановиться, перекрестился на Петропавловский собор, усыпальницу, где покоились все его предки, и направился в Александро-Невскую лавру. И вот здесь, перед гробницей Александра Невского, больше часа он молился. И что интересно, это уже потом история была восстановлена, что накануне, 30 августа, в день святого Александра Невского, он принес по традиции большой дар, сделал вклад, дар в церковь. Да, это, в общем-то, обычно он там свечи, это елей, это масло, но он сделал годовой вклад, такой большой, объемный. И вот, помолившись, он уехал, и последняя остановка была уже на границе города, когда, опять же, по воспоминанию кучера, он обернулся и посмотрел, значит, вот как попрощаясь. И это уже потом расценивали как прощание с городом, прощание с столицей. И вот этот момент... коленопреклонение перед гробницей, вот перед отъездом из Петербурга изобразил Чернецов, который, конечно же, не присутствовал, который, конечно, знал вот по воспоминаниям тех очевидцев, которые наблюдали этот момент.
1: Не могу не спросить о янтарной комнате. Привезли нам мозаику флорентийскую из комнаты.
0: Да, вот это тоже такой предмет с очень интересной историей. Ну, сама история янтарной комнаты до сих пор волнует умы. Очень много людей, и адекватных, и не очень, которые до сих пор продолжают поиски. Много исследователей, которые выдвигают самые разнообразные версии. Нам, например, нравится версия Александра Георгиевича Мосякина, который целые тома написал про эту книгу, и вообще вопрос очень действительно фундаментально изучил. Но, тем не менее, значит, комнату искали, не нашли. В 79 году правительство Российской Федерации, тогда РСФСР, приняло решение восстанавливать комнату. И эта работа началась, и продолжалась она 24 года. А в 2003 году, к юбилею Петербурга, комната была готова. И это было действительно тоже таким большим событием, которым, в реализации которого на последнем этапе нам помогли, как известно, немецкие партнеры «Рургаз», партнеры «Газпрома». Комната вот была завершена. И в это время, в 97-м еще году, когда тема бурлила и у нас, и в Германии, появилась информация, которая подтвердилась о том, что в Бремене найдена одна из мозаик. Как знаете, эту комнату украшали 4 мозаики, рассказывающие о 5 человеческих чувствах. Это

0: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Ну, вот обоняние и осязание в одной композиции, времени. И вскоре, благодаря, опять же, исследованию немецких специалистов, стала известна история. Янтарную комнату не смогли эвакуировать. Ее такая основательная масштабная реставрация намечалась на лето 41-го года. Такое решение было принято в 40-м году. Но началась война, и эти планы не осуществились. Когда попытались демонтировать панно, мозаичные детали посыпались, потому что связующее уже было устаревшее, нарушенное. И было принято решение оставить, потому что никто не допускал мысли, что город будет оккупирован, что сюда войдут. Поэтому проклеили, как положено, марли, закрыли ветошью, заколотили досками. В общем-то, предохраняя от каких-то случайных там попаданий, от сквозняков, дождя и так далее. А когда пришли оккупанты, это случилось 17 сентября, то в недельный срок команда, значит, солдат демонтировал эти панно и вывезла в Кёнигсберг. В Кёнигсберг, в замок, где ждал с нетерпением янтарный, это шедевр, янтарное чудо, доктор Альфред Роде, специалист по янтарю, хранитель коллекции, которая тогда в Кёнигсберге находилась. Так вот, до Кёнигсберга одна мозаика не доехала. И вот когда появилась она в Бремене, стало понятно, у кого она появилась, потом стало ясно. У сына такого некого Ахтермана, ефрейтора, который был водителем санитарной машины, вот он под сиденьем своим возил некоторое время, там чуть ли не больше года, эту мозаику, которую вот в этой суматохе демонтажа и упаковки он, значит, просто украл. И в отпуск, который ему полагался тогда, вот, и он оказался в Бремене, он ее туда привез. Она хранилась в доме на чердаке, пока его сын не решил продавать. Продавать он хотел в Великобритании. Но юристу стало понятно, к которому он обратился, вызвали тогда еще все это тайно, это было непросто, специалистов, в том числе и наших, которые подтвердили, что это мозаика из янтарной комнаты. Эту мозаику мы привезли, потому что она у нас находится в хранилище, потому что к этому моменту мозаика на эту тему, эта композиция была готова. Из четырех было готово две, и в том числе это. Сначала мы очень скорбели, потому что мы стараемся возвращать на места, ну, каждый подлинный элемент, обнаруженный на руинах или возвращенный другим способом. И мозаику бы мы вернули, но решили, что это будет прекрасный такой выставочный экспонат, коль скоро новодел есть. Новодел блестящий. Мы некоторое время их новодел, вмонтированный в стену, и мозаика на мольберте оригинальная, находились рядом. Mm-hmm. И каждый желающий, каждый посетитель имел возможность сравнить.
1: Найти 10 отличий.
0: Да, найти 10 отличий. Два были. Mm-hmm. Два были. Значит, одно отличие заключалось в том, что наша мозаика чуть интенсивнее по цвету. Это объясняется тем, что мы пользовались в большей степени самоцветами или яшмами, в том числе уральскими, нежели мраморами, как это было во Флоренции. И еще в основе мы пользовались иконографией в виде живописного эскиза, а там краски тоже, так сказать, живописные. И второе отличие, которое мы никогда бы не, о котором бы никогда не узнали, не получив оригинал, что все листики, из которых состояли кроны деревьев, были слегка гравированы. Это, конечно, по фотографии не понять, и на эскизе это не было. Вот эти два отличия. А так, конечно, это была очень точная, хорошая копия. Копия выполнена в натуральных материалах. Ну, и она давала нам основания говорить о том, что и воссоздана весь, вся комната, она столь же, так же близка к оригиналу, как и сама эта мозаика.
1: К нам вы привезли копию, соответственно.
0: Нет, к вам мы привезли оригинал.
1: Да?
0: Оригинал остался у нас, как я сказала. То есть копия сейчас вместе с тремя остальными копиями на стенах воспроизведенной или копийной янтарной комнаты, а оригинал у нас в хранилище, где хранится коллекция янтарных изделий. Она тоже недоступна для постоянных посетителей, эта коллекция. Это только исключительно редкие выставочные экземпляры, причем некоторые из них вообще не выездные, это такие есть бескаркасные ларцы, которые очень, ну, в самом крайнем случае. Вот мы сейчас, слава богу, у нас ларец Турау, такой знаковый, подписной, с именем Турау, который работал и над янтарными панелями комнаты, он каркасный. И вот мы его в Новосибирск везем, вот как раз на ту выставку, по которой я говорила. Так что нет, эта мозаика находится в хранилище, и она является вот таким вот выставочным, интересным экспонатом, позволяющим нам рассказывать историю создания комнаты, историю возрождения комнаты.
1: Ну, то есть та самая мозаика, которая в Бремене побывала, которая ездила под сиденьем у шофера.
0: Да, совершенно верно. И та самая мозаика, возвращение которой решалось на государственном уровне, решалось длительное время, около 3 лет. И в 2000 году президент Владимир Владимирович Путин в нашем большом зале, в присутствии немецкой делегации, специалистов, вот вручил нам эту мозаику и в придачу еще комод из янтарной комнаты, который тоже за эти годы объявился в немецких коллекциях.
1: Уже упомянули уральские камни. Сейчас у нас отмечается 300-летие камнерезного дела на Урале. И конечно же, тоже не могу не спросить вот о том комплекте из цветного камня, который встречает, можно сказать, посетителей в зале, который обрамляет вот этот вот баннер. Расскажите о нем тоже, пожалуйста.
0: Да, это уникальный комплект.
1: Он очень эффектный.
0: Да, и вы увидели только маленькую часть. 25 предметов выполнены, мебели, предметов мебели, включая и бра, который здесь присутствует, и огромную люстру, тоже с бронзой и с лазуритом. Они происходят из Лионской гостиной императрицы Екатерины II. Екатерина, как вы знаете, она поддерживала все начинания на благо России, на благо Отечества, в том числе и экспедиции в поисках вот и новых месторождений. И при Екатерине был найден лазурит вот по берегам реки Слюдянки. И с этого момента этот поделочный камень, этот самоцвет активно входит и в украшение предметов обстановки. Но особый... Да, и Екатерина использует лазурит, правда, бадахшанский, потому что байкальский вот только начинает разрабатываться, и он мне, например, очень нравится. Он голубой, не темно-синий, он с белыми прожилками, он очень 18-вековый, но, тем не менее, ценится настоящий интенсивный, с золотыми такими, да, проблесками. А бадахшанский, афганский лазурит, Екатерина его покупает, он из Бухары идет, значит, вот сюда, в Петербург, и украшает им одной своей гостиной, где другим украшением является лионский шелк.
1: Поэтому зал назывался Лионским.
0: Да, Лионская гостиная или комната лионских обоев, потому что это был шелк невероятный, шелк по рисунку Филиппа де Лассале, вот тканный шелк с павлинами, петухами, фазанами, в общем, очень нарядный. И она обрамляет лазуритом порталы, оконные откосы, нижние панели. И это действительно очень красивое сочетание золотистого шелка с вот синим камнем. Вообще, это была удивительная гостиная, которая Екатерине на завершающем этапе показалась не очень эффектной. Она предложила еще использовать перламутр в наборе паркета и полотнищ дверей, что и было проделано. И сегодня это все восстановлено, но восстановлена на тот вид, какой-то гостиная приобрела при Марии Александровне, супруге Александра II, которая заняла помещение бывшей личной половины императрицы Екатерины. И парадные залы были в это время несколько переделаны, и в частности Лионская гостиная. То есть сохранились лазуритовые панели, шелк поменяли, но он тоже был лионский, так называемый золотой бутон, очень красивый шелк. Вместо печей появились камины, и тогда же, в 1866 году, к 25-летию бракосочетания Марии Александра, Александра II и Марии Александровны, был на Петерговской гранильной фабрике заказан громадный комплект предметов из лазурита. Мария Александровна очень любила лазурит. И вот тогда появились 30 с лишним предметов. Это обстановки, это столы, это подставки, это тумбы, это канделябры, это кашпо, это бра, это большая люстра. Многие из них украшены вентилями МА. И эти предметы созданы были по проекту придворного архитектора Ипполита Манигетти. Вот вы здесь видите стол, вы видите подставки, кашпо и бра. Это Манигетти. А маленький кабинетец, который в Царское село поступил из Зимнего дворца, он находился и принадлежал Марии Александровне, он как бы дополнил этот комплект. Да, это уникальный комплект, сегодня в нем 25 предметов позолоченной бронзы и лазурита.
1: Еще один тоже уникальный момент, о котором невозможно спросить. Нарышкинский клад. Что привезли к нам?
0: Немножко мы привезли, потому что сам клад насчитывает более 2000 предметов, 400 килограммов серебра. Это, конечно, богатство невероятное. Наша коллекция изделий из серебра и драгоценных камней очень небольшая, хотя в ней присутствуют предметы, принадлежавшие Елизавете, Екатерине, там табакерки, дорожные приборы. Но все-таки это была коллекция такая, которая очень существенно, в общем-то, не знаю, как на разных этапах, значит, из нее изъяли предметы. Один этап мы знаем, это 18-й год, когда из Александровского дворца, где находились, например, в большом количестве предметы, выполненные фирмой Фаберже, в том числе и яйца, которые были поднесены Николаем Александре Федоровной, подносились там каждый год к празднику. Это все уже было сразу вместе с архивами, фотоальбомами семейными, все это было перевезено в Москву.
2: 1918.
0: Да, вот. Поэтому наша коллекция, ее коллекцией нельзя было назвать, были какие-то отдельные предметы, мы пытались узнавать историю, они были связаны с императорами, ну так, от одного императора, другого, третьего, императрицы. И вот сегодня у нас уже коллекция, которая насчитывает около 3000 предметов благодаря кладу. Кладу, который был обнаружен в 2012 году при работах в петербургском особняке Трубецких-Нарышкиных на улице Чайковского, 29, в тайной комнате, замуровано. Вот было все это хозяйство, все это сокровище. Некоторые предметы были завернуты в газеты 17 года, ну, которые свидетельствуют о том, что упаковка была произведена в эти неспокойные революционные годы. Вскоре семья и покинула Петербург и Россию. В 18 году мы получили полностью этот клад. Этому получению предшествовала большая работа по постановке на учет. Все-таки это очень ответственно, получить такое количество изделий из драгметаллов. А изделия были высокохудожественные. Это предметы в основном середины второй половины и начала 20-го, второй половины 19-го, начала 20 века. А в значительной степени русских ювелирных фирм, российских фирм, Овчинникова, Хлебникова, Сазикова, но и Фаберже. Уже немножко есть, уже принадлежавшие последнему владельцу, вот, Сомову. И изделия тоже столового серебра французских фирм. Невероятно интересные в этой большой коллекции предметы выполнены в стилистике неорусского или стиле ля-ля рюс. И вот мы привезли большую крюшонницу с чарочками, с интересными шутливыми всякими поговорками и пословицами, касающимися этого застолья, да, возлияния. И два уникальных канделябра. Канделябры серебряные в виде дерева с хороводами крестьян под кронами деревьев. Подобные, они датируются 70-ми годами, сазиков, но подобные изделия были подготовлены им для лондонской всемирной выставки 1851 года, имели большой успех. И, видимо, настолько, что вот он эту тему как-то развивал и там и продолжал вплоть до 70-х, 80-х годов, когда интерес к изделиям вот а-ля рюс был, ну, на пике. Поэтому всего несколько предметов, но они дают нам возможность показать уровень этой коллекции и вот рассказать эту действительно интересную историю, потому что сегодня этот клад оценивается как самый большой в отечественной истории.
1: «Загорелась душа до винного ковша», «Чару пить, здраву быть» и прочие надписи. И, наверное, хотелось бы с вами еще разговаривать, но мир несовершенен, время заканчивается. Последний зал, третий, он такой девочковый, я бы сказала. Там и платье Ворта, если...
0: Да, Чарльза Ворта, да.
1: И, да, попрошу рассказать. Mm-hmm. И вот эти вот шкатулки поделочные, шкатулки для рукоделия очень красивые.
2: Куклы.
0: Да, да, вы знаете, действительно, вот когда я говорила о 110 предметах, это опись или этот учет, он включал все, в том числе гардероб. Гардероб, поскольку жилой дом был твой, и гардероб был Александры Федоровны, и старших, и вообще детей в Александровском дворце был большой. И сегодня у нас гардероб Николая II насчитывает более 300 предметов, комплектов предметов. То есть самый большой в России, да и не только в России. Это и понятно. Вот. Но много есть и лакун. Опять же, потому что не эвакуировали и утрачено. И, в частности, мы работаем над воссозданием женского костюма. Удается, конечно, пополнять только костюмом от конца 19-го, начала 20 века, потому что более ранние периоды, ну, в силу того, что материал это совсем не вечный, на субстанции, вот, очень трудно удается находить. Но и вот Чарльз Уорд – это то, что когда-то, когда мы активно участвовали в европейских аукционах, могли все это покупать и следили за ними, то нам удалось купить в Лондоне платье Уорда, не имеющее отношения к императорской семье, но очень качественное, очень красивое. Тот предмет, который можно использовать как выставочный, иллюстративный выставочный экспонат, что мы здесь и сделали. Ну, также мы собираем аксессуары, которых было очень много в Александровском дворце. Вот зонт, его бы хорошо открыть. Он такой колокообразный, необычной формы. Здесь же и ботиночки петербургской работы, и перчатки, и веера. У нас сложилось уже очень хорошее, в дополнение к небольшой части исторической, очень хорошая коллекция с именами французских знаменитых фирм и Александр, и Девлеруа, и китайские веера, и русской работы, и английские 18 века. Это мы тоже вот показали на выставке. Кукол было немало, но у нас сейчас их больше. Дело в том, что дорогие куклы, которые девочки все, а 4 девочки в семье, конечно, имели и дарили родственники. В основном это куклы с головами немецкого происхождения или французского. Они многие погибли, а значительная часть еще до войны была, значит, аккумулирована, была и находится сегодня в музее кукол в Сергиевом Посаде. К сожалению, один раз мы делали выставку с нашими предметами из Александровского дворца. Очень бы нам хотелось вернуть и кукол, и игрушек в свои уже исторические, собственно, пространства. Но, увы, ну, хотя бы в виде выставочных так, каких-то проектов пока тоже это не получается. И мы решили, что мы должны комплектовать абсолютно аналогичные тем. Ну, конечно, ничем не заменить мемориальный предмет, даже если это кукла абсолютно Симона и Хальбика, та же самая или Жюмо. Но, тем не менее, мы идем по этому пути. И у нас есть тоже замечательный меценат Светлана Валерьевна Пчельникова, которая нам из года в год дарит совершенно прекрасных кукол, подбирая их сама, самостоятельно, по образцу тех, которые когда-то существовали. Слава богу, фотографий много, и по ним можно. А мы реконструируем костюм. Речь идет не об этих двух экспонатах. Эти уникальные экспонаты в аутентичных костюмах, особенно это Жюмо большая стоящая, да, 800, она датируется прям с точностью до 3 лет. У нее красивое платье, у нее белье, у нее туфельки, у нее серьги. Все абсолютно аутентичное. И маленькая кукла тоже в своем, еще маленькая кукла механическая. Да. Вот, в этой же витрине... Да, она передвигается. Один раз я видела, больше мы ее не включаем, наверное, только по редким каким-то случаям, может быть, еще когда-нибудь продемонстрируем. А вот в этой же витрине находятся две шкатулки. Шкатулки, которые принадлежали Марии Федоровне I, супруге Павла I. Это французская работа, дерево, украшенное иллюминированными гравюрами, а внутри такими тканевыми гирляндами, цветочками, ну, очень характерный предмет. Да, это на такой НССР и такая рабочая шкатулка, где предметы из ручки перламутровые, да.
1: Я сначала вообще подумала, что это маникюрный набор, а потом...
0: А там и то, и другое. А-а-а. Это такой и НССР, и рабочая шкатулка. А рядом, или вернее ниже, мы установили привезенную уникальную вещь. Это шкатулка с фарфоровым пластом. И этот пласт выполнен на берлинской фарфоровой мануфактуре и изображено имение Фрайенвальда в окрестностях Петербурга, имение Бахтина. бабушки нашей императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I, Шарлотты, прусской принцессы Шарлотты. Шкатулка, которая имеет необычный замок. Если вы обратили, там по фасаду 6 колец с разными камнями, и жемчугом в том числе, изумрудом, сапфиром, бирюзой. И мы понимали, что это шифр, и надо в нем разобраться. И сейчас...
3: Замок.
0: Нет, это не кодовый замок, это код, который понятен посвященным, то есть семье. В этих камнях зашифрованы домашние имена, неофициальные имена 6 детей королевы Луизы и Фридриха Вильгельма III, родителей Шарлотты, нашей императрицы Александры Федоровны. Александра Федоровна – это сапфир, буква «С», «Шнейвайсе блюме», то есть белый цветок или белая роза, как ее в семье называли, и, соответственно, все остальные дети тоже. В семье было 7 детей. Последний родился Альбрехт в 1809, по-моему, году. Но, во всяком случае, вот этим, скорее всего, это шкатулка Луизы, королевы Луизы, в которых вот обозначены дети. И в эти кольца продевалась золотая цепочка с замочком маленьким. В таком виде шкатулка изображена на акварели Гау в Аничковом дворце. Когда мы это увидели на выставке Гау, мы были поражены. Вот с этого момента проявился особый интерес к этому предмету, и вот история стала нам понятной. Так вот, эту шкатулку привез отец Фридрих Вильгельм III, и когда со своим старшим сыном, будущим королем Фридрихом Вильгельмом IV, старшим братом Шарлотты Александры Федоровны, приехали в Россию в 18 году, когда в семье Николая I Александра Федоровны появился первенец, будущий Александр II. Приехали в Москву, и на память о детстве, и счастливом тогда еще детстве, вот в имени бабушки во Фрайенвальде была привезена эта шкатулка еще на память о матери. Вот так мы понимаем этот предмет, предмет совершенно великолепный. Он из Зимнего дворца, в нем она хранила письма, какие-то переписки, судя по описи, которые вот уже как содержимое до нас не дошли.
3: Из Зимнего дворца, но передали...
0: А это не нам передали, это еще императорская воля была. Это все, вещи мигрировали, это же были их дворцы. Они уезжали на лето, привозили с собой предметы. Также вот и живопись, например, которая нравилась. Иногда делали копии того, что было в Эрмитажной живописной галерее, а иногда просто забирали и привозили в резиденцию. Ну и слава богу, у нас это оставалось.
3: Слушала бы вас еще и слушала, но нужно прощаться. Что-нибудь, вот, может, какое-то пожелание горожанам, стоит ли готовиться как-то специально к выставке?
0: Вы знаете, я спросила, здесь будут и экскурсии, а мы провели занятия, и, в общем-то, какие-то такие интересные подробности, истории создания, происхождения, бытования, с этим познакомили наших коллег. Здесь будет и аудиоэкскурсия, поэтому, конечно, надо, наверное, когда придешь, вот все-таки, наверное, послушать эти экскурсии, а вообще, конечно, выставке хочется пожелать успеха, как всегда, чтобы зритель был внимательный, заинтересованный, доброжелательный и получил удовольствие от выставки.
4: Интервью на 104.5 FM. Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
6: Добрый день, уважаемые слушатели.
5: Если мы поговорим про солнце и отпуск, то после многие обнаруживают на себе новые родинки и кератомы. Во-первых, какое количество вот этих вот новообразований должно насторожить и отправить человека к врачу? Ну, а во-вторых, что дальше-то делать? Вот они появились, и...
6: Какого-то здесь определенного количества по невусам нет. Это будет зависеть от фототипа кожи. У кого меньше меланина, те в группе риска. Могут появляться множество этих новых элементов после активного загара. Это связано с тем, что кожа, опять-таки, экстренно пытается защитить свою ДНК от повреждения ультрафиолетом, вырабатывая меланин. Поэтому новые родинки вполне себе могут появляться после загара. Это нормальный сценарий. Что должно напрягать? Если родинка была маленькая, но вдруг ни с того ни с сего она начала резко увеличиваться, расти, или вдруг в ней появились какие-то новые цвета. Сразу несколько. Это и черные, и коричневые, и красные, и желтые вкрапления. Это тоже тревожный звоночек. Ну и, пожалуй, самое главное, если появились какие-то ощущения у человека. То есть, например, родинка стала чесаться, покалывать, шелушиться, может быть, кровить. Все это будет требовать диагностики уже в кабинете у врача-дерматолога. В основном, конечно, после загара появляются действительно доброкачественные метки. Они не опасны, это новые родинки, новая пигментация, солнечная лентига, например, это как такая леопардовая кожа в пятнах. Чаще всего она появляется на спине или на плечах, например. Это кератомы, доброкачественное разрастание, самое верхнее.
7: Вот они такие, они неровненькие, они да. Как наросты, как чешуйки
6: появляются. Они как шероховатые, такие прилипшие кусочки как будто бы на коже. Оттенок может быть разный, светло-коричневые, розовые и темно-коричневые, ближе к черному. Но это абсолютное добро.
7: А некоторые ведь пытаются их счистить?
6: Ну, я бы не рекомендовала, потому что сам элемент может не уйти от этого. Более того, могут быть и негативные последствия. Не советую экспериментировать. Лучше обратитесь за помощью к дерматологу. На сегодняшний день кератомы, они очень быстро и легко удаляются. И период реабилитации достаточно малый. Он в среднем занимает около 2 недель. В летний период также их можно убирать. Главное, профилактика для появления новых, чтобы это предотвратить, это, конечно, нанесение солнцезащиты будет.
5: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров. Место встречи. Ельцин-центр.
8: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
4: Кинопоказ.
8: В прокате в Ельцин-центре с 7 по 15 июля пронзительная драма «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Это режиссерский дебют в кино французского писателя и драматурга Флориана Зеллера, которого носят на руках в литературных и особенно театральных кругах Франции. Он автор самых востребованных современных пьес на французском. Его дебют в кино в 2020 году был также чрезвычайно благожелательно встречен критиками и прессой. У «Отца» было 6 номинаций на «Оскар», включая лучший фильм, 2 премии «Бафта» и еще довольно много призов. «Отец» — это первая часть трилогии, есть еще «Мать» и «Сын», но их принимали с меньшим восторгом. По сюжету зажиточному лондонскому пенсионеру Энтони, это как раз герой Энтони Хопкинса, около 80, физически он еще бодр, но бессилен против прогрессирующей деменции. После того, как от него сбегает очередная сиделка, дочь Анна, роль Оливии Колман, сообщает, что она влюбилась и уезжает в Париж. И, возможно, Энтони придется отправиться в дом престарелых. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
4: Кроме того,
8: во повторном прокате в Ельцин-центре сейчас еще «Мементо» Кристофера Нолана с Гаем Пирсом в главной роли. Его герой Леонард Шелби ищет убийцу жены, но он страдает редкой формой амнезии – потери короткой памяти. Леонард помнит все, что было до убийства, но не помнит, что случилось 15 минут назад. Чтобы найти убийцу, он собирает улики и хранит их в виде записок, фотографий и татуировок на теле. «Мементо» будет идти в Ельцин-центре до 15 июля.
4: Концерты.
8: Концерт закрытия фестиваля «Веранда Альпины» в эту субботу состоится в Ельцин-центре. На концерте трио «Прованс» представит программу «Свое», полностью составленную из авторских композиций участников коллектива. В нее вошла музыка в жанрах джаз-вальса, нового мюзета, танго, свинга и баллады. По словам музыкантов, эта программа стала важным этапом в истории трио. Работа с собственным материалом изменила звучание коллектива и сам подход к исполнению. Начало концерта в эту субботу, 11 июля, в 19:30. Вход свободный по регистрации.
4: Выставки.
8: В круглом зале Ельцин-центра до 23 августа проходит уникальная фотовыставка «Непарадный портрет советской жизни». Здесь представлены фотографии Владимира Сычева из коллекции музея-заповедника «Островград-Свияжск», и выставка открывает зрителю творческое наследие Сычева, фотографа с мировым именем, который одним из первых показал Западу повседневную жизнь СССР и скрытый от глаз мир неофициального искусства. Портреты художников, поэтов и музыкантов, составивших ядро неофициального искусства 70-х, одна из граней наследия Сычева. Переехав из Казани в Москву в 1972 году, он стал не просто наблюдателем, а полноправным участником творческого подполья. Предоставлял квартиру для нелегальных выставок, дружил с героями своих снимков и не расставался с камерой. В его объектив попали Илья Кабаков, Оскар Рабин, Леонид Губанов, Алексей Хвостенко и многие другие, кто творил вне официальных институций. Еще один раздел выставки посвящен выставке в Измайлове. Это серия кадров, сделанных 29 сентября 1974 года на первом официально разрешенном показе нонконформистов под открытым небом. Полную афишу всех событий, которые проходят в президентском центре, можно найти на его официальном сайте. Я же на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
4: Место встречи. Ельцин-центр. Экономика и бизнес.
9: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
4: События.
9: Татарстан и Свердловская область продлили сотрудничество. Соглашение в первый день работы выставки «Иннопром» подписали губернатор Денис Паслер и глава Татарстана Рустам Миниханов. Свердловская область и Татарстан связывают давние отношения в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной сферах. Предыдущий план межрегионального взаимодействия успешно завершен. Новый документ рассчитан на период до 2030 года, сообщил Денис Паслер. Основные направления взаимодействия связаны с нефтеперерабатывающей, химической, пищевой промышленностью. Кроме того, налажены поставки медицинских изделий и техники, выстроено системное сотрудничество с автомобильной корпорацией КАМАЗ и торгово-производственной компанией МТЗ «Татарстан». По итогам 2025 года предприятия Среднего Урала поставили в Татарстан продукцию на 1,3 миллиарда рублей. В числе товаров, которые поставляются в Свердловской области из Татарстана, металлоконструкции, медицинские инструменты, полиграфические краски и лакокрасочные материалы.
4: Бизнес-статистика.
9: Жители Свердловской области стали реже устанавливать самозапрет на кредиты. В июне их было установлено 23 400. Из них 21 000 оформлено через портал госуслуги, 2 400 через МФЦ. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй. Спрос по сравнению с маем снизился на 5%. Таким образом, регион находится на 8-м месте в рейтинге регионов по количеству установленных самозапретов. В топ-5 регионов в июне оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область. Общее количество установленных гражданами Российской Федерации самозапретов на привлечение кредитов и займов в июне этого года составило больше 765 тысяч, на 1,4% меньше, чем в мае, передает РБК. Спрос на установку самозапретов продолжает снижаться, постепенно стабилизируясь, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Это может свидетельствовать о том, что большинство из тех, кто активно хотел воспользоваться услугой, это уже сделали. Еще одна причина – охлаждение интереса, успехи в борьбе с мошенниками, против которых и был направлен закон.
4: Потребительский рынок.
9: Беларусь впервые закупила уральское мороженое. В апреле в республику отправили 3 тонны, сообщает Уральское таможенное управление. Основным потребителем продукта остается Казахстан, на который приходится 99% всех экспортных поставок. За первое полугодие экспорт уральского мороженого вырос на 76%. В прошлом году за рубеж отправили 385 тонн, в этом почти 680. Основные производители и поставщики экспортного мороженого – челябинские предприятия, они обеспечивают 96% всех поставок. Основной пик экспорта традиционно приходится на июль. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
4: Культпоход.
8: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
4: Фестиваль. фестиваль.
8: В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Воздух-фест», хорошо знакомый горожанам как фестиваль Дома музыки Open Air Fest. В этом году он сменил название, оставив, впрочем, прежнюю концепцию – мультижанровость и участие в фестивале всех коллективов и исполнителей Дома музыки. Ну, а также площадку «Воздух-фест» проходит на летней эстраде литературного квартала. Концерты будут проходить здесь по вторникам и четвергам. Так скажем, 7 июля хор «Доместик» под управлением Елены Скурихиной выступит с программой «Музыка-кино». Прозвучат песни из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата», «Гардемарины вперед», «Нотр-Дам-де-Пари», «Красотка» и других. Начало концерта в 19 часов, входной билет 700 рублей.
4: Кроме того,
8: в четверг, 9 июля, публику приглашают на выступление оркестра афрокубинской и латиноамериканской музыки «Мучачос Бэнд». Это будут мелодии в стиле сальса, румба, ча-ча-ча. Коллектив был основан в 2009 году екатеринбургским саксофонистом Андреем Плетневым. Потом Андрей уехал из Екатеринбурга, на некоторое время ансамбль прекратил свое существование, а в прошлом году получил новую жизнь по инициативе Платона Газелериди, пианиста и музыкального руководителя новой сцены театра «Музкомедии».
4: А также
8: камерный оркестр «Бах» участвует сразу в трех концертах фестиваля. 14 июля свое мастерство покажут солисты оркестра. 21 июля вместе с актером Валерием Прусаковым оркестр исполнит литературно-музыкальную фантазию «Медный всадник». В этот вечер соединятся поэма Пушкина и музыка одного из знаковых композиторов 20 века Бернарда Эрмана. Ну а 28 июля оркестр «Бах» вместе с испанским дирижером Хосе Коломе представит музыку испанских и русских композиторов.
4: И еще.
8: Возвращаясь к хронологии концертов, 16 июля на летнюю эстраду литературного квартала выйдет оркестр «Нагерс» с программой «Духовой фанк». В арсенале этого ансамбля наряду с 5 духовыми и барабанами еще 3 синтезатора, которые выделяют их звучание среди прочих российских брассовых коллективов. 23 июля выступит довольно необычный квартет «Домр» «Веретено». Квартет представит программу, в которой изящно соединяются традиция и современность. И завершится «Воздух-фест» 30 июля выступлением хора «Мамма Мия», в репертуаре которого эстрадные композиции, джазовые и ретро-хиты. Хор «Мамма Мия» неоднократно становился лауреатом гран-при международных конкурсов. Он является полуфиналистом фестиваля-конкурса «Большая сцена» и всероссийского конкурса «Битва хоров». Начало всех концертов «Воздух-феста» в 19 часов. Билеты стоят 700 рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
10: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
11: Здравствуйте. В Минпросвещение подтвердили отмену домашних заданий для первых классов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В министерстве уточнили, что обучение без домашних заданий в первом классе установлено пунктом 24 порядка организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Сейчас домашнее задание в первом классе допускается, но вводить его необходимо постепенно, а выполнение должно занимать не больше часа. Такие рекомендации были разработаны Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения. Гроза, обещанная синоптиками, началась в Екатеринбурге. В прогнозах вероятность этого события оценивали в 55%. Причиной изменения погоды назвали приближение холодного атмосферного фронта. Вместе с грозой синоптики Уральского гидрометцентра предупреждали об усилении ветра и возможном граде. Дождливая и при этом теплая погода задержится в Екатеринбурге до конца этой недели, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». «Уралуправтодор» напомнил о ремонтах, которые продолжаются на трассах Свердловской области. На Тюменском тракте с 13 по 31 километры кладут новый асфальт в направлении Екатеринбурга. В направлении Тюмени на этом же отрезке трассы асфальтирование уже завершили, подчеркнули в ведомстве. На трассе М5 на 153 километре подъезда к городу Екатеринбург в направлении Челябинска снимают старый асфальт. Водителей просят следить за временными знаками и соблюдать ограничения скорости в районе дорожных работ. Иран возобновил удары по судам в Ормузском проливе. Об этом пишет Wall Street Journal. Одним из атакованных кораблей стал катарский танкер, перевозивший сжиженный природный газ. Перед нападением по морской радиосвязи суда слышали угрозы. Произошедшее ставит под удар переговоры о прекращении американо-иранского конфликта, добавляет издание. Очередной раунд должен состояться 11 июля. Полиция Абу-Даби дала совет жителям столицы Арабских Эмиратов, которые отправляются в отпуск или любую другую поездку. Путешественникам рекомендуют не рассказывать в соцсетях заранее об отъезде. По сути, это публичное сообщение о том, что дома никого не будет, предупредили стражи порядка. Также полиция Абу-Даби попросила путешественников проверять, закрыты ли в жилье окна и двери и включена ли сигнализация. Также неплохо будет убрать ценности в надежное место. Официальный доллар на сегодня 77,97, евро 89,26.
4: Информация на правах рекламы.
12: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
12: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
13: ООО «Специализированный сотрудник Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
4: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
14: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен дождь. Ветер южный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 26 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
15: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
16: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
17: 16+.
18: Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Эта программа «Говорит и показывает». В нашей студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, здравствуйте.
19: Добрый день.
18: Уважаемые слушатели и зрители, начинаем видеотрансляцию. Идет она на странице радиофорум 104,5 ВКонтакте. Так что приходите, оставляйте сообщения, присылайте Алексею вопросы либо туда, либо на номер плюс 7-908-909-104,5. Все мессенджеры работают. Главная тема в Екатеринбурге сейчас «Иннопром». А да. На «Иннопроме» том армянский премьер Никол Пашинян. У меня два вопроса, и оба начинаются со слова «почему». Первое «почему». Почему сначала его фамилия то появлялась, то исчезала на сайте «Иннопрома»?
19: Никто точно не скажет. Я думаю, что это какие-то технические проблемы. То есть опубликовали, например, еще не было, допустим, окончательного подтверждения этого визита. Убрали. Потом подтверждение пришло, появилось. Они, я думаю, не рассчитывали, что это вызовет такую бурную реакцию в СМИ, потому что все сразу же побежали писать. Потом наверняка им позвонил там условность какого-нибудь Министерства иностранных дел, сказал, что вы опубликовали, там мы еще не все согласовали. Убрали, потом снова появилось. Ну, скорее всего, какая-то вот такая бюрократическая волокита, за которой вряд ли какие-то сложные интриги стоят.
18: Так, просто... кто-то уже успел сделать комплимент пиарщикам, что они специально придумали визит Пашиняна, чтобы привлечь внимание к «Иннопрому». Это была такая совсем уж зверская конспирология. Нет, действительно, человек приехал.
19: Да,
18: второе, почему в Кольцово его не приехал встречать губернатор Свердловской области?
19: Я думаю, что губернатор в этот момент был занят сопровождением премьер-министра России Мишустина, который как раз в этот момент обходил выставку «Иннопром», и, соответственно, губернатор обязан был с ним присутствовать рядом. Поэтому губернатор не поехал встречать Пашиняна. Формально, я думаю, что поэтому. Плюс я не очень хорошо знаю, какой протокол. Видимо, это был просто рабочий, да, не какой-то там неофициальный, не государственный визит. И я убежден, что та встреча, которая была организована, она соответствовала протоколу, ну, потому что протокол все-таки стараются соблюдать. И, в принципе, я бы не преувеличивал какое-то значение вообще встречающих, потому что у нас часто любят СМИ и не СМИ смотреть, а вот кто кого встретил, а вот там Макрона встретил тот-то, а вот там Лаврова встретил тот-то в такой-то стране. Это все прописано в протоколах, и это, за этим, как правило, не стоит чего-то там сверхъестественных каких-то ситуаций.
18: Визит Пашиняна стал его, собственно, первой поездкой в Россию после выборов парламентских. А можно ли этот визит расценивать как знак улучшения российско-армянских отношений, по-вашему?
19: Я думаю, что в любом случае визит бы состоялся, потому что, несмотря на все конфликты, заявления и действия, в любом случае отношения России и Армении остаются достаточно тесными, важными и нужными обеим странам. Поэтому в любом случае Пашинян бы приехал, так или иначе, я думаю, что в течение там, месяца-полутора. А то, что он приехал в Екатеринбург, это, конечно, очень приятно нам всем, и для Екатеринбурга это прям хорошая история, потому что, ну, все внимание всех приковано, конечно же, к визиту Пашиняна. И то, что он в Екатеринбург приехал, и очередной раз Екатеринбург упоминается в таком международном контексте, это хорошо. Я почитал официальные релизы правительства после визита, после его встречи с премьер-министром России, с Мишустиным. Они были достаточно благожелательные, спокойные, нейтральные, о том, что у нас сохраняются отношения, нам всем выгодно сотрудничество. И там где-то была фраза, что Армения рассчитывает продолжить сотрудничество в рамках ЕАЭС.
18: А что сказал Россельхознадзор на это? Продолжит, ну, все-таки, да, так, с добро на так, поставки так, армянских продуктов?
19: Так быстро, наверное, запреты не снимут, но я думаю, что эта тема обсуждалась. Я думаю, что эта тема вполне могла обсуждаться на встрече с Мишустиным. Да, посмотрим, какие будут последствия. Наверное, может быть, одной встречи не решится. Опять же, не Мишустин принимает такие решения, прямо скажем, о том, дружим мы с Арменией или нет. Поэтому, наверное, потребуется встреча и с Путиным, или хотя бы телефонный разговор, а, возможно, и не один разговор. Потому что мы ждем, что Армения прояснит свои намерения, все-таки двигается она в сторону ЕС, не двигается, и когда какая-то ясность будет, ну, там уже будут снимать запреты или, наоборот, их ужесточать. Но, тем не менее, хорошо, что диалог какой-то идет, потому что диалог всегда лучше, чем
18: его отсутствие. Хотя не все соотечественники его поняли, я имею в виду Никола Пашиняна, я зашла на его, собственно, страницу в одной из соцсетей, где он выложил тот самый ролик встречи в Кольцово, да. И да, там очень много благожелательных отзывов, огромное количество вот этих сердечек, смайликов, но кто-то написал, если они не признают выборы и не поздравляют, зачем ты едешь? Вот, если оставить за скобками грубость формулировки, зачем?
19: Выхода нет, все равно Армении необходимо в той или иной степени сохранять какие-то отношения с Россией. Те, кто думают, что Армения сейчас вот прям возьмет все отношения с Россией, порвет и прямым курсом двинется в объятия Запада, ну так не будет. И я думаю, что Пашинян понимает, что так не будет, так не может быть, потому что Армения находится, ну, кто себе карту представляет, в очень враждебном окружении. И совсем без такого союзника, как Россия, наверное, она не может обойтись. И понятно, что там Франция хочет дружить, и много кто хочет дружить, но во Франции, допустим, через год сменится президент, а он, допустим, не захочет дружить с Арменией. Я думаю, что Пашинян такие риски должен просчитывать и должен понимать, что... Я думаю, что он понимает, что он не может, да, поссориться с Россией, несмотря на достаточно сложную историю взаимоотношений лично с ним, но он не может поссориться с Россией, и он в этом плане, ну, старается как-то дальновидно действовать.
18: Рубрику мы открываем, нашу постоянную, навстречу выборам, но в начале не про Госдуму и даже не про Свердловское ЗАГС-собрание, а про Березовский. Может быть, наши слушатели помнят, как там депутаты назло тогда еще действующему мэру выбрали в главы города, как любили писать СМИ по всей России, жену водителя. Так вот, там же, по-моему, прямо сегодня должны были депутаты снова главу выбирать, но нет.
19: Вот то ли сегодня, то ли на прошлой неделе.
18: Процедуру перенесли. Да. Ну, смысл в том, что главное, перенесли.
19: Перенесли на осень, да.
18: В чем интрига, как, если она была?
19: Как вот из нескольких источников мне поступали сведения, что якобы депутатам сказали, что поскольку этот созыв Думы уже уходит, и уже назначены новые выборы, то уходящие депутаты якобы по какому-то закону или там постановлению не могут назначать мэра. Честно, я перечитал закон о местном самоуправлении, я ничего такого не нашел. Я вот ничего такого не нашел, но все как бы в Березовске, с кем я там общался, пусть косвенно там через разные, все говорят, что ну вот сказали так, что чтобы все было юридически чисто, чтобы никто там ничего не оспорил, давайте уже после выборов. Как у нас? Давайте уже после выборов, давайте после майских. И честно, вот я лично, когда вот Шауракса назначили, ИО, я был уверен, что, собственно, осенью только его и будут выбирать. Ну, потому что это логично. Он проводит выборы, сформирует Думу, которая, в общем, ему лояльна, ему понятна, и это лояльно и понятно ему Дума, его избирает главой. Зачем назначать было летом? Ну, это большая загадка, и, собственно говоря, она так останется неразрешенной.
18: Формально там три кандидатуры на этот пост. Владимир Шауракс сейчас в Рио, главы города, если кто-то не знает, считается, что его губернатор поддерживает, и депутаты не против.
19: Конечно, губернатор его поддерживает. Губернатор его и назначил на эту должность. Конечно, он его поддерживает.
18: Еще директор школы есть, еще директор фонда поддержки предпринимательства Березовского. Да, это Галямов и Калинин.
19: Да, формальная конкуренция. Конечно же, Шауракс фаворит, он поддержан губернатором, он будет избран. Но вот осенью, а не сейчас. В любом случае он будет избран, здесь иллюзий быть не должно, но, наверное, действительно хотят, чтобы уже новая Дума выбирала, его Дума, которая, в общем, с ним будет дальше работать.
18: Теперь новости партийной предвыборной жизни. Ведомости сегодня публикуют статью по заголовкам «Что может помешать регистрации Яблока на выборах в Госдуму?». В принципе, любой человек ответит одним словом «Да все, все просто». Но здесь все-таки есть расшифровка. Есть информация о том, что ЦИК на заседании накануне забраковал часть документов кандидатов в депутаты. Там какие-то, в том числе, в первую очередь, технические ошибки, но партия должна успеть исправить их до завтрашнего дня. Такая неувядающая классика. Может быть, Яблоко вообще не стоит тратить время?
19: Яблоко уже отреагировали на это
18: заявление. Будем,
19: они сказали, что мы все исправим, что ничего страшного нету. Мы вот вроде все исправим, все документы донесем, какие нужно. Но времени действительно мало. Это то, о чем мы говорили, в том числе здесь в эфире, о том, что даже если Яблоко не должно собирать подписи избирателей, это не значит, что у Центра избиркома нет рычагов, чтобы повлиять на их присутствие
18: в бюллетене. То, что в статье описано, в общем-то, справедливо, потому что если в бумажке пропущен город в заявлении, нет СНИЛСа, например, гражданство не указано, а кое-где даже, вот то, что меня поразило, если честно, ладно, технически, в списках отсутствуют два выдвинутых кандидата. Да, ребята, правда, что ли?
19: Да, это может быть, конечно. Но понятно, что некоторых партий проверяют очень пристально, а некоторые проверяют не очень.
18: А Элла Памфилова сказала, ко всем у нас одинаковые требования, отвечая на вопрос, что вы в очередной раз Яблоко так будут гнобить?
19: Безусловно. Ну, посмотрим, там, как у других малых партий, будут ли недостатки в документах. Я думаю, что конкретно это, наверное, не исправят, но история вполне может на этом не закончиться. Помимо же Центра избиркома есть и другие партии, которые могут подать в суд, например, и оспорить регистрацию Яблока. Поэтому здесь еще есть масса инструментов, которые могут быть задействованы, и даже если сейчас список заверят, успокаиваться рано. Я напомню, что это заверение, это прям самое-самое первое стадия, а после заверения еще, собственно, будет регистрация. И даже если вас список заверили, потом еще надо, чтобы его еще зарегистрировали. То есть это еще какие-то там документы еще раз будут изучаться и уже еще раз регистрироваться. Поэтому у Яблока полоса препятствий достаточно длинная.
18: Они, конечно, к этому привыкли, но как вы думаете, есть хотя бы небольшой шанс, что яблочника все-таки допустят до выборов?
19: Нет, есть, конечно, шанс. Есть шанс. То есть я думаю, что какие-то разговоры там с условной администрацией президента у Явлинского были, и, скорее всего, ему какой-то там список требований выдвинули, что ты должен делать, что не должен, чтобы мы вас сохранили и зарегистрировали. Ну, посмотрим, как это будет вестись. Я думаю, что там есть, безусловно, есть шанс, что яблоки дойдут. Яблоко дойдет до дня голосования, но все у них сложно.
18: Новость как будто из светской хроники. Региональный съезд партии «Новые люди», это уже к нашим пенатам возвращаясь, прошел на крыше бара.
19: Да, вот я там был.
18: Рассказывать. Там что-то... Откуда это... там? Как сотни человек там уместилось на этой крыше?
19: Ну, наверное, сотня там была, да. Очень было битком, было жарко. Все почти там больше полутора часов стояли под солнцем, и это было некомфортно, несмотря на то, что там раздавали вино. Вот. То есть реально была такая барная тусовка. Тут надо сказать, что это не совсем был съезд, потому что за два часа до вот этой вот тусовки у них состоялась, собственно говоря, конференция, на которой они проголосовали, утвердили списки в присутствии членов избиркома, а там они уже собрали гостей и презентовали свои списки в такой не очень комфортной

0: списке новых людей и даже в первой тройке делает действующий депутат от ЛДПР. Это Леонид Хаютин.
1: Он пришел, как это часто бывает, когда статусный человек из бизнеса не находит места в одном списке, идет в другой список.
0: Директор медицинского центра «Гармония»,
1: кстати,
0: если вдруг кто-то не
1: знает. Кстати, да, вчера я посмотрел сайт, и он почему-то пропал с сайта медицинского центра «Гармония». Вот нету вообще упоминания о нем. Но я думаю, что это семейный бизнес, он так или иначе имеет к нему отношение. Но так, ну,
0: просто
1: вот,
0: везде в новостях было, вот отец, потом передал бизнес.
1: Да,
0: сыну.
1: Да, я вчера зашел, вот нет его фамилии на сайте Центра Гармонии, и в биографии на сайте ЗАГС Собрания тоже Центр Гармонии не упоминается. Не знаю, что там случилось, может, просто как-то шифруется. Не знаю, но неважно, человек из медицинского бизнеса, действительно руководитель там, действующей или бывшей крупной частной клиники.
0: Руководитель, кстати, фракции ЛДПР у нас в Свердловском ЗАГС Собрания Александр Каптюк поговорил с нашими коллегами из издания «Коммерсант Урал», сказал, что вот Хаютин нормальный, хороший парень, отличный законодатель, у нас дружеские отношения сохраняются.
1: Ну, мы же понимаем, да, это просто тактический союз. Вот на этих выборах в одну партию пошел, на других другую, а главное, чтобы было проходное место. Я думаю, что, ну, на два мандата у новых людей есть шансы, наверное, он пройдет.
0: Руководитель фракции «Новых людей» Ранд Краев в нашем ЗАГС Собрании, он сказал, что партийцы хотят увеличить количество депутатов от «Новых людей» с 2 до 5 по итогам сентябрьских выборов. Оцените шансы?
1: Ну, 5, мне кажется, нереально. Это в 2.5 раза больше, чем сейчас. Понятно, что там в 2.5 раза новые люди больше не наберут, но на 3, наверное, могут замахнуться. Это зависит от очень-очень многих
0: факторов. Снова прикладная математика.
1: Да, то есть тут сейчас не посчитать. Тут сейчас не посчитать. Это будет зависеть от результатов других партий, от результатов партий, которые не пройдут в ЗАГС Собрание. Там это прям сложно. Но учитывая там федеральные рейтинги новых людей, которым там и ВЦИОМ, и ФОМ дают высокие места, понятно, что в Свердловской области у них хорошие позиции. За исключением губернаторских выборов, где, кстати, Краев провалился. Вот. Но в целом у списка новых людей всегда было более-менее, что ну, там, на 3 могут рассчитывать, 2 должны вроде как сохранить.
0: А, кстати, недавно ведь новые люди объявили, что в их ряды вошел тот самый рэпер Гуф, он же Алексей Долматов. Почему в списке не попал?
1: Ну, слишком скандальная фигура, все эти его выходки, истории с запрещенными веществами. Я думаю, что...
0: Ну, было уголовное дело, но в мае оно было закрыто.
1: Его закрыли, да. Но дело же не только в уголовном деле, да. Тут вопрос в репутации, вопрос в скандалах. И им потом... Одно дело, когда вот ты сотрудничаешь с какими-то социальными проектами с человеком, который вроде как одумался и взялся за ум. Другое дело, когда это твой кандидат, и всю его подноготную вытащат, и будут потом тыкать партию в эти все скандалы бесконечно. Никто, конечно, этого не хочет.
0: Но еще очень свежий скандал, что в бане избили какого-то
1: вот
0: потерпевшего,
1: с уголовным делом,
0: забрали телефон. Ну, правда...
1: А плюс к тому, да, он...
0: Но закрыли дело, потому что
1: закрыли дело, да, но понятно, что а где гарантия, что он через месяц снова в драку какую-нибудь не устроит в бане, уже будучи кандидатом? Да, партия же может понимать, что человек, ну, в общем, творческий, мягко говоря, и может что угодно вытворить, а им потом расхлебывает. А вот если они, ну, там, мы там сотрудничаем, да, но не выдвигаем его, это совсем другая история. Поэтому, конечно, кандидатом, я думаю, ему не быть.
0: Вернемся к ЛДПР, буквально несколько слов. По-моему, ведь политсовет написал сегодня о том, что основным кандидатом в Госдуму от нашей области стал, вот кто знает этого человека, интересно, из наших слушателей и зрителей, сопредседатель комитета по наружной рекламе Ассоциации коммуникационных агентств России. Зовут его Андрей Бургард.
1: Да.
0: А где же, я прошу прощения, руководитель фракции Александр Каптюк? Как-то...
1: Он на 3-м месте, насколько я помню, вот в этом вот списке от ЛДПР в Госдуму. И нужно понимать, что, скорее всего, только один мандат получит Свердловская область, если вообще получит. Поэтому у Каптюга нет шансов, а вот у Бургарта есть шансы пройти.
0: Все эти наши светско-телеграфные сплетники говорят, ну, как-то это не очень ловко получилось в отношении руководителя фракции ЛДПР.
1: Но он не хочет.

0: У него нет амбиций, а даже если есть, то ему сказали, что забудь про свои амбиции, нам вот нужно вот этого человека. Он не из Свердловской области, он москвич, он какой-то крупный деятель рекламного бизнеса и, по разным слухам, близкий к Леониду Слуцкому. Не буду сейчас эти слухи воспроизводить, не хочу. В общем, как бы к семье, якобы имеющей отношение, не знаю, может, это и неправда. Но в любом случае, вот да, москвича ЛДПР двигает. В принципе, ЛДПР и при Жириновском такое могла делать.
1: Да, кстати, Капцюк ведь подчеркивал, я даже его процитирую, всегда было 4 представителя в ЗАГС собрании. После 21 года впервые стало 2. Да, Мы настроены как минимум восстановить позиции, а как максимум взять еще больше. Это возможно? Опять же, занимательную математику вспоминаю.
0: Ну, опять же, у ЛДПР по федеральным там замерам неплохие рейтинги. Действительно, они на прошлых выборах провалились. У них было в Свердловской области там 9% после 15, 10 лет назад. То есть они там в полтора раза потеряли. Я не вижу, да, причин, что они прям сильно нарастят. Но, опять же, с 2 до 3 мандатов вполне могут, учитывая, ну, вот, учитывая какие-то вот федеральные расклады. Сейчас это все гадание, конечно, на кофейной гуще, как там посчитают, как другие партии. Это же не только от результата ЛДПР зависит, но и от результата коммунистов, в том числе, от результата Единой России. Поэтому тут вот очень сложно. Но они, я думаю, что попытаются.
1: Так, знатоки, хотите вопрос? Что общего у Елены Драпека, Николая Бурляева и Анатолия Вассермана? Отвечает знаток Алексей, да, Шабуров.
0: Их не взяли даже в «Справедливую Россию».
1: Ну, даже. Их не взяли на выборы.
0: Не взяли, да. Они не попали в список. Это все действующие депутаты Госдумы, которых «Справедливая Россия» не взяла в свой список. Но тут Вассерман стоит особняком, потому что он избирался как самовыдвиженец и потом просто вошел во фракцию. И давно говорили, что он, в общем, не будет. Это была разовая акция.
1: Военно-полевой роман случился, но Бурляев,
0: Бурляев и Драпека,
1: они же такие медийные. Да. Почему
0: они медийные? Не знаю. Я думаю, что, ну, возможно, или испортились отношения, или Миронов решил обновить как-то, омолодить партийные ряды и других людей выдвинуть. Опять же, об этом давно говорилось, что у нас понятно, что за счет участников СВО, которых партии выдвигают, а есть некоторое количество депутатов, которые попрощаются с мандатами. Ну вот выбор пал на этих людей. Опять же, Елена Драпека, она давно в «Справедливой России» избиралась, но до этого была еще и в КПРФ. И Бурляев тоже, в общем, давно присутствует в политике. Видимо, решили,
1: как
0: что
1: говорится,
0: омолодить.
1: Лучше бы в кино, да. Как прежде. Из 27 действующих депутатов в список кандидатов от партии только 17 попало. Вот это чистка.
0: Да, ну, опять же, они освободились от патриотов России, от сторонников Захара Прилепина, с которыми на прошлых выборах были вынуждены пойти на союз. Теперь, в общем, Миронов всех их доел, и их уже в списках не будет.
1: А еще сейчас в Государственной Думе мужчины наверняка хором повторяют: девочки, не ссорьтесь. Скандал. Депутат Госдумы Нина Останина подала в суд на депутата Госдумы Светлану Горячеву. Просит защитить честь и достоинство.
0: Ксению, Ксению.
1: И камень преткновения, это законопроект о семейном насилии. И, по словам Останина, и Горячева публично обвинила ее, как же она сказала, в том, что она якобы оправдывает убийство 1000 женщин ради статистики по демографии. Кто кого, как вы считаете?
0: Это не первый раз, когда депутаты друг на друга в суд подают, и я не помню, чтобы хоть раз это все дошло до какого-то решения. Обычно конфликты разрешаются там внутри Госдумы. Мне сложно там о юридических перспективах судить, но понятно, что в любом случае эта история, наверное, в пользу новых людей, которые пытаются держать повестку борьбы с семейным насилием вот на слуху. И если вдруг будет судебный процесс, то, конечно, они, наверное, воспользуются этой ситуацией и еще раз эту тему будут
1: заявлять. А вот так, знаете,
0: заявлять.
1: Исключительно по справедливости. Что сказала Нина Останина, к чему, собственно, Ксения Горячева прицепилась? И мы цитировали в эфире госпожу Останину. Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон о семейном насилии? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин можно будет рассматривать как посягательство и так далее. Но я думаю, что многие эту фразу помнят, плюс-минус. Так вот, Ксения Горячева тогда постом в Телеграме отреагировала, и она написала: «Самое страшное – слышать такие слова от женщины, которая готова считать безопасной женщин допустимой платой за сохранение статистики браков». Конец цитаты. Это вот что-то такое прямо вот ужасное, что может быть основой для обвинения?
0: Опять же, Останиной действительно надо как-то свои позиции защищать. Понятно, что вот в том, что там Горячева сказала, там нет предмета для иска, но Останина, депутат, должна всегда сказать: нет, вот меня обвинили в том, что я там запропагандирую семейное насилие. Нет, она
1: то
0: должна как-то...
1: То есть в лоб,
0: да,
1: не писала Горячева?
0: Да, да, да. Но, ну, это нормальная реакция там депутата, да, что она должна все равно отмежеваться как-то. Свои слова, может быть... Я про Останину говорю, немножко скорректирую, что меня так неправильно поняли, не надо меня искажать.
1: Но она в суд пошла.
0: Ну, она пошла в суд, но, опять же, я не думаю, что это дойдет до какого-то решения, но, в принципе, так тоже можно делать, когда ты не хочешь, чтобы на тебя там ставили клеймо сторонницы семейного
1: насилия. На самом деле, главное-то, как вы думаете, закон о домашнем насилии будет принят?
0: Нет, не будет принят. Не будет принят. Я думаю, что... У него достаточно много влиятельных противников, в том числе в религиозной среде, да, которые сделают все, чтобы закон не был принят. Мы понимаем, что лоббистские ресурсы православной церкви достаточно большие, чтобы этот закон не был принят.
1: Может быть, не все знают, речь идет о том, чтобы внести в уголовную статью 116-ю случай, когда насилие совершается впервые да, в отношении близкого.
0: Да,
1: то
0: это
1: есть
0: давно,
1: из административного ВУК.
0: Давно такие предложения звучат, много лет я уже про них слышу, они не принимаются по вполне понятным причинам, у них очень, очень влиятельные противники.
1: Угу. Алексей Шабуров в программе «Радио Форум» говорит и показывает. И фонд «Общественное мнение» опубликовал итоги опроса, по которому уровень тревожных настроений в российском обществе в конце июня нынешнего года достиг 55%. На данный момент за год самый высокий показатель. Да. Есть объяснение, почему?
0: У того же ФОМа это очень смешно совпадает. У них же каждую неделю проходят не только замеры тревожности, но и как, они спрашивают, на что росли цены, по-вашему. Вот как вы заметили рост цен? Ровно 55% сказали, что заметили рост цен на бензин. И столько же 55% говорят о тревожности. Понятно, что это там физически это могут быть немножко разные люди, эти множества, может быть, они не полностью совпадают, но то, что эти две цифры одинаковые, я думаю, говорит само на себя. Безусловно, рост тревожности связан с ростом цен на бензин и нехваткой бензина, да, когда можно проехать там целый район и не найти заработающую заправку или там какие-то дикие очереди.
1: Слушайте, некоторые психологи говорят, что есть целое явление — бензиновая тревожность, когда человек боится, что ему не хватит бензина.
0: Ну, я понимаю этих людей.
1: Я понимаю этих людей.
0: Да, поэтому, безусловно...
1: А как губернатор Вологодской области Алексей их понимает, который... Вы читали эту чудесную
0: да,
1: историю?
0: Да, что он сказал, что...
1: Сначала он агитировал не запасаться
0: да,
1: в пробку, потом застрял на трассе, но его кортеж ГАИ...
0: Я думаю, что это пиар-история.
1: Конечно.
0: Пиар-история о том, что вот губернатор такой же, как все вы, спокойно терпит...
1: По утрам ест бутерброды,
0: да,
1: а потом застревает
0: на трассе. Тяготы и лишения. У нас был губернатор Гладков, который любил такие истории. Где он сейчас?
1: Про Гладкова. Где он сейчас?
0: Он посол в Абхазии. Вот. Может быть, там губернатору Вологодской области стоит посмотреть на своего бывшего коллегу и не увлекаться подобным
1: пиаром. Просто интересно. Люди видят эту историю с губернатором Вологодской области.
0: Их не успокоит. Они будут думать: ну вот, бензина так мало, что даже чиновникам не хватает. А уж если им не хватает, так нам тем более не хватит. Это не успокоит людей. Людей успокоит только бензин на заправках по приемлемым хотя бы минимально ценам.
1: Эта история с бензином, в который раз я спрашиваю, отразится на выборах? Чем ближе выборы?
0: Ну, конечно, если она сохранится до выборов, то она отразится. А если к выборам вдруг все заправки будут работать и там не будет там цены по 150 рублей за литр, то тогда люди успокоятся.
1: Тогда я по-другому спрошу. Как повышенный уровень тревожности, который замерил фонд «Общественное мнение», повлияет на ход голосования?
0: Ну, конечно, он может, если он сохранится, он может повлиять против «Единой России».
1: А почему не «за»? Наоборот, к хотя бы так сейчас. Может быть хуже. У нас люди всегда боятся, что будет еще хуже.
0: И, наверное, это, наверное этот тезис будут как-то прокачивать, безусловно. Но я думаю, что все равно люди... понимаю, да, что вот тревожная ситуация, значит, надо что-то менять. А что менять? Ну, давайте за кого-нибудь другого проголосуем, не за тех, кто был.
1: И вечный вопрос, а за кого?
0: Найдут.
1: Мы оставляем его в подвешенном состоянии. Благодарим всех за внимание. Алексей Шабуров в программе «Радиофорум» говорит и показывает.
2: До свидания.
3: Говорит и показывает радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург. Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
6: Добрый день, уважаемые слушатели.
5: Если мы поговорим про солнце и отпуск, то после многие обнаруживают на себе новые родинки и кератомы. Во-первых, какое количество вот этих вот новообразований должно насторожить и отправить человека к врачу? Ну, а во-вторых, что дальше-то делать? Вот они появились. И?
6: Какого-то здесь определенного количества по невусам нет. Это будет зависеть от фототипа кожи. У кого меньше меланина, те в группе риска. Могут появляться множество этих новых элементов после активного загара. Это связано с тем, что кожа, опять-таки, экстренно пытается защитить свою ДНК от повреждения ультрафиолетом, вырабатывая меланин. Поэтому новые родинки вполне себе могут появляться после загара. Это нормальный сценарий. Что должно напрягать? Если родинка была маленькая, но вдруг ни с того ни с сего она начала резко увеличиваться, расти, или вдруг в ней появились какие-то новые цвета. Сразу несколько. Это и черные, и коричневые, красные, желтые вкрапления. Это тоже тревожный звоночек. Ну и, пожалуй, самое главное, если появились какие-то ощущения у человека. То есть, например, родинка стала чесаться, покалывать, шелушиться, может быть, кровить. Все это будет требовать диагностики уже в кабинете у врача-дерматолога. В основном, конечно, после загара появляются действительно доброкачественные метки. Они не опасны, это новые родинки, новая пигментация, солнечная лентига, например, это как такая леопардовая кожа в пятнах. Чаще всего она появляется на спине или на плечах, например. Это кератомы, доброкачественное разрастание, самое верхнее.
5: Вот они такие, они неровненькие, они да. как наросты, как чешуйки
6: появляются. Они как шероховатые такие, прилипшие кусочки как будто бы на коже. Оттенок может быть разный, светло-коричневые, розовые и темно-коричневые ближе к черному. Но это абсолютное добро.
5: А некоторые ведь пытаются их счистить?
6: Ну, я бы не рекомендовала, потому что сам элемент может не уйти от этого. Более того, могут быть и негативные последствия. Не советую экспериментировать. Лучше обратитесь за помощью к дерматологу. На сегодняшний день кератомы, они очень быстро и легко удаляются. И период реабилитации достаточно малый. Он в среднем занимает около 2 недель. В летний период также их можно убирать. Главная профилактика для появления новых, чтобы это предотвратить, это, конечно, нанесение солнцезащиты будет.
5: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров. Повтор программы.
3: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
7: В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Недрешов. Доброе утро.
8: Доброе утро.
7: Пишите вопросы, свидетельства, сообщения. Может, кто-то уже увидел новые модели, которые на Иннопром привезли. 3, как минимум, автомобиля были представлены на Иннопроме. Некоторые не новые, а один новый. Это новый кроссовер «Revolut». iSky, который впервые показали живьем, как раз у нас здесь в Екатеринбурге вчера, это разошлось.
8: Там рестайлинг у них был, да.
7: Да, так вот, что интересно, производство, понятно, начнется в августе, об этом уже было сказано давно. Так, двери без ручек, чтобы на это сказали китайцы.
8: Ну, автомобиль для китайского рынка не выпускается, он выпускается для нашего рынка.
7: Верните ручки, сказали бы китайцы.
8: В Китае сейчас, да, действительно, идет процесс обратно, когда возвращают ручки, потому что новый стандарт у них по-моему, еще не действует с 1 января вроде как, да? Он будет действовать, но производители уже, естественно, сейчас перестраивают производство.
7: Ну, то ли января, то ли вообще с осени. Ну, ладно, не буду сейчас.
8: Да, но автопроизводители в любом случае перестраивают свои вот эти все модельные линейки, находят инженерные решения, чтобы ручки в физическом виде присутствовали. Ну, и ты знаешь, это, наверное, все-таки плюс, потому что китайцы принимали такое решение после анализа многих дорожно-транспортных происшествий, когда просто спасатели не имеют доступа к автомобилю, а иногда каждая секунда, она важна. Знаешь, пока ты с этой ручкой разберешься, как ее открывать, да, уже, может быть, помощь пока никому найдешь. И не понадобится.
7: Это да.
8: Я вчера тоже новую модель видел, хоть и на Инопроме не был. А, иду, смотрю, Джили Манжаро стоит. Подхожу ближе. Волга.
7: Она, вот она. Волги уже ездят по просторам нашей родины.
8: Ну, вот единственный раз увидел, да. Ну, продажи начались уже, эти транспортные средства.
7: Ну, знаешь, продажи начались, и у некоторых все наоборот, продажи не начались, а они уже самые популярные. А тут продажи начались, еще не факт, что они окажутся на дорогах. Ну, видишь, удача.
8: Нам расскажут. Нам расскажут потом, сколько было продано. Вот планы грандиознейшие у завода, 25 тысяч автомобилей реализовать. Угу. Посмотрим, что из этого выйдет.
7: Так вот, к эволют возвращаемся. Да, они действительно идут по пути. Я все перечислять не буду. Можно посмотреть на разных сайтах, как это выглядит и что там содержится, каким образом, да, выглядит этот эволют, какие характеристики. Но что интересно, это то, что максимальный запас хода достигает 424 километров. Восполнить заряд с 30 до 80% можно за 28 минут.
8: Угу. Ну, все зависит от мощности зарядника, на самом деле, да? То есть здесь однозначно так нельзя сказать.
7: На станции быстрой зарядки.
8: На любой заправке, да, там, на любой зарядке 28 минут. Это не нет. Так. Такого не бывает.
7: Ну, если на быструю заправку заехал, то зарядку, не заправку, зарядку да. Все-таки, да, они называются. И из пресс-релиза. Тоже приходят потом
8: пресс-релизы. Ну, вот, знаешь, осталось только посмотреть, сколько таких заправок зарядок.
7: Зарядок.
8: Да, зарядок в Российской Федерации, потому что далеко не все они являются быстрыми.
7: Цитата из пресс-релиза, который описывает, как выступали представители Эволют на Иннопроме. Больше половины наших клиентов говорят о том, что они фактически не заезжают на заправки за ископаемым топливом, они заряжаются дома или в офисе.
8: Ну, хорошо.
7: Хороший офис, который выделяет вам электричество, чтобы поехать на Эволюте. Посмотрим, как это выстрелит Эволют. Там еще подчеркнули, что он самый локализированный. У нас, естественно, электромобиль, да, и это дает ему право, в том числе и в такси, участвовать легко и непринужденно. В списке
8: ну,
7: он
8: да,
7: есть.
8: Ну, да, да, в списке они есть, да.
7: Ну, вот, первая модель, которая была представлена на Иннопроме. Вот, затем АвтоВАЗ показал еще раз вживую «Ладу Азимут», представлен в цвете «Серенада», пишет «Автоньюз».
8: Это синенький такой, да, по-моему?
7: Синенький, да. Ну, серенада синенький. Конечно, синенький. В таком оттенке модель дебютировала на Петербургском международном экономическом форуме. Можно посмотреть, и когда приедете на Иннопром, посмотрите, как Азимут выглядит вживую. И вот эти все картинки, у нас есть такая возможность. На рынок выйдет до конца 2026 года. И, наконец, Теннет Т9 тоже на Иннопроме представлен. Схоже, пишут коллеги, с Черри Тига 9. Это вот как ты про «Волгу» только что пытался рассказать.
8: Да, очень схоже, да.
7: До степени схожести. Не будем про смешение говорить. В общем, «Иннопром», как всегда, радует какими-то новыми...
8: А почему-то обошел автомобиль «Атом».
7: А он разве есть, по-моему? Ну,
8: конечно, и на «Иннопроме» да. Даже он есть. Я видел фотографии, по крайней мере.
7: А, ну я не знаю, я только сегодня туда поеду посмотреть.
8: Нет, «Атом» возят с выставки на выставку. Это такая традиционная достаточно история. Нет, их собрали несколько, они там даже там в разных пробегах участвуют, где-то ездят, все презентуют. Уже назвали стоимость этого автомобиля, 4, по-моему, миллиона рублей. Будет стоить, ну, плюс господдержка, у нас же еще есть 950 тысяч рублей. Но пока вот что-то продажи никак не начнут. Вот говорят, что вот-вот скоро, и все вот никак не получается. Ну, «Атом», слушай, у него примечательна только одна история такая, вот отличает его от всех остальных других автомобилей, да, у него задняя дверь открывается против хода движения.
7: Понял. Зачем?
8: Да, и отказались от стойки там, и если двери обе открыть, то у тебя получаются такие широкие ворота для входа в автомобиль. Зачем? Слушай, ну, автомобиль изначально рассматривали как автомобиль для такси, и почему-то посчитали, что так будет удобней.
7: Ну,
8: почему?
7: Выходить
8: я не знаю.
7: Если вот припарковался, то, ну, выходить-то удобнее наверняка, потому что ты не бьешься...
8: А может быть, хотели, знаешь, такой премиальности добавить? Это же у Rolls-Royce такие двери.
7: Чтобы как-то необычно было, это уже сразу премиальность плюс. Вот Сергей наблюдением делится. Вчера первый раз на машине за лето увидел пыль. Немного обрадовался кусочку лета. Потому что были дожди. Сейчас это раз стоит. Сегодня опять дожди обещают, что начнутся. Так что радуйтесь, Сергей, пока пыль у вас на автомобиле не смыла.
8: Какие вот маленькие радости автомобилистов, да.
7: Хотя бы. Радости с топливом пока не наблюдается. И переходим к нашим традиционным уже топливным хроникам. Во-первых, ФАС взялось за мелкие заправки. В московском регионе 6 операторов АЗС уже дело завели на них за то, что они сговор учинили. И это привело к тому, что цены повысились на топливо. В Оренбурге тоже 3 независимых операторов под подозрение попали. В Саратовском управлении предупреждение вынесли. Все это мелкие заправки, не вот эти, как вертикальные.
8: Так, слушай, понятно, и я не знаю, где какой-то сговор. Ну, смотри, ты маленькая АЗС, да, например.
7: Я маленькая заправка.
8: Да, у тебя нет своей нефтяной скважины, да, у тебя нет завода своего по переработке. У тебя максимум, что есть, такая там нефтебаза, может быть, небольшая, да, и то она есть не у всех совершенно, а пользуются другими. Ты идешь, не знаю, там, к сине-голубым, да, допустим, и говоришь, дайте мне бензин. Они говорят, без проблем. Но вчера вот он стоил по 60, да, а сегодня он будет стоить 90. Ты покупаешь по 90, и что тебе делать? Да? Ты создан не для того, чтобы социальное равенство тут устраивать какое-то, да? Ты создан для извлечения прибыли. Это цель любой, коммерческой организации, конечно. Ты выставляешь ценник, чтобы хоть какую-то прибыль получить. Одновременно это произошло, естественно, потому что цена одновременно выросла на всех нефтебазах для них.
7: Что-то
8: сговор
7: случилось?
8: Был, да, да, не было тут никакого сговора. Ну, на самом деле, так вот, если объективно смотреть, да.
7: Ну, просто ФАС же...
8: Я понимаю, что те, у кого есть свои нефтебазы, свои нефтяные скважины, там, да, они могут держать цены, и то это же искусственная абсолютная история, потому что, ну, если мы говорим про закон рыночной экономики, да, ФАС, они как раз и должны отслеживать рынок, да, ну, они держат цены сейчас. А то, что у них не повышается, не значит, что не должно повышаться
7: ни у кого. Ну, как не повышается? Мне кажется, везде повышается. То есть мы же тоже отслеживаем. У нас
8: не так стремительно.
7: Не так стремительно, да. Но ФАС долго пинали по поводу топливного, всяких топливных историй, что вы где находитесь, ФАС, посмотрите, что творится на заправках. Видимо, надо было на ком-то, ну, отыграться.
8: Ну, условно. Не знаю, здесь ФАС, конечно, как раз ни при чем совершенно. И вот этих вот частников, которые поднимали цены, я их прекрасно понимаю. Ну, людям надо на что-то жить, собственно. И потом, вот, когда такие истории случаются, да, это значит, что это? Значит, проще им закрыть эти заправки на время какое-то, да, пока там переждать чуть-чуть. А закрытие даже небольших каких-то заправок, оно приводит к очередям на других заправках. Вот мы получаем замкнутый круг.
7: Абсолютно согласен с тобой. Присылайте ваши свидетельства, в том числе и о топливе. Мы никуда не уходим от этого вопроса, пока активная фаза кризиса, как нам говорят, не закончится, мы будем...
8: Вас вот до аэропортов бы доехать, знаешь, я сколько раз в аэропорту не бываю, вот всегда удивляюсь ценами, какие там есть. Вот туда бы вот энергию направить. Или, знаешь, вот в Екатеринбурге сейчас проходит Напром.
7: Вот, да? Можно в едальню зайти.
8: Традиционная история. Авиабилеты Москва-Екатеринбург на эти даты, они становятся дороже у всех авиакомпаний. Почему?
7: Да? Вот, а спрос? Тебе скажут, спрос...
8: Так и по бензину то же самое.
7: Это другое. Бензин социально значимый товар.
8: А авиабилет Москва-Екатеринбург тоже может быть для меня социально значимым.
7: Для некоторых значимым. Вы рассказывали вот буквально недавно, что, например, билет Стамбул-Москва 15 тысяч рублей, Москва-Екатеринбург 25 тысяч рублей.
8: Ну, вот на время и на пром, да.
7: Ну, вот примерно, да, вот в эти даты.
8: Да, так и есть.
7: На атоме слезали дверь с Горбатого Запорожца и Москвич 401. Никодим считает. А не с вот этих ваших.
8: Rolls-Royce, да.
7: С нормального.
8: Ну, мы не знаем, чем вдохновлялся дизайнер, который рисовал этот кузов. Вот это неизвестно.
7: Да, может, потом когда-нибудь узнаем. Ну, ладно, посмотрим, чем закончатся эти дела, которые ФАС возбудили. Другие темы. Я не могу не процитировать наших коллег 66.ru в телеграм-канале, по крайней мере, они написали: интерес к засасыванию бензина среди россиян вырос на фоне топливного кризиса. Себя засасывают бензин россияне, потому что топливный кризис. На самом деле это вредно. Об этом
8: волна отравлений пошла просто.
7: Да, врач-кардиолог.
8: Потому что люди из канистр, из канистр в канистры из бака переливают. На заправке же нельзя в бак, в канистру залить во многих регионах, да? Практически во всех. Люди из бака сливают, чтобы там свою газонокосилку или там бензопилу какую-нибудь заправить топливом. Все это происходит достаточно неумело. Навык утерян. Да? Это, это раньше, в советское время, это, этим навыком ты должен, обладал практически любой человек.
7: Не проглотить этот самый бензин.
8: Любой автомобилист. Да. Здесь навык утерян. Все там. Там полсекунды, все, у тебя уже бензин внутри, получаешь отравление вот этими самыми парами
7: этанола. Да, иногда прям люди...
8: Да и сам бензин, да, он не очень полезен, не полезен для здоровья. Да, вот это так... Автомобили на них ездят, люди вот на нем как-то жить не могут, на этом бензине.
7: Это тебе не пальмовое масло, на котором люди, кстати, могут жить еще. Вот, плюс индонезийцы, слышите нас, мы знаем, как рекламировать пальмовое масло в качестве топлива. Так вот, Алексей Никитин, еще раз, ну, 66, для этого опубликовали статью, чтобы предупредить людей, чтобы были осторожны, когда вот так вот переливают бензин из одной емкости в другую с помощью вот этого всасывания сначала первоначального, ну, чтобы давление появилось в шланге. Симптомы могут появиться не сразу, а в течение нескольких...
8: Нет, не чтоб давление. Ну что ты, так. Это же физика. Ну, закон сообщающихся сосудов.
7: Ну, чтобы,
8: да? Ну, чтобы сосуды сообщались, нужно из шланга воздух удалить просто физически.
7: Это, ладно, хорошо. Это разные формулировки.
8: Никакого там давления нет.
7: Ладно, нет давления. Хорошо, нет. Ладно. Симптомы вот могут проявиться не сразу, в течение нескольких часов, когда человек надышался. У пострадавшего начинается мучительный кашель, одышка, посинение губ, может подняться температура. В мировой медицинской практике описаны случаи, когда после засасывания бензина у пациентов формировались абсцессы легких, и для спасения жизни требовалась экстренная операция. Кроме того, если бензин попадает, то могут начаться судороги, человек может впасть в кому, и когда человек проглатывает бензин, ему нельзя вызывать рвоту. Так топливо почти неизбежно попадает в легкие и может вызвать тяжелые ожоги. В общем, еще целая профилактика для тех,
8: да, кто... Да нет, понятно, что действительно эта история такая достаточно опасная на самом деле, да? И, наверное, скорее всего, есть какие-нибудь, наверное, приспособления, позволяющие там заменить человеческий рот и человеческие легкие, да?
7: Есть.
8: Какие-нибудь насосы портативные,
7: нам, наверное, есть. Нам и пишет Александр, я качнуть. Купил специальный топливный насос для перекачки топлива из бака в канистр.
8: Вот, видишь, вот, оказывается, такие штуки есть. Вот поэтому, Александр, напишите, за сколько купили. Не пожалеете этих денег. Я уверен, что там не 1000 рублей он стоит. Ну и вообще, да, наши китайские партнеры давно уже научились. Недавно смотрел ролик. И там простой совершенно элемент. Да, человек там лодку надувал, там, чтобы потом на рыбалку плыть. Вот, и достает он из кармана такую вот интересную фиговинку. Самую, вот, знаешь, размером 4 сантиметра, наверное. Вкручивает, а это насос. Вкручивает, нажимает кнопочку, электрический насос. Причем, да, и через 1.5 минуты у него лодка накачана.
7: Ну, то же самое касается всяких вот матрасов и прочее. Уже придумали все приспособления, да, чтобы не надувать ртом это все. Потому что, во-первых, долго.
8: И насосом тоже. Надо насос с собой таскать. Вот сейчас есть действительно очень компактные устройства такие, которые... там поместятся в вашем кармане. Зарядил спокойненько, и все, у тебя все работает.
7: Сообщает Александр, 2800 вместе со шлангами.
8: Ну?
7: Ну, в нашей ситуации...
8: Я думал дешевле.
7: Не, ну, может, и дешевле, есть разные же модели наверняка, но 2800 можно...
8: Ну, тоже нормально, в принципе, да. Знаешь, если там говорить о здоровье, о своем здоровье, то 2800 это не та цена, это сколько там прием врача там платного, да, 2800, наверное, будет стоить.
7: Если прекратил, Александр же продолжает, работу Омский НПЗ, а он основной поставщик в наш регион, то стоит ли делать запасы топлива на осень?
8: Мы не знаем, прекратил он работу или нет, об этом, по-моему, не сообщалось.
7: Сообщалось о том, что есть
8: инфраструктурные повреждения, как пишут, что это такое, большая загадка, работает он или нет, неизвестно совершенно. Ну, есть Пермская нефтебаза еще, Лукойл там базируется, в принципе.
7: Но еще не факт,
8: что... Оттуда тоже везут бензин. Ну, не знаю, не знаю. Одно понятно, что пока выход из кризиса, он как будто бы чуть отодвинулся.
7: Ну да, чуть-чуть пока. Ну, нам же обещали активную фазу. Раньше, чем 1 сентября, должна закончиться. Посмотрим. Вчера мы это обсуждали. Никодим про билеты, кстати, вспоминает. Летели из Китая с пересадкой в Москве лет 10 назад во время военной выставки в Тагиле. Билеты Москва и Екатеринбург были 40 тысяч рублей за троих. Через день улетели за 17. То есть любое мероприятие крупное такое, которое привлекает людей, естественно, сразу повышается цена. Почему? Потому что люди
8: Потому что спрос больше, да. Ну, и с бензином то же самое же, абсолютно. Ну, человек купил, если этот бензин, да, за 80 рублей, у него, скорее всего, документы даже все есть. Почему он должен по 70 продавать? Вот, скажи мне, я объясню.
7: Не скажу, не объясню.
8: В конце концов, ну, свобода рынка же. Ну, не нравится тебе эта цена, так не покупай, в чем проблема-то?
7: А лететь-то надо?
8: Нет, я имею в виду про бензин все-таки сейчас.
7: Бензин. Да, ну, как либо, а ехать надо?
8: Ну, есть заправки, которые не попали под проверку ФАС. Вот там стоит очередь 5 часов.
7: Ладно, хорошо. Большой стаж деревенской жизни, Николай вспоминает, выпил много соляры, прежде чем до этого дошел. Это правильно, видимо.
8: Ну, вот, да, опыт, сын ошибок трудных.
7: Ну, что делать? Ну, опять же, ты правильно говоришь, как и ремонт автомобиля, так и вот это пересасывание бензина из одного бака в другой, это такой утерянный немножко навык.
8: Приобретенный навык, да. Он теряется с отсутствием
7: практики. Теряется с практикой, да. Этот бензонасос должен работать на бензине. Бензин нужно сначала насосать вот в этот самый насос. Пауль Зиберт шутит. Нет, он может работать на электричестве в конце. С электричеством у нас, видите, пока все нормально. И электромобили, и гибриды, они популярнее и популярнее. Про топливную историю еще одну, уже конкретная история. Кстати, о ней как-то подзабыли, когда начался этот условный, да, назовем его кризисом. Можно или нельзя? Пока можно, да, кризис говорить? Пока не запрещали. Так вот, на заправке, портал Я1 пишет, в Екатеринбурге заметили машину с 300-литровой канистрой. И водитель объяснил, куда ему столько. «Я являюсь, — говорит он, — руководителем развития каршеринга в Екатеринбурге. Данный автомобиль используется нами для заправки автомобилей. У нас сейчас на территории города 400 машин, которыми пользуются жители и гости столицы Урала. Кризис коснулся нас тоже, в особенности ограничения по отпуску топлива». То есть вот это 300 литров на 6-8 машин хватает. И ему нужно заехать.
8: Смотри, У нас есть правила перевозок. Угу. У нас есть правила перевозок. На самом деле, для личного пользования разрешено перевозить 240 литров топлива. Ну, плюс то, что в баке есть. Это не считается, да? В отдельную упаковку. Угу. Именно 240 литров. Если у тебя перевозка коммерческая, а здесь коммерческая перевозка, да, то 333, вот не знаю, откуда такое число, 333 литра в маркированных канистрах.
7: Треть
8: в обязательном порядке они должны быть промаркированы.
7: Угу.
8: Да, вот. И здесь обычная канистра совершенно, ну, такая бытовая или там любая емкость 300-литровая, она не подойдет абсолютно. Ну, человек имеет право, да, вот если
7: так сейчас не заправляют, сейчас же лимиты. И уже в Лукойле, например, сказали в обслуживании, «Газпром» заправляет только по 30 литров в час, поэтому нужно, вот он на автозаправке заправляется, как пишет портал Я1, ну, не знаю.
8: А, и обратно в очередь встает, да?
7: Ну, или в очередь, либо к другому подъезжает пистолету и там начинает заправляться. То есть, этот процесс не быстрый, скажем так. Он еще прерывается тем, что нужно несколько движений совершить дополнительных, а не просто залить 300 литров. Вот каршеринг, действительно, как они-то выживают? Вот большой вопрос. Таксисты, ладно, у них там какие-то могут быть преференции. Ну, если ты таксист, то вряд ли.
8: Нет, слушай, ну, каршеринг, у них есть свои службы заправки, во-первых, вот. Да, и у них, я так понимаю, какие-то есть специальные договоренности с нефтебазами. Ну, это от оператора зависит, от оператора каршеринга конкретного. Но вот такие мобильные заправщики, у них тоже присутствуют, да.
7: Вот, крутятся как могут. Ну что ж, спасибо большое, это была программа «Макс Авто». Максиму Ядрышову до завтра.
8: До завтра.

Если так лениться, чтобы написать такую композицию, это, знаете ли, надо еще постараться. Deep Purple, Lazy, ну, может быть, для тех, кто сегодня в проливной дождик на Урале не пошел на работу. Хотя дождь и солнце – это все признаки лета, а здесь появилась Виолетта. Это рок-арсенал на наших студийных. Начало третьего, вторник сегодня. Загадывать желание можно 07-07, 7 июля на календаре. Личных побед, летнего настроения. Тепло все равно, несмотря на то, что у нас гроза промчалась. И дождик вновь поливает нашу действительность. Ну а что касается рок-календарных событий, сегодня целый день можно отмечать дни рождения лучших. В этот день родился Джим Родфорд, бас-гитарист The Kings, участник коллективов Urgent и The Zombies. Мог бы отметить свой день рождения Ларри Рейнхарт, легендарный гитарист Iron Butterfly и Captain Beyond. С его участием мы неоднократно крутили раритетные композиции в программе «Полезные ископаемые». Сегодня свой день рождения отмечает космическая Жанна Агузарова. Празднует свой дре бас-гитарист Spin Doctors Марк Уайт. И еще сегодня 86-й день рождения отмечает один из самых известных барабанщиков планеты. Музыкант, автор, актер, ну и еще обладатель прекраснейшей сольной дискографии. Известен как участник и барабанщик группы Beatles Ringo Starr, Happy Birthday. И предлагаю вспомнить его песню, которая поднимает летнее настроение. Научи меня танцевать танго. Ringo Starr, teach me to tango.

Парадоксальный пример того, как кис просит у кого-то тоже кис. Сае, скажи да. Ну, не на каждое предложение кто-то ждет завизированные соглашения. Так что вам взаимозачетов, лето все-таки. Ну, а что касается коллектива, легенды глэм-рока, в следующем году и в 2028 планируют давать не только аватар-шоу со своими двойниками, но и сами готовы будут время от времени выходить на сцену. Вот такие последние новости от коллектива. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных уже 27 минут третьего. Где бы ни были, здорово, что с нами. Не забывайте, на всю катушку у нас голосование идет. Музыка 60-х поджидает вашего участия в их судьбе. Загляните в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. Вся десяточка. Креативное время 60-е. В продолжении очень скоро новинка. Элис Купер впереди. Ну а уже час Green Day. Про женское оружие, которое готовит, так сказать, наступление и мужское отступление. Green Day. Помада Сюзи.

Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.

честно признаюсь, каждый раз, когда звучит эта песня, всегда хочу побывать именно в этом месте. Кафе на левом берегу. Кафе on the left bank. Сэр Пол Маккартни, группа Wings. Ну, если кто-то не в курсе, я об этом всегда говорю. Музыканты писали эту композицию, когда были в отпуске летнем. Так что всем классного летнего настроения. Даже если на работе, думайте о том, что вечерком мы выходим прогуляться. У нас за окном уже солнце после дождя. И продолжается лето. А здесь Виолетта. А я говорю громадное спасибо тем, кто мне присылает раритеты. Перехожу прямо на стихи к нашему пятничному выпуску программы «Полезные ископаемые». Тема свободная. Успевайте прислать завтра до 16:00. Но у меня уже набирается плейлист, так что вступайте в наши ряды. Те, кто горит желанием, но еще, может быть, стесняется, дерзните хотя бы разок. Дальше этот процесс очень затягивает. Жду ваши музыкальные предложения на поражение. Мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Программа «Полезные ископаемые» выходит уже 4-й год, каждую пятницу в 9 вечера со слушателями рок-арсенала. Бон Джови, Ред Хот Чили Пепперс, а в рубрике «Национальный продукт» чешская компания. Вот такие планы здесь, Виолетта, раз прекрасного лета. Станцуем, что ли? Bangles, Walk Like an Egyptian.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи». Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
1: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
1: Здравствуйте. В столице Сирии, Дамаске, произошли два взрыва рядом с гостиницей, где остановился президент Франции. Как сообщили в Елисейском дворце, Эммануэль Макрон не пострадал. Французская делегация уехала из отеля незадолго до самих взрывов. В МВД Сирии при этом заявили, что ЧП не представляло прямой угрозы для президента Франции. Сирийской полиции добавили, что обнаружили бомбы до взрывов, но не успели их разминировать. Об этом пишет «Коммерсант». Проект наземного метро в Екатеринбурге поставили на паузу. По словам мэра Алексея Орлова, это произошло по объективным причинам, и полностью отказываться от проекта городские власти по-прежнему не намерены. Об этом глава Екатеринбурга заявил в рамках дискуссии на выставке «Иннопром». Портал 66.ru напоминает, что активная подготовка к строительству наземного метро шла с 2023 года, и начать работы планировали в 2025. Новокольцовский маршрут должен был связать железнодорожные станции, компрессорный завод и аэропорт Кольцово через микрорайон Новокольцовский. Жара спала в Екатеринбурге после прошедшего ливня. По данным метеостанции аэропорта Кольцово, с полудня и до часа дня температура воздуха опустилась с плюс 28 до плюс 19. Также были зафиксированы порывы шквалистого ветра. Они в районе аэропорта достигали 22 метров в секунду, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Последствия ливня с улицы Екатеринбурга уже практически ушли. В это же время дождь в уральской столице еще может вернуться в вечерние часы. Об этом сообщает предварительный прогноз Яндекса. Криштиану Роналду уточнил свои планы после завершения чемпионата мира. Форвард заявил, что не будет принимать сгоряча решение о завершении карьеры в сборной Португалии. Последний чемпионат мира? Да, наверняка да. Что касается сборной, посмотрим, поговорю с семьей, цитирует издание нападающего сборной Португалии. Команда Роналду проиграла Испании 0-1 в 1/8 финала. Это произошло минувшей ночью. От бьюти-процедур и ухода за собой не готовы отказаться больше половины россиян, которые экономят. Заботу о себе каждый второй участник опроса назвал не роскошью, а инвестицией в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время, но при этом улучшают самочувствие, пишет газета «Ру» со ссылкой на Авито-услуги. 42% респондентов продолжают тратить деньги на бьюти-процедуры. Всего 13% в условиях экономии делают ремонт в квартире, а 10% тратятся на обслуживание любимой техники. Официальный доллар на сегодня 77.97, евро 89.26.
2: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
6: Итак, на завтра, 8 июля, в Екатеринбурге синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, временами дождь и температура воздуха в течение дня плюс 26 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
7: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику «Парацельс».
8: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
7: Клиника европейского уровня «Парацельс». Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.

Ярчайшая группа 20-го столетия и продолжает пополнять свою дискографию в 21 веке. Pretenders, Don't Get Me Wrong, гимн взаимопонимания, поймите меня правильно. Ну, как гласит вообще человеческая математика отношений, тот, кто хочет понять, тот и понимает. Горячий пламенный — это рок-арсенал здесь «Виолетта» на наших студийных начало 4-го. В продолжении очень скоро Джон Фогерти, Миранда Ламбер и Том Морелло на гитаре, ZZ Top впереди. И уже сейчас Джо Кокер для тех, кто предвкушает начало 4-го своей вечерней радости. Все-таки за окном лето, а здесь «Виолетта». Здорово, что с нами.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

Культ невежества, вот такой последний тренд жизни человека 21 века, может быть вообще последним. Шведская группа Europe, The Cult of Ignorance, композиция, которая войдет в долгожданный всеми фанатами альбом, который выйдет 25 сентября, Come This Madness. Музыканты обещают, что будет очень круто, насыщенно по форме и содержанию. Кстати, продюсером в этой пластинке выступает Майк Фрейзер, который работал с AC/DC, Ван Хален и Металликой, так что ждем очень насыщенный драйв от группы Europe. Заглядывайте почаще в нашу группу ВКонтакте, есть что заценить. И, кстати, вот завтра есть замечательная возможность окультуриться красиво в музее андеграунда, куда приглашают вас на час очередной винила наш Алексей Коршун. Артист или шпана? Бон Скотт, лицо группы AC/DC. Вот тема часа винила на завтра в музее андеграунда. Ну, все любители и поклонники группы AC/DC, разумеется, просто рванут завтра в музее андеграунда в 7 часов вечера на час винила, да ведь? А у нас впереди Металлика, Роберт Смит, The Cure. Ну, а для тех, кто по моде и по погоде одет, и про зонтик не забывает, в уральское лето, ZZ Top, Sharp Dressed Man.

0: Rock and Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Мы будем молчать, глядя на дым, глядя на дым.
3: В ближайший четверг, 21.00, мы продолжим нашу беседу с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». И говорить мы будем, естественно, о Свердловском рок-клубе, о Свердловском роке. И на этот раз мы коснемся книги рок-мемуаров, которую написал Макс Ильин. Она называется «Глядя на дым».
4: Воспоминания участника Свердловского рок-клуба у них под заголовок. И я там собрал все какие-то вещи, которые я запомнил, которые мне врезались в память.

Как ни странно и как ни парадоксально это звучит, иногда для человека самый счастливый день – это ночь. Three Doors Down, Us and the Night. Ну, в любое время суток рок-арсенал 104.5 FM вещаем в Екатеринбурге. В онлайн нас тоже слышно, где бы вы ни были, здорово, что с нами. Дэвид Боуи, дуэт Black Keys, а еще представительница чикагского блюза Джоанна Коннор. Продолжение нашей музыкальной программы, а в рубрике «Национальный продукт» сегодняшняя именинница. День рождения сегодня отмечает неземная Жанна Агузарова. Послушаем песню «Открытие» при участии группы «Браво». Здесь Валета именинникам дополнительные. И для тех, кто в пути уже сейчас, ирландская группа U2 «Mysterious Ways».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

ответ, я уверена, многие раскинули объятия с Эрпл Маккартни из нашей летней коллекции, его знаменитой композиции «Моя любовь». Ну, а уверена, что новый альбом, который вышел у маэстро в 2026 году, тоже получил любовь всех тех, кто обожает его творчество. Рок-арсенал здесь «Виолетта» на наших студийных, начало 5 вечера, за окном тепло. Ну и дождя пока что нет. Ну а что касается наших планов, в Флориде погоду сделают Red Hot Chili Peppers, Pretty Reckless. Ну и уже сейчас представители психоделии 21 века, очень тонко организованный коллектив Black Pumas, для тех, кто в личных пейзажах видит нюансы композиции Colors.

0: Morning Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: И мы будем молчать, глядя на дым, глядя на дым.
3: В ближайший четверг, 21.00, мы продолжим нашу беседу с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». Говорить мы будем, естественно, о Свердловском рок-клубе, о Свердловском роке. И на этот раз мы коснемся книги рок-мемуаров, которую написал Макс Ильин. Она называется «Глядя на дым».
4: Воспоминания участника Свердловского рок-клуба у них под заголовок. И я там собрал все какие-то вещи, которые я запомнил, которые мне врезались.

Удивительная группа, одновременно звучат нежно и грубо. Нежно все благодаря своей вокалистке Тейлор Момсон. Pretty Reckless, Wild City. В каждой практически композиции они поднимают остро социальные темы. Ну а что касается пластинки, которая вышла в июне этого года, 26 числа, Dear God, релиз состоялся в нашей группе ВКонтакте, можно заценить. Музыкальные критики продолжают говорить, что отчаяние – это музыка, которая принадлежит группе Pretty Reckless. Ну, для тех, кто не боится столкнуться с серьезным. У нас впереди новая песня, будут Pink Floyd. Завтра промежуточные итоги голосования этой недели. Музыка 60-х поджидает ваше участие в их судьбе. Хорошо известные композиции, все ли известные, все ли любимые. Вопрос открытый до пятницы, а завтра узнаем приблизительно, кого больше предпочитает из этой десяточки. Спасибо тем, кто голосует. Значит, умножает нашу общую любовь к музыке. Да, ведь это Rolling Stones для тех, кто улучшает свой абсолютный слух. Love is strong.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

Под бурные продолжительные только что на концертной площадке побывали Depeche Mode, «Политика правды», «Policy of Truth». Привет тем, кто как минимум сегодня, ну, может быть, водрузил туда, где ближе к сердцу, мысленно медаль под названием «Я не соврал». Ну, а у нас все по-честному. Electric Light Orchestra из нашей летней коллекции «Красота», композиция любви женской. Будут Rainbow, Bon Jovi в рубрике «Сделано на Урале», группа «Настя», здесь «Виолетта», «Распрекрасного лета». Не забывайте, что завтра будем подводить промежуточные итоги голосования этой недели. Песни 60-х, напомню, ждут вашей любви. Все ли дождутся? Ну а сейчас герои 2000-х, американская группа Live, The Way Round Is Through, про витиеваты обороты жизни. Путь вокруг — это путь сквозь. Вот такая философия.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-Арсенал.

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Сделано на Урале. Звучит.

0: новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Добрый вечер. Первоклассникам отменят домашние задания, подтвердили в Минпросвещении. Там уточнили, что обучение без домашних заданий в первом классе установлено пунктом 24 порядка организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Сейчас домашнее задание в первом классе допускается, но вводить его нужно постепенно, а выполнение должно занимать не более часа, сообщает РИА Новости. 5 соглашений, направленных на развитие Екатеринбурга, подписал на Иннопроме мэр города Алексей Орлов. Так, с компанией ТМХ «Городской транспорт» мэрия займется развитием трамваев и метро, с организацией ММТех, которая входит в Яндекс. Город будет делать проекты в социальной и транспортной сферах. В СУРФУ будут реализованы меры в сфере совершенствования инженерного и, естественно, научного образования. Также город заключил соглашение с Российским сельскохозяйственным банком для развития потребительского рынка. И было подписано соглашение о сотрудничестве с Центром стратегических разработок для организации форума «Города России». Уралуправтодор напомнил о ремонтах, которые продолжаются на трассах Свердловской области. Так, на Тюменском тракте с 13 по 31 километр кладут новый асфальт в направлении Екатеринбурга. В направлении Тюмени на этом же отрезке трассы асфальтирование уже завершено. На трассе М5 на 153 километре подъезда к Екатеринбургу в направлении Челябинска снимают старый асфальт. Водители просят следить за временными знаками и соблюдать ограничения скорости в районе дорожных работ. С 4 июля не могут найти 15-летнего Никиту Морозова, который пропал в Верхней Пышме. В субботу подросток не вернулся домой с прогулки. Родители забили тревогу, обратились в полицию и в поисковый отряд «Лиза Алерт». Фото и приметы мальчика есть на портале Е1. Сообщается, что школьник мог уехать в Екатеринбург. Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят обращаться в полицию или в отряд «Лиза Алерт». Продажи кофе в России за первое полугодие выросли почти втрое. Самым популярным остается зерновой кофе. Быстро набирают популярность капсулы и дрип-пакеты. Россияне все чаще приобретают кофе вместе с кофемашинами, а затем возвращаются за повторными покупками, сообщают телеграм-каналы. Доллар 77.97, евро 89.26.
3: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashchodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
6: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, на завтра, 8 июля, в Екатеринбурге синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, временами дождь и температура воздуха в течение дня плюс 26 градусов.
3: Информация на правах рекламы.
8: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
9: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
8: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
9: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация.

самых небанальных версий на знаменитое произведение Джона Леннона «Изоляция», «Isolation». Джефф Бек, выдающийся гитарист, Джонни Депп в содружестве. Я помню, вы эту композицию очень поддерживали для нашей активной радиоротации. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных начало 6 вечера. Кстати, заглядывайте в нашей группе ВКонтакте, всегда есть приятные новости, помимо того, что есть новинки, которые ждут ваших комментариев. У нас Татьяна получает 2 билета на трибют The Beatles с оркестром Бах в исполнении коллектива The Beatles. Концерт состоится 16 июля в 8 часов вечера в летнем театре ЦПКО. Так что всем там побывать. А Тане большое спасибо за участие и наши поздравления. Ну и еще завтра планируйте свой культурный вечер, если хотите побывать на особенно приятном мероприятии. Завтра час винила в музее андеграунда. Приглашает Алексей Коршун. Все подробности в группе ВКонтакте найдете. А у меня то ли еще будет Металлика, Сэр Элтон Джон и уже сейчас британская группа Nothing But Thieves про вечную любовь и знаменитая сага Forever and Evermore.

Вы же хотите гимн любви, 93-й год, сэр Элтон Джон, Duets for One, с его легендарного альбома «Дуэты», одна из тех пластинок, которая получила признание не только у критиков, мультиплатиновый статус, ну а и обожаемая всеми теми, кто любит его творчество. Для всех без исключения, каждую пятницу в 9 часов вечера я и археологи делаем программу «Полезные ископаемые». В эту пятницу тема свободная, успевайте прислать ваши интересные раскопки, те, которые еще не звучали на рок-арсенале. Больше половины плейлиста у меня уже набрано. Спешите, завтра до 16:00 жду ваши креативные раскопки. И уже сейчас, бог 90-х.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

конечно, не бывает худо без добра. Кто-то от давления прогибается, а кто-то выпрямляется. Queen Under Pressure – одна из тех удивительных песен, которая родилась спонтанно благодаря приятной встрече в студии группы Queen и Дэвида Боуи. Ну, а вам держать курс на ваши высоты, тем более, что вечер в самом разгаре, классно погулять. И вроде дождик не намечается, хотя обещали синоптики. У нас впереди будут Scorpions, Dire Straits и композиции из нашей летней коллекции. А в рубрике «Национальный продукт» Найк Борзов. Здесь Виолетта, отличного вечера. И в продолжении нашей музыкальной программы ловите шик из 90-х, канадская автор-исполнительница Алана Майлз про то, что все в наших руках. Our world, our times.

0: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
1: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

Кто-то из добрых, в кавычках, музыкальных критиков как-то выразился. Группа, которая вышла на пьедестал почета благодаря чужим песням. Manfred Mann's Earth Band. Большие мастера делать такие кавера, которые затмили оригиналы. Ну и эта композиция Blinded by the Light стала их визитной карточкой. Хотя эта песня является... Чей, правильно, Брюс Спрингстин, автор этого произведения. Что касается еще одной кавер-версии в исполнении Manfred Mann's Band, одна из этих чудесных вариаций находится в нашей подборке для голосования этой недели. Песни 60-х поджидают ваше участие завтра. Промежуточные итоги имейте в виду. Так что спасибо тем, кто отдает свои голоса, если не жалеет, ради того, чтобы слушать на рок-арсенале любимые. А здесь Виолетта, Rival Sons, Kingdom Come, в продолжение очень скоро. Поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает и вместе с вами встречает свой Новый год. Американский музыкант, в прошлом бас-гитарист группы Spin Doctors, это Марк Уайт. Кстати, в свое время отмечен в прекрасной фан-группе Spade, так, на заметочку, археологи, имейте в виду. Ну и с его участием Ник Леночка, Spin Doctors, Two Princes.

0: Реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

вся их музыка, конечно, про настоящее, легендарнейшее Кэб Мо, Тадж Махал, Чекиз энд Мат. Композиция раскрывает мысли о том, что родственные глубокие связи важнее любого поверхностного рукопожатия, да, ведь... Ну, а что касается пластинки, куда вошла эта композиция, Room on the Porch 2025 года, получила не только признание и премию Грэмми, но и любовь всех тех, кто обожает музыку, написанную от души для...

доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире.

одна из самых живописных рок-песен. Попробуй не представь себе этот «Дым над водой», «Smoke on the Water», «Deep Purple» по мотивам своих гастролей. После того, как Фрэнк Заппа перед ними выступил, начался пожар, что-то там сгорело, «Deep Purple» должны были выступать следующими. Но не бывает худо без добра. Если бы и не случилось это, мы, может быть, никогда бы не услышали этот однозначный шедевр «Smoke on the Water». Нынче «Deep Purple» представили свой новенький альбом «Сплат», где можно заценить? Конечно, в нашей группе ВКонтакте. Заглядывайте. Ну и рады вашим комментариям. С концертной площадки скоро Эрик Клэптон. Будет песня из нашей летней коллекции. Впереди Genesis. А в рубрике «Национальный продукт» группа кино. Здесь Виолетта. Классного лета, отличного вечера. Сейчас ловите. Британская группа «Бастилия». Их нет, Леночка.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: рубрике «Региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Добрый вечер. Владимир Путин собирает министров на совещание по работе транспорта и топливного комплекса в текущих условиях. Совещание с представителями правительства президент проведет 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Общение пройдет в формате видеоконференции. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Также планируется рассмотреть ряд текущих вопросов. 5 соглашений, направленных на развитие Екатеринбурга, подписал на Иннопроме мэр города Алексей Орлов. Так, с компанией ТМХ «Городской транспорт» мэрия займется развитием трамваев и метро с организацией ММТех, которая входит в Яндекс. Город будет делать проекты в социальной и транспортной сферах. С УРФУ будут реализованы меры в сфере совершенствования инженерного и, естественно, научного образования. Также город заключил соглашение с Российским сельскохозяйственным банком для развития потребительского рынка. И было подписано соглашение о сотрудничестве с Центром стратегических разработок для организации форума «Города России». Северное полукольцо Екатеринбургской кольцевой дороги и прилегающие населенные пункты до конца этого года полностью покроют скоростной мобильной связью. Соответствующее соглашение на Иннопроме подписали региональное правительство и ПАО МТС, сообщает Департамент информполитики. Средняя зарплата в Свердловской области по итогам первых 4 месяцев этого года составила 92 870 рублей, на 9% больше, чем год назад. Реальный рост зарплат оказался ниже, всего 2,2%, сообщает Свердловск-Стат. В Свердловской области на неделю зарядили дожди и грозы. Такой прогноз сделал метеоролог, автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин. По его словам, во вторник территории Свердловской области достиг холодный атмосферный фронт, который пришел с запада. Перед фронтом ожидается формирование гроз. При этом есть вероятность сильных ливневых осадков, шквалистого усиления ветра свыше 20 метров в секунду и града. Впрочем, к выходным, по словам специалиста, погода должна наладиться. На фоне бензинового кризиса московский изобретатель собрал машину, которая работает от солнечных панелей и фактически решил проблему с топливом. Об этом сообщил телеграм-канал ЧП «Москва. Новости». Самодельный транспорт ближе к мопеду. Именно так его классифицируют правила дорожного движения. Максимальная скорость 50 км в час. В солнечную погоду запас хода может достигать 400 км в день. Ну а когда пасмурно, далеко на таком не уедешь. На видео заметно, что изобретение выглядит как компактный одноместный экипаж, крыша и капот которого покрыты солнечными батареями. Доллар 77.97, евро 89.26.
2: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashto.dom.ru. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
6: Итак, на завтра, 8 июля, в Екатеринбурге синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, временами дождь и температура воздуха в течение дня плюс 26 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
7: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
8: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
7: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
9: Возможно, противопоказания. Необходимо...

Конечно, родители плохого не посоветуют. Папины алгоритмы — это были французы Шака Понг, электрофанк, электропанк. Ну, песня для тех, кто не боится, так сказать, идти по проторенной дорожке, уже проверенной предыдущими поколениями. Жаль, что ребята распались. Нынче занимаются сольной деятельностью. Ну, надеюсь, найдем, может быть, у каждого участника такие же крутые художественные номера. Да ведь? Это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных. Начало 8 вечера. То ли еще будет Боб Марли, Билли Айдол. Ну и для тех, кто самостоятельно готов провести этот вечер, не вкушая себя в чьей-то компании, песня «Бродяга» Вегабонд от проекта Current Joyce.

0: реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0.

0: Свежий трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

вечер. Пока один улыбается, другому плакать нельзя. Хотя бы в этот вечер, слушая это прекрасное произведение, новинка от певицы, которая исполняет собственные сочинения. Hatchy, Only One Laughing. Мне очень напоминает творчество группы Cocteau Twins, так что

Тейлора, Bad Heart, Rolling Stones, песня из нашей летней коллекции. Ну а сейчас это волшебство, созданное из звуковых музыкальных фрагментов, кропотливым трудом еще записанных при жизни Фредди Меркьюри. Queen, не одурачишь меня.

вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире.

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим нашу беседу с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». Говорить мы будем, естественно, о Свердловском рок-клубе, о Свердловском роке. И на этот раз мы коснемся книги рок-мемуаров, которую написал Макс Ильин. Она называется «Глядя на дым».
4: Воспоминания участника Свердловского рок-клуба, у них под заголовок. И я там собрал все какие-то вещи, которые я запомнил, которые мне врезались в память.

конечно, главное в нашей жизни все это время, которое живем, не пропустить зазря. All this time, очень философская, чуть ли не по мотивам библейских сюжетов, песня от Стинга только что. Классного вечера, очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» Наутилус Помпилиус, Вячеслав Бутусов. Ну, а уже сейчас, как руководство к действию, Дэвид Ковердейл, Whitesnake, Shut Up and Kiss Me. Беру на свой счет на эти знойно любя в нотах машин кисточкой. Благодарю.

fade.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-Арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: Ни Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles. Take it easy. Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.